0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

всегда с тобой. Anytime, anywhere. Barbra Streisand.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.il
6: 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
4: В этот день и в этот час.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это
1: радио здорово. 89.1 FM.

0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Хочу быть с тобой.
4: Первое радио.
3: Я хочу быть с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: 89.1 FM.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско. Первое радио.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам
4: Первое
0: надо.
4: Радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана, вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений, модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты там?

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. А, ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое

0: 7 утра в Израиле, 17 сентября, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В нескольких районах Израиля сегодня утром начались внезапные учения, проводимые управлением технологий и логистики ЦАЛЯ совместно с командованием тыла. Проверка продлится до дневных часов. Цель учений – проверить готовность различных родов войск и логистических подразделений к неожиданным оперативным сценариям, а также уровень готовности командования тыла, порядок приведения в готовность резервов и дежурных сил, процессы принятия решений и оперативного реагирования на всех уровнях – от региональных командований округов до генштаба. В рамках учений в различных районах страны будет заметно усиленное передвижение сил безопасности, военных, медицинских подразделений и техники. В ЦАЛе подчеркивают, что это не связано с каким-либо реальным происшествием в сфере безопасности. Учения были заранее включены в план подготовки армии на текущий год. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу накануне вечером опубликовал видеозаявление, в котором объявил о намерении продвигать законопроект о лишении гражданства тех, кто порочит солдат ЦАЛе и государство Израиль. «Мы будем лишать гражданства тех, кто порочит солдат ЦАЛе в мире и серьезно ударим их по карману», — сказал Нетаньяу. Он сообщил, что намерен продвигать два правительственных законопроекта, один из которых предусматривает увеличение в 20 раз максимальной компенсации по искам о клевете без необходимости доказывать причиненный ущерб. Нетаньяу назвал три эпизода, которые, по его словам, стали поводом для этой инициативы. При этом он приписал лидеру демократам Яиру Голану утверждение, что солдаты ЦАЛе убивают младенцев ради развлечения. В действительности Голан говорил, что здравое государство не воюет против мирных жителей и не убивает младенцев ради развлечения, а позднее пояснил, что его критика была направлена против правительства, а не против армии. Затем Нетаньяу упомянул бывшего главного военного прокурора Эфат Томер Ярушалми, заявив, что она распространила фейковое видео, представлявшее солдат ЦАЛе насильниками. Третьим эпизодом премьер назвал фильм НАЗА, который, по его словам, представил офицеров и солдат ЦАЛе военными преступниками. В Нетании минувшей ночью на улице Гева произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мужчина 24 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Ланиада. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Администрация США объявила о продлении визовых ограничений в отношении высокопоставленных представителей палестинской автономии и Организации освобождения Палестины, которые, как заявил Госдепартамент, продолжают не выполнять обязательства перед Вашингтоном, в том числе предпринимают шаги против Израиля в Международном уголовном суде и Международном суде ООН, добиваются одностороннего признания палестинского государства и продолжают выплаты лицам, осужденным за нападение на израильтян и их семьи. При этом исключение сохранено для сотрудников постоянного представительства палестинской администрации при ООН в Нью-Йорке, которым разрешено выполнять дипломатические функции. Палестинская автономия имеет в ООН статус государства-наблюдателя, но не является полноправным членом организации. Одновременно США вновь отказали во въездной визе председателю палестинской автономии Махмуду Аббасу и членам высокопоставленной палестинской делегации, которые намеревались принять участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Это второй год подряд, когда Аббасу не разрешают приехать на сессию Генассамблеи. Ожидается, что ему может быть предоставлена возможность выступить по видеосвязи. Российские войска минувшей ночью нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по Украине. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Киеве и Одессе. По последним данным, среди местных властей в двух городах ранены не менее 16 человек, среди них дети. Информации о погибших в результате именно ночной атаки к утру не поступало. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Ашкелоне и Ашдоде 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Элате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Time от Black Eyed Peas, 7 часов 8 минут утра, 17 сентября 2026 года. Вы слушаете «Прогрев» шоу на Первом радио с Кристиной Кипнес.
1: Ну как слушаем? Мы просто слышим из всех колонок и утюгов. Ты очень сильно кричишь, Андрюша.
0: Я вообще не кричал.
1: Ты кричал.
0: Подавал текст.
1: Так, Лена Семенова, что ты скажешь? А, извините, Лена Барби Семенова.
2: Чего?
0: Ты теперь до Пурима будешь?
2: Это вы мне вчерашний, да, не можете никак...
1: Невозможно. Слушай, если еще пару дней я вот тебе вот в этом стиле подумаю, вот в этом образе, ты мне сниться начнешь?
2: Серьезно?
1: Отвечаю.
2: Привет, ребята, привет. Доброе утро всем, кто слушает сейчас Первое радио. И Андрей Ежов здесь тоже в студии.
0: Здрасте.
2: Ты, кстати, вчера так нам тоже... Тоже и не сказал. Вот Кристина будет капитаном Джеком Воробьем.
1: Так а мы же за него решили уже.
2: Да?
1: Он страшненько из Виагры.
0: Обязательно. Да, вы думали.
2: Все,
0: я
2: поняла.
0: А знаете, в чем плюс страшненько из Виагры?
1: В чем?
0: То, что можно одеться как угодно. Главное, страшненько.
1: Кстати, реально.
0: Все. Вчера были списки определены.
1: То есть, а я все, за мной точно Джек Воробей?
0: Да,
2: ты же сама сказала.
1: Да нет, вдруг, а может быть, вы мне хотите отомстить, если вы мне образ придумать?
0: Мы всегда тебе хотим отомстить.
1: Вот.
2: Кристюш, не Джек Воробей.
1: А кто?
2: Капитан Джек Воробей.
0: На минуточку.
2: Да. Короче, впереди, дорогие друзья, у нас целых 2 часа хорошего настроения, замечательной музыки и актуальной и очень полезной информации. Впереди у нас для начала гороскоп, а потом
0: про... праздники.
2: Окей, мы про праздники обязательно расскажем.
1: А давайте поменяем местами, а чё?
2: Нет, народ привык, что у нас гороскоп выходит строго там где-то вот в то
0: так,
2: время.
0: Мы программировали.
1: Дорогие
0: вы
1: мои...
0: Вы программировали.
1: Дорогие мои люди. Напишите нам в WhatsApp 054-20-70-800, а вы хотели бы, чтобы мы сегодня поменяли местами праздники с гороскопом? То есть сначала будет у нас гороскоп, а потом у нас будут праздники.
2: А вот представь, вот та половина, которая нас сейчас не слышит, понимаешь? Вот она будет ждать тогда.
1: Семеро
2: гороскоп.
1: Одного не ждут.
2: Ой, все.

0: Прогрев шоу на первом.
1: По праздничкам ножками да пройдемся.
2: Подожди, я сообщение проверю. Ладно, по праздникам. Ни одного сообщения.
1: А я бы рот не открывал бы, если бы не знал.
2: А, ты уже проверил?
1: Да.
3: Слушайте, сегодня Международный день гнома.
2: Вот. Я думаю, что это посвящено всем тем, кто чуть... ниже 150.
3: Да?
2: Ну, все... Вот смотрите, даже меня называли когда-то гномом. А я, между прочим, 64, 1.64 я.
1: Честно,
2: я высокий гном получается. О, я великан среди гномов.
1: Я как поклонник творчества Джона Толкина.
2: Так.
1: Вообще тебя не представляю в мире Средиземья. Хотя нет, представляю, только не гномом.
2: А кем?
3: Эльфом? Это из-за ее красивых глаз.
1: Да.
3: Прекрасно.
2: Так, день разговоров с городом. Это что? А, может быть, межгородом?
1: Это видели когда-нибудь вот этих вот людей? Очень много видео есть, как люди выходят куда-то из метро. Господи, если ты есть, помоги!
3: А знаете, что здесь в описании написано?
1: Что?
3: Город — это большой мохнатый зверь, который больше всего на свете любит гулять.
1: Чего?
3: Да, ребята.
1: Чего?
3: А вот.
2: Так, день, время пришло, значит.
3: Слушайте, сегодня профессиональный праздник, день турменеджера.
2: Вот.
3: Я вам хочу сказать, что среди...
2: Они еще работают?
3: Они еще работают. И среди этих замечательных людей есть такие уникумы, которые вот действительно организовывают вот эти туры, то есть они ищут. То есть как бы они стараются сделать таким образом, чтобы, ну... Насколько можно меньше денег на это, за это все. Но таких на самом деле единицы.
1: Единицы, потому что неоднократно было такое, что я обращался к турменеджеру, или моя мама обращалась к турменеджеру, и попадали мы в какую-то просто сумасшествие.
3: Не говори, куда мы
1: да.
2: А вот смотрите, как интересно. Значит, в Гондурасе день учителя, а в Аргентине день преподавателя. И на секундочку, в Аргентине вот этот день преподавателя отмечается 132 годика как?
3: Слушайте, а чем отличается учитель от преподавателя?
2: Я думаю, что учитель — это, знаете, это тот, кто такой: мои хорошие, давайте мы сегодня будем учиться. Нет, ну вот хорошо, давайте тогда поиграем. А преподаватель — нет, сел учиться.
1: Не совсем.
2: Но тут, я так думаю.
1: Да, ну тут смотрите, тут в названии, просто в слове все понятно. Учитель — учить. От слова учить, а преподаватель — от слова давать. Подавать информацию. Он подает, а уже принимаешь ты или нет, как хочешь. Только в конце вот, сессии.
3: Вот так вот.
2: О, Лен, США. Я, значит, договорилась, все нормально. День запеченного в тесте яблока.
3: Прекрасно, прекрасно.
1: А звучит-то как прекрасно.
3: А звучит обалденно. Все для тебя. Кстати говоря, я вот что-то последнее... Я не знаю уже, сколько лет я не ела печеные яблоки. Наверное, вот с того момента, как бабушке не стало. Она настолько вкусными их делала просто.
1: Что?
2: Опять же, США только что позвонили, сказали: подожди, ты поторопилась насчет яблока в тесте, еще не сказала. Сказала про день бесплатного сырного соуса.
1: Прям бесплатного?
2: Прям бесплатного.
1: И прям праздник.
2: И прям сырного.
1: Есть за что выпить. Ладно, дорогие. Сырного соуса. Друзья, сегодня, внимание, на самом деле довольно важная дата.
2: Давай.
1: Сегодня Международный день кантри-музыки. На минуточку. Если вы сейчас пытаетесь лихорадочно вспомнить хотя бы одну кантри-песню, я знаю, что вы хотя бы одну допомните.
3: Ну, покажи. А мне сразу кучку двух, три колодца.
1: В том числе.
3: Да.
1: Джон Денвер в свое время исполнил эту песню и покорил сердца просто нескольких поколений. Действительно, очень крутая песня, очень душевно советую переслушать. Country Road, Джон Денвер. На самом деле, крутая музыка, и привезли в свое время ее аж в 19-м, некоторые в 18-м, ну, 18-19 век, вот так. То есть это очень такой старый жанр, гораздо
3: старше
1: блюза.
3: Слушайте, если еще говорить о жанрах, можно рассказать о кино. Именно 17 сентября 1973 году в широкий прокат вышла комедия «Иван Васильевич меняет профессию».
2: Ребят, нужно прослушать песню, потому что Ирина написала: «Доброе утро всем. А можно сначала гороскоп, а потом праздники? Выхожу на работу и не успеваю прослушать гороскоп».
1: А вы вовремя слушайте.
3: А мы вам пришлем, если что, Ирина, если вы не услышали.
2: А если вы сейчас еще пока нас слышите, напишите, кто вы по знаку зодиака.
3: Чтобы
2: мы знали, да. И мы вам отдельно, прям вот ваш гороскоп на ваш знак зодиака вышлем.
3: Да, обязательно.
2: Потому что, ну, вы поздно написали, а мы спешим работать.
1: Да. А может и нет. А может и не вышлем.
3: Песня.
2: Да. Танцуют все.
3: Да.

0: Прогрев шоу на первом. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
2: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
0: Реклама.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Да, прогрев-шоу набирает свои обороты. 7:27 на студийных часах. Вы слушаете Первое радио, и это прогрев-шоу. Здесь же со мной Кристина.

0: Обещают.
1: Да, вот обещают. Угу. Если в ваших, дорогие друзья, отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться. Ну а если встретились, то хотя бы избегайте острых вопросов. День склоняет к спорам, и в запале вам вдруг может показаться, что лучшим решением станет разрыв. Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые.
0: Увы и ах,
1: понятно. Но уж больно острые у него кромки и углы. Споры, конфликты, обостренные чувства справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения сегодняшних ответственных
2: дел. А что тогда они обещают? Все это вы сегодня услышите в прогрев-шоу. Да.
0: Да. Короче говоря, овны, слушайте меня внимательно. Значит, смотрите. Не позволяйте чужому сомнению заставить вас отказаться от собственной идеи. Если прежний план не сработал, то скорректируйте детали, а не цель. Если не знаете, что делать, обсудите проблему с человеком, которому вы доверяете, где он, что ты делаешь. Но только конструктивно, а не эмоциями. В смысле, а не эмоциями. Драка!
2: Тельцы, сегодня вы можете вернуться к вопросу, который казался закрытым. Не воспринимайте это как шаг назад. Теперь у вас достаточно опыта, чтобы принять более точное решение.
0: Ага.
2: В денежных делах избегайте покупок, призванных поднять
1: в настроение.
2: В
1: смысле? А кофе с булочкой, с какой-нибудь вкусной или пироженкой? Это
0: кстати,
1: же...
0: для тельца слушай, это очень важно.
2: Слушай, иногда
1: у нее сегодня прет просто.
2: Кто пустил собаку в студию?
1: Так, близнецы. Окружающие могут сегодня неправильно понять вашу резкость, даже если вы не хотели никого обидеть. Давайте пояснение сразу и не оставляйте собеседника гадать о ваших намерениях. Также сегодня появится возможность восстановить полезный контакт.
0: Так, раки, не берите на себя чужую работу только ради того, чтобы избежать неловкого разговора. Спокойно обозначьте за что вы отвечаете, а что остается задачей другого человека, ну, пусть там и остается. А вот уже освободившееся время лучше посвятить делу, то есть вы отдыхать сегодня не будете, которое давно ждало вашего внимания.
1: Может быть, это дело, это поваляться на диване. Чего нет-то? Вот.
0: Это не дело,
1: а
0: это удовольствие.
1: Это? Я называю это очень важным стратегическим просто делом.
0: Стратегическое дело – это когда ты не хочешь идти с кем-то там на какую-то встречу и говоришь, что мне крокодила купать пора.
2: Правдоподобно. Львы, вам сегодня захочется доказать свою правоту, однако спор может отвлечь от более важной цели. Пусть результат говорит за вас. Это убедительнее любых объяснений. Обязательно отметьте даже небольшой прогресс и не обесценивайте сделанное.
1: Львы, обесценивать сделанное?
2: Я представляю, прикиньте, лев самоед. Это, ребят, вы хоть...
1: А лев тревожник бывает?
0: Бывает. Я лично такого знаю.
2: Не, лев тревожник, да. Но лев самоед?
0: Но это особый вид тревожников.
1: Так,
0: давай
1: девы,
0: дальше.
1: Попытка предусмотреть каждую мелочь способна затормозить работу. Определите, какие ошибки действительно опасны, а какие можно исправить позднее. День сегодняшний подходит для отправки документов, завершения расчетов и наведения порядка в расписании.
0: Mm-hmm.
1: Вот вам и все.
0: Услышал?
1: Все так просто, совершенно спокойно и ничего. К действию приступайте.
2: Съела, закушала, закусила, вкусно было.
0: Молодец.
2: Все, поехали.
0: Молодец. Итак, да. Хэндехок, такая весы. Не соглашайтесь сегодня на неудобные условия только ради сохранения внешнего спокойствия. Вежливый отказ поможет избежать раздражения, которое обязательно, прикиньте, обязательно появится позже. А вот уже в личной жизни говорите о своих ожиданиях прямо, но без обвинений.
2: Да, is good, Кристиночка, как обычно, как говорится.
1: Что-то у тебя поперло на хэндэхох, вот это вот все.
0: Ну, давайте так, это же внутренняя кухня, каждый из вас все понял.
2: Прям кухня, прям внутренняя. Скорпионы, старое разочарование может повлиять на ваше отношение к новой возможности. Не переносите прошлый опыт на человека или ситуацию, которые еще не успели себя проявить. Дайте событиям развиваться, сохраняя разумную осторожность.
1: Стрельцы, сегодня вам будет проще продвинуться вперед вместе с надежным партнером. Не пытайтесь выполнять все самостоятельно, если рядом есть человек с нужным опытом. Совместная работа позволит быстрее разобраться с задачей, которая долго казалась запутанной.
0: Это значит паутина. Козероги, руководство или коллеги могут ожидать от вас немедленно немедленного ответа. Возьмите небольшую паузу и проверьте факты, прежде чем что-либо обещать. Вторая половина дня уже подходит для разговора о сроках, обязанностях или оплате. Причем платить будете вы.
1: Нет, тогда нет.

0: Нет?
1: Mm-mm.
0: Будете вы.
1: Когда там у нас зарплата?
2: Или, как бы сказала Кристина Арбайтен, Водолеи, новая информация заставит вас пересмотреть привычный взгляд на ситуацию. Не защищайте прежнюю позицию только потому, что уже озвучили ее публично. Способность изменить мнение после проверки фактов укрепит ваш авторитет.
1: Это однозначно. Ну и рыбы, не игнорируйте сегодня усталость и не пытайтесь компенсировать ее еще большей нагрузкой. Сначала завершите одно обязательное дело, а остальные задачи распределите по степени важности. А спокойный вечер поможет восстановить силы и найти решение давнего вопроса.
2: Уходим на небольшой перерыв, держась за руки.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Реклама.
7: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.
8: Девочки, я понял, что пора немножечко отдохнуть.
9: Как ты это понял?
8: Я понял это вот таким образом, что я стал слишком раздражителен. Иногда по мелочам. Казалось бы, фигня. Перед моим домом встал мусоровоз, чтобы, значит, загрузить весь мусор. Так, казалось
10: делать
8: бы,
10: благое
8: что
10: дело.
8: В этом такого, да? Но он встал, тарахтел, и от него пахло. Казалось бы, мусоровоз должен так делать. Так. Но я в таком бешенстве был минут 10. Воу. Просто в бешенстве. Я в какой-то момент сам себя осадил. Говорю: Андрюх, подожди, стопы, все нормально. Все нормально. Они выполняют свою работу. Мусоровоз должен вонять.
10: Когда разбивало их лобовое стекло?
8: Ну да.
9: С разбегу с ноги.
8: Ты там сидела, да? Скажи честно. Да, блин.
10: Я мимо проезжала, я все видела.
8: Тогда иди сюда.
10: Вы знаете, что вот меня вот в последнее время раздражает? Во-первых, это вот люди, которые, знаете, вот на дорогах не видят дальше моей машины ничего. То есть, что впереди как бы, ну, такой плотный поток. Все как бы, все соблюдают скоростной режим. Нет, вот он садится мне на хвост, начинает мне, значит, задними фарами моргать, еще и сигналить. И ладно бы он, я там его пропустила, и он уехал, и только одна пыль осталась после него. Нет же, вот он. Я сзади него пристраиваюсь и на него вот смотрю всю дорогу, пока он не уйдет куда-нибудь, я не знаю, там, в другой поворот. Еще. Сегодня я разлила себе кофе на что это
9: на
10: у меня?
9: Светлый комбинезон светлый.
10: Я чуть с ума не сошла. Сажусь в машину, и у меня лямка порвалась. И все, и я вот еду и думаю, я сейчас буду от бешенства плакать.
8: Ребята, слушайте, мир проверяет тебя на прочность.
9: Я вам абсолютно как бы, я вас понимаю, принимаю, но я этого не, со мной такого не происходит абсолютно. Если что-то происходит, значит так нужно. Если, например, я очень спешу, и вдруг у меня перед носом загорается красный свет на светофоре, я думаю, значит, вот вселенная просто меня тормозит, но и мне не надо туда именно в этот момент.
10: Ну, прям идеально. Ну, а вот что тебя может, например, выбесить?
8: Бывает какая-то мелочка, из-за которой вот просто у тебя настроение вдруг испортилось. Ты потом сама себе задаешь вопрос головой, так сказать, мозгами. Подожди, Лен, а что это за мелочь? Это же фигня. Почему у меня испортилось настроение?
9: У меня не то, что портится настроение. Я просто вот, ну как, я не понимаю. Я делаю вывод, просто иду дальше. Например, вот эта человеческая глупость, тупость. Вот это вот израильский вайб вот этот, когда... люди кричат, да, тяп-ляп. Когда в 11 вечера, например, у меня за стенкой включается музыка, начинается сейшн, и люди не понимают, и она мне показывает, у меня еще есть время, я до 12 могу...
10: Еще две минуты. Да, во-первых, не до 12, а до 11.
9: Вот, в том-то и дело. И людям не докажешь. Вот.
8: А бывает, знаете, как портится настроение, когда ты заходишь домой, а там бардак. Казалось бы, мелочь, тебе просто убраться надо, это займет полчаса. Ну, час максимум. Но это мелочь, это действительно мелочь. Но нет, надо сидеть в бардаке с плохим настроением.
10: Нет, а как вот это, только ты вымыла посуду, вышла там, не знаю, в другую комнату, заходишь, а там уже гора посуды, заново надо ее мыть.
9: И тебя это бесит?
10: Ужасно.
9: Короче, дорогие наши радиоптахи, радиодрузи, как любит говорить Кристина, иногда, на самом деле, для испорченного настроения совершенно не нужна какая-то серьезная причина. Вот все было прекрасно, да, выспались, выпили кофе, жизнь удалась. А потом вдруг в тонких кроссовках ты наступаешь в лужу. И все. Мир больше как-то не прекрасен. Кого-то выводит из себя медленный интернет, потому что медленно там что-то скачивается.
10: О, да, медлительность в целом.
9: Кого-то, когда касса закрывается прямо перед носом, ну, у нее обсака, понятное дело. Кого-то сообщение «окей» вместо вот какого-то там нормального развернутого ответа. А иногда просто достаточно обнаружить, что кто-то съел твою любимую вкусняшку, которую ты специально оставил себе на вечер.
10: Она что-то знает, она все мои, вот все
9: вот
10: мои ред флаги.
9: За утро. Поэтому, ребят, мы сегодня задаем вам вопрос. Какая мелочь может очень сильно испортить вам настроение? Что это за совершенно вот такая незначительная вещь, после которой внутри вас внезапно просыпается человек, способный ненавидеть весь мир? Напишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
10: Есть уже одно сообщение. Давай. Вот для примера Илона красотка написала, чтобы вот как бы зарядить наших других радиодрузей. Итак, а меня бесят люди, которые утром едут со скоростью 25 километров в час. Мне кажется, она вот так это писала.
8: Не знаю, насколько это мелочь.
10: Люди пожилого возраста, которые едут аккуратно, а мне что делать? Мне на работу! Точно, точно она про мой тон. То есть,
9: ребята,
10: я четко прочитала, как
9: включаете
10: она писала.
9: Поворотник и слева просто обгоняете, перестраиваетесь, глядя по всем вот направлениям, со всеми делами. Ну, просто, ну, а вот представьте, едет этот вот, условно говоря, вот человек, который ползет в первой полосе со скоростью 25 километров в час, вдруг ему страшно. Вот.
10: Пусть дома тут... сидит, если страшно.
9: Нет, нет. Меня, кстати говоря, еще иногда вот подбешивают, когда едешь по городу, да. Одно дело, когда вот просто люди тупят за этим самым, за рулем, а другое дело, когда вот на этих вот там самокаты, велосипеды, вот эти вот машинки, на которых ездят вот эти вот старенькие люди и все такое прочее. И
10: посередине
9: они едут
10: дороги.
9: Посередине дороги, да. Ну, сместись чуть-чуть. Ну, сместись.
10: Знаете, о чем мечтаю? Вот, чтобы в моей машине были, значит, такие вот железные руки, которые берут вот так вот эту машинку
9: и
10: выкидывают за обочину.
9: Ребят, какая мелочь может сильно испортить вам настроение? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Ждем.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Галина пишет: как-то раз 1 января проснулись после Нового года и увидели такую картину. Все, значит, заставлено едой, какими-то грязными тарелками и так далее. Казалось бы, справляли, отмечали Новый год, все в порядке. Но меня это так взбесило, что целый день 1 января я ходила с ужасным настроением.
2: Слушайте,
3: а перед этим уже, не успели, то есть она не успела убраться и проснулась, и опять вот это все.
1: Просто легли спать, 1 января, праздники.
3: Ну, тут поспорить бы, да.
1: Ну,
3: хотя
1: мелочь.
3: Можно было бы, чтобы вот не беситься.
2: Вот мелочь, но неприятненько.
3: Не было плохим настроением, тем более все 1 января, да, просто взять всю эту посуду и разбить. На осколки. Тысячу.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас дальше?
3: Ну, во-первых, тут Илону ее просто порвало так, что она никак не может успокоиться. Значит, она продолжает свои сообщения по поводу того, что вот люди, которые...
2: Какая мелочь, да.
3: Пожилые ее вот раздражают. Люди после 75 должны ездить на такси, с детьми сидеть дома. Ух ты, она уже успела написать. Секундочку. Значит, ездить... То есть они сидеть дома, они ездят по трассе за рулем. Это опасно для всех участников и так далее. Поворотники — это вообще трэш. Такое впечатление, что у этих участников, ну, то есть их не учат вообще то, что есть такие вещи, как поворотники. Дальше. Или не должны ездить вперед, это про пожилых людей, с 7 до 9, хотя бы когда все едут на работу. Или ученики, которые едут 20 км в час. Нет, ну здесь, Илоночка, я с вами не соглашусь. Они все-таки учатся, вы тоже когда-то такая была. А я, значит, остановилась, спросила, что это велосипед, и учитель говорит мне: нет, у него же нет прав, а мне, короче, ее человека просто прорвало. Дальше мы читать не будем, просто набор мыслей.
2: Напомню всем нашим радиослушателям, мы не выплескиваем, что вас вообще бесит, да? Мы говорим о том, какая мелочь может очень сильно испортить вам настроение.
3: А если их много? Пишите просто пунктом. Один, вот это. Два,
2: Элла написала:
3: вот это.
2: Доброе утро. Вот ей, видимо, способно испортить настроение в автобусе ноги на сиденье.
3: Да.
2: И все. Это взрыв мозга. Ну, здесь я совершенно согласна, но, однако, как мне кажется, если работать над собой, я, например, слушайте, вот по поводу там поворотников, вот этих вот лам, этих тащащихся по этим, я уже в какой-то определенный момент поняла, что я поймала дзен. Ну, в плане того, что, ну, не показал ты поворотник, просто будь внимательнее, потому что на дороге очень много народу, которые не показывают поворотники, которые перестраиваются, не глядя в зеркала заднего вида и все такое прочее. Ребят, ну, блин, это надо просто понять и принять.
3: А вот меня еще и бесят люди, которые включают поворотник и забывают его выключить.
1: Это база. Друзья, Андрей нам пишет, и можно озаглавить его сообщение фразой: увидел копилочку. Значит, доброе утро, прогревщики. Меня очень бесит, когда сидит чувак, к девчонкам это не относится, на бордюре, и у него пол его пятой точки на общий обзор. Ну, то есть, видно копилочку.
3: Ну да, а вот написала нам девушка, но она не подписалась. Но здесь, я думаю, каждый из нас услышит эту боль. Когда ты пришел на работу на час раньше, а там интернет умер или замок сломался, а ты мог еще целый час поспать.
2: Слушайте, ребята, вот еще одно сообщение, и мне кажется, вот это действительно может раздражать. Это написал Сергей. Мне портит настроение такая мелочь, когда нашел идеальное парковочное место, подъезжаешь, а там стоит маленький мотоцикл, которого издалека не видно.
3: О, да, или ты выстраиваешь свой вот этот вот, ну, как бы вот движение, как вот тебе припарковаться,
2: логистику,
3: да, и перед тобой просто заворачивает чувак или чувиха, по-другому я их назвать не могу, и встает на то место. Ты, значит, начинаешь жестикулировать, объясняя ему, что мил человек, ну ты как бы сейчас не прав. Ну, там, естественно, да, хорошо, не выговорил это слово. Так вот, а он, значит, или она смотрит на тебя и такая: что? Что не так? И вот мне кажется, если что-то сделать с этим человеком, даже самый-самый жестокий суд тебя оправдает.
2: Ребята, действительно, иногда наше настроение держится на таких тоненьких, я бы сказала, ниточках, что вот одной капли кофе на белой футболке, какого вот у Кристины сегодня на комбезе, вполне достаточно, чтобы день получил какое-то совершенно другое название, скажем так, и продолжение. Какая мелочь может сильно испортить вам настроение? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Ну а прогрев шоу вместе с Кристиной Кипнис,
3: вместе с Андреем Ежовым
1: и с Леной Семеновой
2: вернется к вам в следующем часе. Не переключайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
1: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Только в «Центркар». Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
5: «Центркар Азур». Перых Ашива 9.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
10: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуальны. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
3: Реклама.
11: Первому радио 25 лет.

0: Новости.
1: Саудовская Аравия атаковала мост на юго-западе Йемена. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести» со ссылкой на телеканал «Аль-Масира», связанный с хуситами, Саудовская Аравия атаковала мост Аль-Барх на юго-западе Йемена. Согласно публикации, были нанесены два авиаудара. Информация уточняется. Ожидается, что президент США Дональд Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на следующей неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт Axios, отмечая, что, по данным источников, Трамп обсудит с лидерами дальнейшие шаги в войне против Ирана. Кроме того, пишется, что встреча будет посвящена американским идеям стратегии на послевоенный период. 14 сентября в больнице на Манхэттене в Нью-Йорке в возрасте 88 лет умер американский художник и дизайнер Питер Макс. О его смерти семья сообщила два дня спустя. Психоделические работы Макса стали одной из наиболее узнаваемых составляющих визуальной культуры 1960-70-х годов. В последние годы художник страдал тяжелой деменцией. Питер Макс Финкельштейн родился в 1937 году в Берлине в еврейской семье. Когда он был младенцем, семья бежала из нацистской Германии в Шанхай. Позднее семья жила в Тибете, Израиле и Париже, а в 1953-м поселилась в Нью-Йорке. Макс был официальным художником Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Супербоула. Его рисунками оформлялись самолет Boeing 777 и круизный лайнер Norwegian Cruise Line. Одной из постоянных тем его творчества была статуя свободы. Одну из таких работ Макс передал президентской библиотеке Рональда Рейгана. В коллекции Нью-Йоркского музея современного искусства находятся 7 его произведений. По данным информационного портала «Вести», Палата представителей США одобрила законопроект, позволяющий вводить широкие экономические санкции против России. Документ, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, получил большинство в 262 голоса против 159. Согласно законопроекту, санкции будут введены против официальных лиц России, банков и теневого флота. Матч 6-го тура чемпионата Испании «Леванте-Валенсия-Атлетик-Бильбао» перенесен из-за сильного дождя. Сайт «Леванте» сообщил, что затопленным оказалось поле и подтрибунные помещения стадиона. Судья принял решение о переносе матча. О новой дате проведения матча пока не сообщается. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев-шоу на Первом.

0: 8 часов 7 минут утра. 17 сентября, уже 17 сентября 26 года. Вы слушаете прогрев-шоу на Первом радио с Крис Кипнис.
1: Нет, я, наверное, скажу еще 17 сентября, потому что, когда говоришь вот это вот «уже», становится очень как-то грустненько. Лена, Семенова,
2: да.
1: Лена, а ты что скажешь?
2: Что я скажу? Я скажу всем доброе утро. Здравствуйте. Вы слушаете Первое радио. Ваша Галя любимая волна 89.1 FM. Андрей Нежов, тебя тоже это бесит?
0: Когда, кстати, меня бесит, знаете, какая мелочь?
1: Какая?
0: Когда вот мы, ну, как бы купили небольшую коробочку конфеток или каких-нибудь шоколадок, и человек последнюю съел, и ты понимаешь, что тебе не жалко. Но настроение испортилось.
1: Да-да-да, есть.
2: Слушайте,
1: такое.
0: Знаете, вот такая мелочь, нет. И ты думаешь, ты
2: у меня
0: ты взрослый человек.
2: У меня в семье так же. То есть я, например, условно говоря, еду в магазин и покупаю целый пакет мороженок разных, там всяких, там их штук 20. И в один прекрасный момент вдруг мне хочется мороженого, я открываю морозильник, а там...
1: С уверенностью, что там это все
2: а
1: есть.
2: А там ничего.
1: Вот я тоже такие запасы
2: Но,
1: делаю.
2: Мне абсолютно не жалко. Я просто еду в магазин и покупаю себе еще мороженое.
0: Но
2: я...
0: на душе-то пусто.
2: Нет, абсолютно нет. Нет, ребят, я вообще не понимаю. Меня никакие мелочи не бесят, правда.
1: Я уверена, что она таблетки пьет успокоительные, потому что ну не возьму, она слишком идеальная получается. А меня, вы знаете, что бесит? Не потому что там вот последнюю, там не знаю, мороженку или там шоколадку съел. Ты об этом скажи. Я по дороге заеду, куплю. Мне нужно знать, что у меня есть эти запасы. Просто знать. Я могу годами туда, на этот, в этот шкафчик, на эту полку не заглядывать. Но мне надо знать, что у меня там все есть.
2: Да, Лея
1: дописала по поводу вот этой мелочи, что ее бесит. По поводу, что лишний час поспать, если она приезжает на час раньше на работу, а там интернет или замок сломан. Она пишет: заварил кофе. Открыл холодильник, а молока нет!
2: Слушай, она точно не на радио у нас здесь вот работает? У нас тоже такая ситуация здесь иногда случается.
1: Иногда?
2: Я жду
1: тебя,
2: как звезда!
1: Я
2: жду тебя!
0: Я причем прочитал в прошлом еще часе это сообщение глазками про себя, но сейчас его почему-то найти не могу. То ли удалил, то ли еще кто. Короче, одна женщина нам написала на рабочий наш WhatsApp о том, что ей очень сильно как-то раз по мелочи испортило настроение вот что. Значит, она позвонила своей старой маме.
2: Так.
0: И мама, ну как старики обычно, берут трубку и еще 10 секунд молчат.
2: Так.
0: Что-то собираются, с кем-то разговаривают, успокаивают кошку, все что угодно, но не говорят с тобой. Короче, она в какой-то момент после тяжелого рабочего дня взбесилась на эту мелочь. И она говорит, мама, можно, пожалуйста, трубку, вот ты берешь сразу говорить алло, а не через 10 секунд. Вот представляешь, вот такая мелочь, а у нашей радиослушательницы испортилось настроение.
1: Карамелька написала, и я ее так здесь понимаю, у нас с ней похожие истории, чуть-чуть как бы разнятся, но они похожи. Доброе утро. Вот вы все про поворотники, машинки, а вот сегодня утром в магазине какая-то редиска наступил мне на белые кеды, понимаете, на мои белые кеды. День испорчен напрочь, и это совсем не мелочь.
0: Вопрос про белые кеды. Тканевые или кожаные?
1: Какая разница?
2: Скорее всего, тканевые, потому что
0: кожаные
2: постер и все. Да?
1: Да?
2: Просто взял сразу.
0: Но настроение тоже может испортиться.
1: Да?
2: Абсолютно.
1: А вот один раз у меня были белые кожаные кеды.
2: И что?
1: На них наступили. Да, вот эту черную что-то такое я вытер, а вмятина осталась.
0: Тебе кто наступил? Буйвол?
2: Ребята, слушайте, вот наши радиослушатели, уважаемые, вот выходите вы из дома, знаете, таким вот считаете себя прекрасным человеком, спокойным, добрым, любящим все прям человечество, весь мир. А потом кто-нибудь вот останавливает, вот ты идешь, а кто-нибудь вдруг останавливается прямо посреди прохода, и все, гуманизм закончился, ты как бы утыкаешься в стену, вот вдруг внезапно. Мы сегодня задаем вам вопрос, какая мелочь может сильно испортить вам настроение? Пишите ваши истории нам на WhatsApp 054-2070-800.
1: Ребят, ну я... Единственное, что могу сказать, что я рада тому, что мы стали частью вот этой мелочи, которая раздражает человека.
2: Так.
1: Смотрите, Рафи нам писал. Вам на заметку. Радиоведущие тоже могут бесить, прикиньте. Значит, мне неприятно, когда говорят голосом пионера вожатый или воспитателя в израильском детском саду. Также неприятен, когда бодрячок слишком вот масштабирован. И безбашенный оптимизм почти всегда звучит фальшиво.
0: Как мы работаем на всю страну в 7 утра. Ради, попробуйте
1: доброе
0: разбудить
1: утро.
0: Всех.
1: Привет, мой хороший, как
2: ребят,
1: дела?
2: Ребят, мы не говорим сегодня о том, что вас бесит. Мы говорим о мелочах,
0: которые выводят вас из равновесия.
2: Например, незакрытый тюбик пасты, да? Или там, я не
0: знаю... Открытая полка.
2: Откусанная шоколадка, да, говори.
1: Ответочка, Рафи. Бесит, когда говоришь тему, которую ты хочешь услышать от наших радиоведущих.
2: А тебя не слышат.
1: Радиослушатель, а он тебе пишет совершенно другое. Вот это очень бесит.
2: Ребят, какая мелочь может сильно испортить вам настроение? 054 20 70 800. Ждем.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Возвращаемся, друзья, в эфир. Прогрев шоу продолжается. Сегодня у нас есть спонсор. Это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Есть, дорогие друзья, еда, которая пахнет домом еще до того, как вы успели сесть за стол. Именно такую готовят в «Мантис». Вручную. Из свежих, качественных продуктов и по рецептам Востока и Кавказа. Здесь вас ждут золотистые чебуреки и сочная самса. Пельмени, домашние вареники, кюрзе и хинкали, ароматные лагман и дюшпюре. И, конечно, настоящие бабы. Шплов, а еще пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. У меня слюни потекли. И отдельный, кстати говоря, повод заглянуть в «Мантис», например, в четверг или в пятницу. В эти дни там готовят новинку. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Сытно, ароматно и, между прочим, очень по-домашнему. А если вам хочется приготовить все самостоятельно, тогда есть вариант. Можно взять с собой полуфабрикаты ручной работы. «Мантис» ждет вас в Ришон-Ле-Ционе, в промзоне «Аромат» или Ягу на улице Исхак Бен-Цви, 23. И еще есть приятная мелочь, которая отнюдь не бесит и которая в Израиле совсем не мелочь. Прямо перед магазином есть собственная бесплатная парковка. Полное меню и дополнительную информацию ищите в их социальных сетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
4: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
5: Ришон Ле Цион, Эрцель, 24. Батьям, Бальфур, 96. Кулон, Шинкар, 42. Рыховат, Эрцель, 196.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Только в Центркар. Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Центркар Азур.
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
15: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.
16: Хо-хо-хонюшки-хо-хо, давайте попробуем успеть все прочитать. Андрей Зафулы пишет: привет еще раз, очень раздражает. В общем, в холодильнике на работе 3-5 картонов с молоком. В каждом по капле молока, вместо чтобы выкинуть его в картон, обратно ставят в холодильник.
17: Угу, бесит это реально. Казимир пишет.
16: Ну, мелочь.
18: Слушайте, мы, ребят, надо оговориться. Мы не говорим сегодня о том, что вас бесит вообще. Мы говорим о мелочах, которые способны испортить нам настроение. Вот, именно, вот только с этой колокольни. А то, что нас бесит, тут много вещей, это да.
17: До 2 часов нам не хватит. Да, Казимир пишет. А знаете, какая мелочь меня бесит?
18: Ну,
17: это, значит, очень сильно меня бесит коллега по работе. Так. Мелочь лысая. И бородатая.
16: А, лысая и бородатая.
18: Мелочь лысая, да.
16: Интересно, кто это?
18: Ой, смотрите, Марк пишет. Это не тот, о котором вы подумали. Пишет: меня бесит, когда я еду утром и в дороге слышу приятные голоса Прогрев Шоу, и вдруг вклинивается реклама. Вот вам, пожалуйста.
17: Ой, какая прелесть, боже мой.
16: Как есть, это так, тоже голоса первого
17: Альфред,
16: радио.
17: Альфред, значит, пишет: доброе утро, меня бесит, когда приходишь в супер с килограммом мелочи по 10 огород, а тебе кассир говорит, что не хочет не принимать надо такие деньги, но я представляю, как я бешу кассиршу или кассира.
18: Слушайте, но на самом деле, да, вот такая вот вещь может испортить настроение. Вот, кстати говоря, Илья Электрик пишет: здравствуйте, ведущие Прогрева и радиослушатели. Резко испортить настроение мне может очередь. Вроде бы и мелочь, стечение обстоятельств, но бесит время, которое надо ждать. Это вот так вот подходит вот этот парень с мешком вот этих вот по 10 огород, да, а Илья Электрик в это время стоит в этой очереди и начинает вот это все наблюдать и ждать. Это да, это вот, способно испортить
17: кстати,
18: настроение.
17: Кстати, по поводу мелочи. Пример, значит, в холодильнике в коробке пирожные, тортики взяли, поели. Окей, осталось. Значит, ну, немножко осталось. Потом лезешь, открываешь вот этот самый холодильник, а там крошки морозятся. Но почему, если доел, не выкинуть упаковку? Зачем ее пустую, одинокую оставлять в холодильнике? Бесит. Ну, вот эта мелочь реально может выбесить.
18: Оля написала, вот поддерживает по поводу очередей в магазинах. Пишет, когда в магазине выбираешь самую короткую очередь, и именно в ней обязательно что-нибудь происходит. Кассир меняется, карта не проходит, кто-то пошел менять товар. Вот это мелочь, но неприятненько. Да.
16: Да, так, мелочь, а неприятненько.
17: Иркут написал: ноги на торпеде, даже в чужой машине. Кстати,
18: ноги
17: здесь я...
18: где?
17: Ну, на бардачке вот этом. Когда вот ставят свои ножки, даже в чужой машине, это очень сильно раздражает.
16: А еще знаете, какие люди, вот мелочь, они приятные, могут испортить настроение.
17: Ну?
16: Когда ты едешь в машине, рядом с тобой сидит чувак, который бьет постоянно по торпеде, нахлопывает что-то по торпеде руками. Типа тан-тарадан-тан. Тан-тан, и хочется ему выдернуть коробку передач и постучать этой коробкой ему по лицу.
18: Ребят, я однажды еще в Минске, я очень хорошо помню этот момент, я ехала с рынка Жданович, ехала в маршрутке, так получилось, что я была без машины. Я сажусь, значит, в маршрутку, а рядом со мной сидит мужчина, у которого в руках ключи. И он начинает, и он играет этими ключами, и вот этот звон, я спокойно к этому всему отношусь, но я на него не посмотрела. Я на него не шикнула, там, я ничего такого не сделала. Я просто накрыла своей рукой вот его вот это вот. Он мне так: да, я говорю, да. И все. И с этого момента он все прекрасно понял. Надо быть спокойнее.
17: Вот, может быть, этот совет подойдет Наталье, которая пишет: доброе утро. Я педант, и меня бесит, если дома или на работе лежат вещи не там, где я их поставила.
18: О, да. Это вот, кстати, Катя Анна Вергунова, да? Которая тоже очень любит порядок на своем столе. И это, между прочим, правильно.
17: А подождите, на своем столе имеет полное право.
18: Абсолютно.
17: А вот
18: точно.
17: Я думаю, Наталья говорит вообще в целом о не каком-то ее личном пространстве, а вот в целом.
18: Это все понятно, но кому-то же эти вещи могут мешать.
17: Тоже верно.
16: Сообщение, от которого вот просто кровь стынет в жилах. Собачники, кошатники, приготовьтесь. Ира пишет: помыла полы в салоне.
18: Так.
16: Собака пробежалась грязными лапами по мокрому полу, еще и не уселась на мокрый пол. Казалось бы, мелочь, ты взял тряпку, дотер, все, это секунда.
18: Мелочь, но неприятненько.
17: А вот написал Евгений из солнечной Нетании. Лен, это к тебе человечек пишет. Вообще ничего не бесит.
18: О, да.
17: Чили.
18: Это прекрасно.
17: И вот он меня сейчас взял и выбесил.
16: Чувствуешь запах? Вранье.
17: Нет, а вдруг... Слушай, мы же не знаем, может быть, он, во-первых, на таблетках успокоительных, это раз. Во-вторых, действительно искренне, может быть, его ничего не бесит. Но вот он меня, Евгений, уже выбесил.
18: Наташа пишет, ее бесит такая мелочь, вот точнее, портит настроение такая мелочь, что когда только помыла машину, какая-нибудь птица решила оставить на ней свое мнение. Наташ, у меня для вас есть лайфхак. Берете влажную салфетку и потом и это все дело протираете. Вот и все. Я тоже раньше бесилась, меня бесило вот это вот немытое лобовое стекло и все такое прочее. Но я говорю, в какой-то момент, ребята, я даже не заметила, когда это произошло, я просто поймала дзен. И у меня сейчас все хорошо, никакие мелочи меня не бесят. Пейте таблетки, жрите грибы и все такое.
16: Доброе утро всем, ёмхамиш и самих. Очень бесит молодежь, ставящая ноги на сиденье в автобусах. Всем добра, пишет Вань.

0: Тебе, когда ты слышишь в свой адрес «Молодой человек!» Как одна фраза может испортить настроение?
1: Ну, как она может испортить? Если тебе говорят «молодой человек», я, например, радуюсь.
0: Я когда сразу мне говорят, напрягаюсь.
1: «Девушка, отойдите!» Там или еще что-то подобное. Или все. Мне, меня бесят вот эти слова, типа «мотек», вот это вот все.
0: «Мами».
1: Но не до такой степени, чтобы вот прям испортить настроение. Правда, ребят, относитесь к этому проще. Ну, чего вы? Мы сегодня, дорогие друзья, обсуждаем, какая мелочь может сильно испортить настроение. Наверняка у каждого есть свой вот этот вот персональный выключатель.
0: Более
1: и кого-то, для кого-то это очередь, у кого-то это крошки в постели, для кого-то это в холодильнике невыкинутая коробка, а кто-то смотрит громко, я не знаю, видео, закинутые ноги и все. Вот вроде ерунда, мелочь, а бесит так, чтобы как будто произошло что-то личное. Вот какая, дорогие друзья, мелочь, мелочь, вот прям мелкая-мелкая, может сильно испортить вам настроение. Пишите на наш WhatsApp 054 20 70 800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы продолжаем наш эфир. Что вы там нам понаписали?
2: Какая мелочь может сильно испортить вам настроение? 054-2070-800. Вот смотри, Миша написал, здесь я с ним согласна, но иногда это все тоже можно нивелировать. Он пишет, у меня падает настроение, когда зарядка всю ночь была подключена к телефонам, а утром на телефоне 12%. Вот тут я начинаю задавать вопросы мирозданию. Слушайте, да, это неприятненько, но мне кажется, для испорченного настроения это как-то мелковато. Берете что-нибудь, я не знаю, шнурок с собой и где-нибудь там, или в конце концов, вот как называют, вот блок этот,
1: я понял, да.
2: Вот, берешь просто с собой и включаешь в розетку где-нибудь на работе. 12% до работы
1: добраться
2: вполне себе.
1: Леонардо да Винчи написал, когда я смотрю видео в Ютубе, самый интересный момент, начинается реклама. Я понимаю, что это часто случается, но можно не просто испортить настроение, можно испортить настрой, как когда ты смотришь на каких-то сторонних сайтах какой-то фильм, и там внезапно... Ставки на спорт! Ага. Самый ответственный момент. И это настрой портит, не настроение, а настрой.
2: Окей, но опять-таки, я же говорю, это все можно нивелировать. Вот я не знаю, как зовут этого молодого человека, который написал нам, телефон номер заканчивается на 3202, он пишет, если вас бесят какие-то мелочи, пора обратиться к врачу, к психологу, иначе можете стать невротиком. А невротики, да, это про это? Про мелочи, которые портят настроение? Да?
3: Ну, может быть, включительно. Ну, смотри, это уже как диагноз какой-то нам как бы ставят.
1: Слушайте, хотя... сейчас уже притягивают все за уши, так, да. Натягивают сову на глобус. Это как...
2: Ребята, мы просто помните, наши уважаемые слушатели, что мы сегодня не обсуждаем то, что вас бесит вообще в принципе.
3: Глобально.
2: Мы говорим про мелочи, которые способны испортить, просто подпортить вам настроение. Как то, я не знаю, открытый шкафчик, надкусанная шоколадка там, или пустая коробка из-под чего-то там и так далее. Отсутствие мороженого, хотя ты только недавно покупал. Вот. Но опять-таки, это все можно нивелировать.
3: Вот Татьяна из Бершевы четко услышала наш призыв к сообщению и пишет. Меня бесит очереди, сильненько. А еще, когда ты только засыпаешь, и тут телефон. Алло, ты спишь? А, ну спи дальше. И тут уже взрыв мозга. Это, кстати, реально.
2: Слушайте, Денис написал. Да, мне может испортить настроение тот момент, когда зацепился наушниками или одеждой за дверную ручку. Я понимаю, что ни наушники, и дверь здесь ни при чем, но настроение уже испорчено. Боже мой, какие мы трепетные нежные лани.
3: Написал нам Марк, доброе утро. Меня бесит, когда какая-то мелкая мелочь орет во все горло, а не руце, и устраивает концерт.
1: Ну, видишь как.
2: Ну, опять-таки, здесь, да, я, вот, что касается лично меня, ребят, я вот поморщусь, да, вот как тот котик в этом самом, в видосе, который поет, который... слушает девочку, которая орет в караоке. Я просто поморщусь и уйду. Но какое, ну, понятное дело. От этого просто никуда не уйти. Ну, что сделать-то? Вот.
3: Тебе уже дали совет. Да. Пить успокоительные.
2: Пить успокоительные? Я жру грибы. Только никому не говорите. Людмила написала. Вот, пожалуйста, меня портит настроение, когда человек впереди меня идет очень медленно, а обойти его невозможно. Особенно бесит, если он еще и внезапно останавливается. Но согласна, это может как бы немножко как бы настроение. Но если он идет впереди вас, вы вдруг утыкаетесь в его спину, ну окей, хорошо, идите дальше, но зайдите в магазин и купите себе мороженку. Поднимите себе настроение каким-нибудь чудесным образом. Вот, что у нас еще есть?
1: Пишет Елена, тезка твоя, кстати. Угу. На минуточку. Проснулась в прекраснейшем настроении. Так. Иду умываться, прекрасный день, не жарко. Из соседней комнаты прорезался звук сына-подростка. «Мам, сюда подойди!» Все.
3: А вот здесь странное сообщение от Ви из Ашкелона. Пишет, доброе утро, дорогие разогрешки. Mm-hmm. Меня бесит, когда моя любимая теща открывает холодильник и смотрит в него, ища что-то. Когда обращаешься к ней, она говорит, что ищет, и все равно смотрит в него. Например, есть... типа, ищу молоко и смотрит в него?
2: Нет, может быть, она просто делает инспекцию холодильника и говорит, ага, так, там холодильник забит. Она говорит, я смотрю, там есть у вас нечего.
1: Так, усики.
2: Ну, окей, это может бесить, но это не то, что может испортить настроение. Правда, ребят. Мы сегодня говорим именно вот о таких мелочах, которые могут сильно испортить вам настроение. У вас еще есть буквально пару минут на то, чтобы написать нам сообщение со своей историей 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Смаданный Мани – праздник со вкусом. Язык говяжий копченый – 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени – 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения – 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов.
12: Все скидки ищите в соцсетях «Мадана и Мания».
13: Грузинский вино, 7 буквы. Первый – буква «А».
14: По горизонтали или по вертикали?
13: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
15: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
17: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
18: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: И какая бы мелочь не могла испортить бы вам настроение, а путь к хорошему настроению лежит именно через желудок. И спонсор нашей программы как раз об этом — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в «Мантис» вообще есть все, что вашей душе угодно и хорошему настроению. В частности, золотистые чебуреки, самса, пельмешки, вареники, кюрзе, хинкали, лагман, душпюре. Я могу перечислять на самом деле бесконечно, пока все слюни из вашего организма не выйдут. И, конечно, настоящий бахши-плов. Все готовится, внимание, вручную, из свежих и качественных продуктов. А главное, друзья, ну много потратиться не придется, потому что все по очень приятным ценам. А, кстати, по четвергам и пятницам новинка — запеченные бараньи ребрышки с овощами. Сейчас закрыли глаза на секунду, представили. Если, конечно, вы не за рулем. Хотите приготовить дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы вообще с собой. Так что, друзья, че сидим? Ждем вас в Ришон-Ле-Ционе, промзон «Аромат Илиагу», улица Ицхак Бен Цви, 23. Улица Ицхак Бен Цви, 23. И что, кстати, особенно приятно, прямо перед магазином своя бесплатная парковка. Полное меню, естественно, в соцсетях можете найти. Так что, друзья, перестраиваем маршрут в Вейзе и едем все на фабрику «Мантис». Сделано вручную, приготовлено с душой.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
3: Слушайте, ребята, прочитала сообщение. Напомню, мы сегодня обсуждаем, какие вот мелочи, которые могут сильно испортить вам настроение. Вот моя тезка Лена написала: ребята, мне очень портит настроение, когда я только что накрасила ресницы и тут же чихнула.
4: Ой, да.
3: Девочки, говорит, меня поймут.
4: Очень сильно понимаю. У меня это частая история, я не знаю, за что мне это. Но это прям вот чуть аж не каждодневная моя история. А Таня пишет следующее. А у меня реально пропадает настроение, встала утром, а электричество нет. И кофе уже не сделаешь. Все, настроение пропадает.
3: В смысле кофе не сделаешь? Есть турки, есть газ. Почему нет?
4: Времени нет.
3: А, времени нет.
4: Она же, смотри, когда она просыпалась, четко же утром ты рассчитываешь, каждая минута у тебя на вес золота. И когда вот такая вот ситуация, что нет электричества, все.
3: Слушайте, Андрей написал, его бесит, когда вот такая мелочь, когда открываешь пакет печенья или чипсов, он рвется не там, где надо, и дальше приходится жить с этим кривым пакетом. Я прекрасно понимаю. Но не знаю, ребят, мне, например, такое вообще никак не, вот, не портит настроение. Серьезно, ну это же мелочи.
4: Мне понравилось сообщение от Лёли. Значит, доброе утречко. Я сегодня проснулась в отличном настроении, слушала вас и подумала, что настроение может испортить любая мелочь, но не мне. И тут случилось оно. Приехала, значит, на работу и жду лифт. Рядом три пожилые пары. Обсуждают что-то. Приехал лифт. Они стоят, не заходят. И вдруг лифт закрылся и уехал. Бесит, настроение испорчено. Лёля, а вас, получается, их разговор так заинтересовал, что вы в лифт не зашли? Ну, я так понимаю.
2: Судя по всему.
3: Вот еще раз сообщение прислал нам вот этот парень. Номер телефона заканчивается на 3202. Пишет: ребята, еще раз, если вас бесят всякие житейские мелочи, научитесь это просто игнорировать, иначе нервные клетки не восстанавливаются, а отсюда начинается рушиться здоровье. Я вам, дорогой мой человек, скажу. Во-первых, ученые уже доказали, что нервные клетки восстанавливаются.
2: Это раз.
3: Вот. А во-вторых, здесь, да, вы совершенно правы. Надо лечить голову.
4: Но у меня новая фобия. Давай. Ну, в смысле, новое бешенство.
3: Ага.
4: Меня бесит, когда они вот дают советы, а ты его не просил.
3: Но это в глобальном смысле.
2: Люблю такое.
4: Не-не, это мелочь.
3: Клара написала: у меня уже ничего не раздражает, потому что я слушаю прогрев, спасибо за настроение.
4: Ой, вот это нравится.
2: Можно ли считать нас ципролексом в определенных дозах?
4: Целителями.
2: Наверное.
4: Нет, мы целители.
3: Целители
4: нервных клеток.
2: Я сейчас представил нас со всеми с бородами, такие, знаешь, старцы-травники.
4: Просто смотри, мы приходим на работу работать и дарить хорошее настроение. И даже тема «мелкие мелочи», а вот получается, мы человека исцелили. Мы кто? Целители.
2: Ля-малё, как говорится.
3: Но лё так Клё, как говорится. Так, что у нас есть еще? Еще тут какое-то непрочитанное сообщение висит.
2: Давайте вот, прочитаем.
3: Нет, я не буду это читать, потому что там плохое...
4: Вот оно и поэтому и висит.
3: Там слово не очень. Так, что у нас есть еще? А, вот, смотрите, Аркадий написал, мне иногда портит настроение, порчу настроение я сам себе. Когда 10 минут ищу телефон по всей квартире, а потом понимаю, что я все время, в это время по нему разговариваю.
2: Опа!
3: И тут даже злиться не на кого, приходится только на себя злиться.
4: Это вот с очками. У меня очень часто солнечные очки, вот история со солнечными очками. Я их, значит, теряю, а они у меня на голове. А я хожу, время тикает, я уже опаздываю и думаю, ну где они? А я хочу именно эти надеть.
3: Ребята, я вспомнила мелочь, как оказалось, это мелочь, которая действительно мне подпортила настроение часа на два. Когда у меня еще была прошлая машина, даже не я, мой сын обнаружил, что, короче, я поймала просто в лобовое стекло этот камешек, и пошла трещинка. И я эту трещину не видела, потому что из-за этого самого она была за зеркалом заднего вида. Да. И мне сын так указывает, говорит, мам, ты это видела?
4: И все?
3: И все, да, у меня настроение испорчено. Он меня все. Обнимает и говорит, мам, ну это же, это просто,
4: это
3: говорит...
4: Это мелочь.
3: Это мелочь. И действительно, это оказалось мелочь, потому что сразу...
4: Мелкий камушек.
3: Сразу в страховочную вот эту хевру я написала, и мне буквально через два часа пришел ответ, что не вопрос, мы поменяем тебе стекло, вот просто так и так далее. Это
4: Но
3: правда мелочь.
4: Но осадочек-то остался.
3: На два часа, да, а потом нет.
4: А, ну хорошо.

0: это.
1: Время на часах 8.55, 17 сентября 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу», и нас двухчасовой марафон позитива подходит к своему логическому завершению, как я люблю это говорить.
0: Мы сегодня обсуждали мелочи, которые испортить нам могут испортить нам настроение. Ребят, ну давайте признаем, что все это на самом деле яйца выеденного не стоит. И если какая-нибудь ерунда способна испортить нам целый день, возможно, проблема не в ерунде, а пора немножко лечить голову. Так что выдохнули, отпустили и пошли дальше. Ну, на самом деле, жизнь слишком коротка, чтобы отдавать ее плохому настроению из-за человека, например, который не умеет пользоваться поворотниками.
2: Совершенно верно.
3: Можно и так на эту ситуацию посмотреть.
0: Все, ребят, на этом «Прогрев шоу» завершает свою работу, но информационный день на первом продолжается. Уже в начале будущего часа, сразу после «Прогрев шоу» и новостей, вас ждет программа «Ханин день» с Зеевом Ханиным и Марком Кричевским. Эти двое включат свой фирменный режим, комментируем комментаторов, чтобы разобраться, что стоит за громкими заявлениями, где действительно есть повод для внимания, а где шума больше, чем самой новости. И еще сегодня важный момент. Трансляции программы «Ханин день» в нашем YouTube-канале сегодня не будет. Причины на то очень веские, поэтому сегодня только радиоэфир.
1: В 16.00 Марьяна Беленькая в своей программе «Прямой ответ» встретится и поговорит с востоковедом Русланом Сулеймановым, автором телеграм-канала о Ближнем Востоке. Поговорим о очень важных и насущных вещах простым языком. «Прямой ответ» в 16.00.
3: Ну а если вам нас мало, а нас, конечно, всегда мало, заглядывайте на YouTube-канал «Первого радио». Там вас ждут свежие выпуски любимых программ, короткие ролики, интересные моменты из эфиров и, конечно, архив на случай, если вы что-то пропустили. Первое радио теперь нас можно не только слушать, но и смотреть.
1: Лена Семенова,
0: Кристина Кипис,
3: Андрей Ежов.
1: Все, бай.
3: Берегите нервы.
4: «Прогрев шоу» на первом.
5: Я за кофе.
6: Реклама.
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скотиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
11: Стиральные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Стиральные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
11: Запомните, стиральные машины покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
14: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
15: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
16: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
6: Реклама. Первому радио 25 лет.
17: Первое радио. Новости.
0: По дому в округе Ашарон выпущена противотанковая ракета. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте.
5: Как сообщает информационный портал «Вести», неизвестные накануне вечером выпустили ракету из противотанкового комплекса «Лоу» по жилому дому в Джальджули в округе Ашарон. В этом доме проживает семья, связанная с организованной преступностью. В результате обстрела никто не пострадал. По данным полиции, инцидент носит криминальный характер. Использованный при нападении противотанковый гранатомет был похищен у Цааля. После стрельбы подозреваемые скрылись, начаты их поиски. Получив сообщение о выстреле, сотрудники участка Кфар-Касама прибыли в Джальджулию. Они осмотрели место происшествия и собрали улики. Все найденные материалы переданы на исследование в криминалистическую и саперную лабораторию полиции Израиля. Расследование продолжается. Палестинцы сообщили, что поселенцы подожгли ночью сельскохозяйственное строение в районе Акзавия на юге Хевронского Нагорья и расписали одну из стен оскорбительной надписью «Привет от Анаш». Аббревиатура «Анаш» расшифровывается как «Аншей Шломейну». Это отсылка к телеграм-каналу «Новости Анаш», который ведут так называемые «Молодежь холмов». В этом канале публикуются сообщения о беспорядках, преступлениях на национальной почве и нападениях на палестинцев. Президент Ицхак Герцог в интервью Кан Решет Бет резко раскритиковал антиизраильский фильм «Наза», назвав его позором и подчеркнув, что действия Цаля строго сопровождаются юридическими советниками. Герцог также заявил о необходимости завершить судебный процесс над Бениамином Нетаньяу, так как разбирательство раскалывает общество. Президент предложил провести процедуру посредничества в своей резиденции, но отметил, что премьер-министр пока не дал ответа. Говоря о предстоящей избирательной кампании, Герцог подчеркнул потребность страны в стабильном правительстве и выразил готовность вмешаться в политический процесс, чтобы избежать затяжной поляризации. Межведомственная комиссия под руководством гендиректора Минэнерго Йоси Даяна подготовила итоговый отчет по газовой политике Израиля на фоне сильных разногласий между ведомствами. Минфин обвинил Минэнерго в занижении прогнозов внутреннего спроса ради увеличения экспорта, из-за чего сотрудники бюджетного отдела даже бойкотировали часть заседаний. Главный предмет спора – объем газа, который обязаны зарезервировать для нужд страны. Минэнерго предлагает оставить норму на уровне 440 миллиардов кубометров, тогда как Минфин требует поднять ее до 515 миллиардов кубометров до появления реальных альтернатив. Также комиссия рекомендует создать механизм избыточного предложения для развития конкуренции на внутреннем рынке. Однако ведомства пока не пришли к согласию по его масштабам и тому, кто именно будет его регулировать – правительство или Министерство энергетики. Нидерландский певец Бен Сондерс, ставший первым победителем шоу «Voice of Holland» и первым победителем международной телевизионной франшизы «Voice», умер в возрасте 43 лет. Его тело было обнаружено 15 сентября в рекреационном озере к югу от Арнема. Семья певца подтвердила его смерть. Сондерс был объявлен пропавшим без вести утром того же дня. Полиция начала поиски в районе озера, а около 13:20 из воды было извлечено тело. Правоохранительные органы заявили, что признаков преступления не обнаружено, причина смерти пока не сообщается. О смерти Бена сообщил и его старший брат Дин Сондерс, который сам в 2011 году выиграл нидерландское шоу «Pop Stars». Он попросил поклонников и СМИ с уважением отнестись к семье умершего. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно, утром местами туман. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Ханин день» с Зеевом Ханиным и Марком Кричевским.
18: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
19: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
20: Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, на Первом радио программа «Ханин день», и, как вы слышали, голосом Солнцева было объявлено, что он профессор Бар-Иланского университета. Заев, привет!
21: Доброе утро, Марк, и доброе утро всем.
20: И говори, наверное, так как у нас сегодня так получилось, Заев на расстоянии, говори, пожалуйста, в трубку, в микрофон, чтобы мы тебя хорошо слышали, а так какой-то глухой звук, и это очень-очень...
21: Ну, я надеюсь, что меня слышно хорошо.
20: Ну, вот старайся, вот телефон ближе, не говорить на громкой связи. Итак... Итак, давай, наверное, начинать, потому что у нас много и вопросов, связанных с выборами, и вопросов, связанных с внешней политикой и безопасностью, ну и так далее. Ну, давай, наверное, начинать с выборами, потому что они уже переходят в самую горячую фазу. И что бы ты... Давай так, я вот много чего подготовил, но вот решил задать вопрос тебе. Что бы ты выделил в предвыборной кампании прежде всего? То, что партии подают друг на друга в избирательную комиссию снять с выборов, то, что Ликуд воюет с Винтером, а Винтер воюет с Либерманом, то, что появились сообщения о том, что можно пойти на ротацию с Нетаньяху, ну и так далее. Много всего, вот на что бы обратил внимание ты?
21: Есть несколько ключевых моментов. Меня слышно сейчас? Хорошо?
20: Да, слышно, да.
21: Окей. Значит, есть несколько ключевых моментов, но я бы выделил один на сегодняшний момент. Это договор о распределении остаточных голосов. То есть, по сути дела, как мы знаем, речь не только идет о том, чтобы не потерять голоса, а получить дополнительный мандат, скажем, у той или иной партии. Но и сам факт того, какие именно политические партии подписывают соглашение об остаточных голосах, говорит о их политической платформе, как мы понимаем. Да? Я не буду говорить идеологическое, слишком громкое слово. Я уж не знаю, что у нас осталось от идеологии, хотя, естественно, общий знаменатель, ну, это сионизм, если мы говорим о сионистских партиях, и не сионизм, если мы говорим о не сионистских или антисионистских партиях. Ну, так вот, если мы говорим о стратегии и тактике, так сказать, задачи, которые между собой ставят те или иные политические партии, они соответствующих партнеров ищут. Ну, давай посмотрим, что происходит в оппозиции на сегодняшний день. Там четыре основные политические партии, которые, судя по опросам общественного мнения, они уверенно проходят электоральный барьер. Среди них также есть, собственно говоря, есть и партийные лидеры, которые претендуют на пост следующего премьер-министра. Это и Айзенкот, это и Беннет, это и Виктор Либерман. И они и есть, собственно говоря, на эту же позицию претендовал и лидер партии «Демократы» Яир Голан, но тут как-то его заявки на позицию премьер-министра, они стали несколько тише звучать в последнее время. Стало быть, кто как с кем договорился, ну, они нашли себе пары. «Наш дом Израиль» и «Партия вместе», точнее, «Блок вместе», объединение двух политических партий, это «Беннет-2026», новый его политический проект, и уже вполне устоявшийся, начиная с 2013 года, уже 13 лет прошло, политический проект Яира
20: Лапида.
21: Политический Лапида, да? Яира Лапида, партия «Еш Атид», «Есть будущее». Он, как всегда, как это уже случилось в прошлый раз, он своему брату, двоюродному брату, да, Нафталине Беннету, ну, те, кто не в курсе, это, конечно, не родство.
20: Союз братьев. Не, это и союз было братьев, такое, да, в израильской политике. Да. Союз братьев, когда они пришли к Нетаньяху и потребовали, чтобы в правительстве Нетаньяху там какого 13-го года не было харидим, скажем так.
21: Да, совершенно верно. Это был первый и последний раз, когда Нетаньяху согласился. А потом, ну, не прошло и там полутора лет, или там чуть более полутора лет, плюс-минус, когда после следующих выборов в 2015 году Нетаньяху заявил, что прежний отказ от харидим в качестве партнеров был ошибкой, и эту ошибку он более никогда не повторит. Соответственно, дальше, как мы знаем, в 2021 году было Яир Лапид и его партия получили самое большое количество мандатов и среди оппозиционных, то есть там было, по-моему, 17 у него, но он, учитывая, что оппозиционные партии на тот момент, они сумели сформировать правящую коалицию, он уступил свое место, точнее, место первого в ротации на пост премьер-министра Нафтали Беннету. Поэтому, когда они объединились несколько месяцев назад и пошли единым блоком, мы с тобой много раз это обсуждали.
20: Ну да, зачем? Но вернемся к текущим событиям. Да.
21: Так вот, соответственно, и сейчас он уступил эту позицию Нафтали Беннету. Таким образом, их объединение, не объединение, а подписание соглашения о распределении остаточных голосов Беннета и Либермана говорит о том, что правый фланг блока вместе, да, и партия «Наш дом Израиль», они не очень далеко, со всеми разногласиями, но они не очень далеко расходятся по принципиальным вопросам. То, что касается безопасности, поселений и так далее и тому подобное. Следующие два, следующая пара, это оказалась партия, партия Айзенкота, который назвал ее «Яшар» прямо, или с любыми вариантами толкования этого слова, что он имел в виду, и партия демократа Яира Гулана. То есть в этом случае мы видим, что партия Яшар, Гади Айзенкота, она выстроена как вот та самая центристская партия власти, а не столько, как партия центра. Такие политические проекты были, ну, наиболее яркие, которые запоминаются, я полагаю, нашим радиослушателям, это Кадима 2006 года, где, в общем-то, там было всякой твари по паре.
20: Окей, да? А мы можем возвращаться к текущим событиям? Много так текущих вот событий?
21: Так вот это вот текущее событие. Окей. И вот примерно та же самая модель. То есть, когда собирают избиратели из правой фланга и левой части, или умеренно левой части политического спектра, это и объясняет, почему на самом деле у них нет проблем. С одной стороны, как заявил Гади Айзенкот, у него нет проблем быть в коалиции с ультраортодоксами, а с другой стороны, у него нет проблемы сотрудничать.
20: Но мне кажется, ты понимаешь, несколько иначе ситуация состоит. Дело в том, что Гади Айзенкот, да, он видит себя лидером блока, он просто не хочет на самом деле терять мандат, вот и все.
21: Других нет. Ну, понятно.
20: Да, других нет. Поэтому, мне кажется, ты придумываешь, знаешь, как любой...
21: Я не думаю.
20: Нет, я вчера общался, нет. Я тебе скажу. Я вчера общался с одним профессором очень умным, но мы общались, так сказать,
21: лично. То есть сегодня ты общаешься с неумным профессором?
20: Нет, я не об этом.
21: Что говорит умный.
20: Я не об этом. Я говорю о том, что общался с одним профессором, и я его несколько обидел, мне показалось, надо сегодня будет извиняться. Я ему сказал, вы понимаете, я ему написал, мы писали, что вы все усложняете. И он немножечко даже опешил от моей такой наглости, потому что, ну, там вот. И я говорю о том, что, наверное, профессорам, собственно говоря, вот усложнять, наверное, свойственно. А здесь все просто. Чтобы не потерять мандат для оппозиции, Айзенкот на это пошел. Все. Зейф, ты что делаешь? Я прошу прощения. Там что-то там тебя... Ты как-то какие-то звуки у нас появляются.
21: Да ничего я не делаю. Я сижу и с тобой общаюсь.
20: Окей, хорошо.
21: Да, так вот, я думаю на самом деле, что вне зависимости от того, как, что именно имели в виду те или иные партийные лидеры, когда подписывают договор об распределении остатков голосов, важно отметить, что именно... Какое именно впечатление у публики, у избирателей, это не союз, это на самом деле, как бы это выразиться правильнее, техническое партнерство, назовем это так. Так вот, каким образом вот это техническое партнерство, оно скажется на настроениях и на впечатлениях избирателей? Принято считать, традиционно принято, что партии, подписывающие договор об остатках, распределении остатков голосов, у них по критическим вопросам нет принципиальных разногласий. Ну, например, ШАС подписывает договор с...
20: А я тебе скажу, я тебя перебью, и пусть наши радиослушатели потом пишут, зачем вы перебиваете профессора, я тебе скажу. У них нет разногласий по критическому вопросу между Айзенкотом, Беннетом, Либерманом и Голаном. Критический вопрос для них – это создание нового правительства и не потеря ни одного голоса. Вот для них критический вопрос, на котором все они сходятся. Поэтому критическому вопросу у них нет расхождений.
21: Марк, у нас нет критического расхождения со всем многомиллиардным населением земного шара. Мы все хотим остаться в живых, правда?
20: Нет, не все. Есть огромное количество людей, для которых смерть важнее жизни. Они об этом говорят. Это для вас
21: жизнь важна. Вот с ними соглашение мы подписывать бы никогда не стали.
20: Окей, хорошо. Идем тогда дальше. Давай посмотрим на то, что происходит в блоке Нетаньяху, ну или, скажем, в блоке, который пока еще присягнул Беньямину Нетаньяху. Я имею в виду вот эту историю с Офером Винтером. Офер Винтер уже на второй день после своего съезда, создания партии Амха Исраэль, я бы ее назвал «Простолюдины Израиля», перевел бы на самом деле, потому что переводят «народ Израиля», но Амха — это не совсем народ. На Амха, это...
21: Амха, да, это...
20: Ну да.
21: Это простые израильтяне.
20: Да, простые израильтяне, просто простолюдины Израиля, что-то такое, да. Так вот, началась действительно охота на Винтера. Его начали обвинять во всех смертных грехах, хотя ему до этого предложили очень приятные места в Ликуде, он отказался. Более того, ему начали говорить, что он уже типа пойдет к Либерманам, так он вчера наехал и на Либермана, чтобы показать, да. Или позавчера, неважно, чтобы показать, что я и Либермана критикую. Что там происходит? Почему они не могут решить, что делать с Винтером? Одни ликудники говорят, надо ему помочь преодолеть электоральный барьер, он с нами, он возьмет тех разочаровавшихся бывших, так сказать, избирателей Ликуда, другие говорят, надо его мочить, чтобы он как бы нам не мешал. Вот что с этим?
21: Охота не столько за Винтером, сколько охота за вот тем развалившимся третьим блоком, я бы сказал. То есть тот самый третий блок разочарованных ликудников и избирателей других коалиционных партий, из которых Эдельштейн, Гелад и Гендель и другие инициаторы проектов пытались склеить свои политические партии, свои списки и вместе с ними пройти электоральный барьер. Собственно, все они заявляли о том, что их задача — это заставить сионистские партии справа и слева, то есть из коалиции оппозиции, право и лево есть и в коалиции оппозиции, еще раз подчеркнем, это важно. Так вот, соответственно, убедить политические партии и коалиционные нынешние, и нынешние оппозиционные составить некое широкое правительство, и заявляли о том, в основном Юлия Эдельштейн Гилад Эрдан и их партнеры, они говорили о том, что они не пойдут в узкое правительство ни нынешними оппозиционными партиями, ни в нынешними коалиционными партиями. И то, и другое, и тот или другой проект, и проект Генделя, и Эрдана развалился де-факто, как мы видим. И опять-таки можно тут говорить, с кем оставшихся подписали соглашение в распределении остатков голосов, но это уже в данном случае не так важно. Но, тем не менее, осталась группа избирателей, там 2-3 мандата, а они, а вот эти вот 2-3 мандата, такое количество, они могут решить исход выборов, за ними, естественно, идет охота. Так что у Винтера в данном случае у него непростая дилемма. С одной стороны, он заявил о том, что порекомендует на пост премьер-министра Беньямина Нетаньяху. С другой стороны, он заявляет о том, что те политики, которые были причастны в той или иной степени к катастрофе 7 октября, разрабатывая доктрину, которая провалилась, принимая решения тактические и стратегические перед военных действий и так далее, вот с ними он тоже ему не по пути. Так возникает вопрос, так с кем ему по пути? Он за Биби, то есть будет продвигать Нетаньяху или не будет? Он говорит примерно теми же словами, что и говорит и Авигдор Либерман. И одно время, как ты знаешь, они с Либерманом друг друга не критиковали. Либерман, кстати, и сейчас не критикует.
20: Но на самом деле просто Винтера, знаешь, когда в Ликуде начали говорить, ты всех критикуешь, кроме Либермана. Ну и знаешь, когда тебе говорят, ну скажи какую-нибудь гадость против Либермана. Он и сказал, что Либерман идет вместе с Яиром Голаном, а значит, победы не одержит.
21: Ну и так далее. То есть, опять-таки, теперь моя очередь сказать, что сказать тебе, что ты сильно упрощаешь. Вот, ну ладно.
20: Я же не профессор, я имею право.
21: Вот, ну смотри, у тебя еще все впереди, ты молодой человек.
20: О, да.
21: Доктора, да, глядишь и будешь профессором, главным ученым первого радио.
20: Да.
21: Так вот, соответственно, что на самом деле происходит сейчас с Винтером и остальными партиями, условно назовем их правее Ликуда, условно назовем. Там у нас партия Бен-Гвира, у которого все хорошо, казалось бы. То есть понятно, что рост то прекратился по разным опросам, то наоборот, он забирает голоса у Ликуда. Попытки Ликуда, кстати, опять же, о птичках, да, о распределении остатков голосов, попытки Ликуда подписать с ним подобное соглашение провалилось. Как мы понимаем, сейчас это не происходит. И фактически Ликуд подписал соглашение с объединением, если я не ошибаюсь, да, поправь меня, если я ошибаюсь, там было много всякой разной информации, соглашение вот с этим блоком, техническим блоком Бецалеля Смотрича,
20: да,
21: и Фейглина, да, ЗУД, партия «Идентичность». Так вот, что в данном случае, какой вывод из всего этого мы можем сделать? Ну, мне кажется, что мы уже употребляли не раз эту аллюзию, цитату из известного классика литературного «Боливар не выдержит двоих». По сути дела, ну, это видно из опросов общественного мнения, из оценок экспертов, и комментаторы об этом говорят, которых мы с тобой комментируем. Не лишне напомнить нашим радиослушателям, что это жанр нашей передачи. Мы комментируем комментаторов. Так вот, комментаторы полагают, что на поверхности останется кто-то из двух. А именно, либо Винтер, и тогда Смотрич с Фейглиным ниже
20: ватерлинии,
21: то есть утопит, соответственно, их. Честно говоря, вчера, если я не ошибаюсь, опубликованный опрос 13-го канала показал, что что Смотрич и Фейглин, они получают чуть ли не 8 мандатов. Uh-huh. Надо сказать, что у меня как-то, ну, я, естественно, ни в коем случае не...
20: Скажем так, нас это удивило.
21: Мне это сомнительно.
20: Скажем так, нас это удивило.
21: И хотелось бы посмотреть все-таки, какова была методология этого опроса. Но, опять-таки, в любом случае, кто-то из двух. То есть один
20: в любом случае, мы уже должны идти на рекламу. Давай.
21: И перед рекламой мы заканчиваем, что, по сути дела, либо получает либо наверху одни, либо наверху Винтер. И это, собственно говоря, вывод вот той электоральной недели, на мой взгляд, а это критический момент, который мы сегодня обсуждаем.
20: Ну что ж, профессор Бараландского университета в нашем эфире. Ханин день на Первом радио. После небольшой рекламы мы обязательно вернемся.
1: Ханин день на Первом радио.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
22: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
23: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
24: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
25: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
23: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: «Центркар Азур».
26: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
27: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Реклама.
10: Ханин день на Первом радио.
20: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Профессор Бараланского университета Зеев Ханин. Зеев, еще один яркий момент уходящей уже недели, это, конечно, предвыборный ролик, который запустила партия «Цену датит Бацалеля Смотрича». Ролик создан с помощью искусственного интеллекта. Он вызвал большой скандал, даже выступил по этому поводу президент. Значит, в ролик такой: при разгоне демонстрации люди в желтых жилетах тащат председателя Верховного суда Ицхака Амита, юридического советника, она же генпрокурор, Гали Бахаравмиару, и судью Верховного суда Дафну Баракерес. Что называется, они типа перекрыли улицу против судебной реформы, но вот их тащат по пустой улице с плакатом. А в конце ролика Ицхак Амит идет по пустой улице с плакатом «Нет Смотричу». Но они сказали, что мы будем добиваться жесткого изменения в судебной системе, в юридической системе. Не так, как этот вот слабак Левин, а по-настоящему ломать будем все и сразу. Но ролик вызвал действительно большое отторжение. Даже там вот те люди, которые поддерживают Смотрича, его политические союзники сказали, но это too much. Я же говорю, президент выступил. Что это вообще было, на твой взгляд? Почему вот так?
21: Ну, что тебе сказать. Некоторое время назад наш общий знакомый Габи Вольфсон, не раз бывающий у тебя в эфире, он поинтересовался. Вот я сказал: Зев, а что сегодня, в 2026 году, в государстве Израиль, правое и левое? Это то. И мне пришлось разразиться довольно длинным трактатом, коротко не получилось, ты же уж прости, но ты меня знаешь много лет, где, в общем-то, я попробовал проанализировать эти самые три вектора. Внешняя политика и безопасность, кто там по этому вопросу, правые и левые, включая отношения к теме палестинского государства. Это экономика, экономика либеральная или экономика социалистическая, условно говоря, конечно, в кавычках. И, понятно, гражданские вопросы, взаимоотношения государства с религиозными общинами страны. Надо сказать, что часть народа, которые потом прокомментировали вот этот вот мой длинный пост, они сказали: ну так, все хорошо, все интересно, но почему так длинно? Ну, извините, жанр такой, коротко не получается.
20: Да, сейчас людям трудно читать длинные тексты, но это правда.
21: Это правда, да. Ну, так я так понимаю, что главным ученым радио тебе не стать, да? Ты длинные тексты не читаешь.
20: Нет, я читаю, но с каждым днем это становится все... Я люблю, так сказать... Нет, я читаю, смотри, я читаю, мне приходится, потому что я делаю обзоры прессы, и нужно читать длинные тексты. Но сказать, что я в Фейсбуке читаю длинные тексты, нет. Я их пролистываю, в Фейсбуке пролистываю сразу.
21: Ты мне в очередной раз заставляешь меня сказать, что это была шутка. Ну, хорошо. Так вот, соответственно, я думаю, что все поняли. Ну, так вот, надо сказать, что другая...

0: На самом деле.
1: После раскола, или в ходе раскола общества, которое никуда еще не делось, к сожалению. Вот сколько людей думают вот так? Я думаю, что такое количество людей не так велико, но, возможно, достаточно для того, чтобы партии, той или иной политической партии, тому или иному списку, который громко, громче всех завопит на эту тему, или там продекларирует вот эту вот самую идею, а мы-то с тобой прекрасно знаем, а наши радиослушатели уж точно прекрасно знают, что в период на выборах или в период избирательной кампании люди не голосуют за идеологию, они голосуют за электоральные символы. Это вот тот самый электоральный символ, который попробует, который, скажем так, может позволить партии господина Смотрича и его партнеру, господину Фейглину, оказаться выше ватерлинии, опустив туда ниже этой самой ватерлинии господина Винтера или кого-то там еще, да, они оказаться
0: самим в отвале. Я прошу прощения, все принимается, Зейф, принимается. Говорите о том, что Левин, слабак, а мы все сделаем, мы уничтожим всех. Зачем такие ролики выпускать? Это же мерзко, и ты знаешь, и отторжение от этого гораздо больше,
1: ну, вот чем является. Да, но с другой стороны, мы с тобой об этом говорим уже минут 5 или 6, да, золотого времени, которое нам выделяет радио, эти самые программы. Коль скоро об этом многие говорят.
0: Да все говорят, президент об этом говорил.
1: Видишь как, да и подавляющее большинство возмущено. Какая-то часть пожимает плечами, какая-то говорит, правильно, вот так оно и есть на самом деле. Молодец, вот наконец мы там услышали эту самую правду. И может быть вот эта вот самая правда, это те недостающие несколько тысяч голосов, с их точки зрения, да, которые позволят этим партиям пройти электоральный
0: барьер. Хорошо, идем дальше. Вот смотри, Зейф. Ты помнишь историю, ну, я думаю, обязательно все наши радиослушатели, они прекрасно знают историю, помнят историю, извините за тавтологию, как пытались выкинуть с Академии наук СССР Андрея Дмитриевича Сахарова. И тогда, собственно говоря, когда был вопрос о том, что его надо, так сказать, выкинуть, начали искать прецеденты. И один из академиков, я не помню, или Йоффе, не помню кто, он сказал, да, был прецедент. И вот человек из ЦК КПСС сказал, классно, где? Ну, чтобы вот выкидывали академика, он сказал, в нацистской Германии. Это я к чему? И тогда академика изгнали, я имею в виду из Москвы, Горький там и так далее, но академиком он быть не перестал. Я это к чему? Я это... Спроси меня, к чему ты это?
1: Итак, к чему же это?
0: Выходит, значит, у нас вот этот фильм «Наза» Юваля Авраама и Рахель Шор. Я, ты знаешь, и в своем YouTube-канале, и вообще много говорил о нем. Я фильм не видел, но то, что я читал, ну, в общем, мягко скажем... скажем, не то, что неправда, но когда даже ты говоришь правду, но без контекста, она становится бессмысленной, и это... ты просто, ну, бессмыслен. Это бессмыслица.
1: Марк, ну, этот фильм обсуждают так много.
0: Окей, я и говорю. Я
1: так много высказано, что это неправда.
0: Министр спорта и культуры Микки Зор сказал, что их надо лишить гражданства. И, собственно говоря, в среду, то есть вчера, премьер-министр нашей страны заявил о том, что когда они опять переизберутся, они, значит, примут закон, что люди, которые вот делают вот что-то против государства Израиль вот подобным образом, они будут лишаться гражданства, заявил, вот мы это сделаем, заявил Нетаньяху. Так вот, закон о отказе и предоставлении гражданства был принят 14 июля 1933 года, и он, это был первый закон нацистского правительства просто после прихода Гитлера к власти. Ни в одной демократической стране невозможно лишить человека гражданства за нелояльность. Невозможно. Можно его казнить, как в Японии или некоторых штатах США. Можно посадить пожизненно, нет проблем. Нельзя лишить гражданства. Что это такое? Вот в Советском Союзе...

0: Союзе остановились и не изгнали Андрея Сахарова из числа академиков именно из-за того, что такой прецедент был в нацистской Германии. Куда мы идем?
1: Я бы сказал, ну, идем своим путем, то, что называется. Мы идем к выборам. Мы идем к 27 октября, и тут, как говорится, никакие ограничения, там, правовые, моральные, прецедентные и так далее, не имеют значения. Мало ли кто чего скажет вот сейчас, да? А вот что будет после выборов, а там дальше уже будет говорить о других вещах. Да, возможно, и вся история забудется. Но на практике я бы, может быть, немножечко тебя поправил, потому что в Советском Союзе была практика выдавливания из страны, да?
0: Ну да, а потом лишение гражданства постфактум, там, Нариева, там, и прочего.
1: И тогда это было. Так что прецеденты есть, но прецеденты не самые, как сказать, не самые комплементарные для еврейского демократического государства, согласись со мной.
0: Что, ну да, нацистская было? Германия, Советский Союз времен, ну, коммунистический Советский Союз и Израиль. Называется «Доброе Израиль. Утро, дорогие товарищи».
1: Да, ну, гражданство можно лишить иммигрантов, которые...
0: Это другая. Если ты его получил незаконным путем, другая история. Мы говорим по факту рождения. Нельзя его лишить.
1: По факту рождения. Да, так вот, по факту рождения, или по факту пребывания, или по факту нахождения и так далее. Ты можешь лишить человека гражданства, если он, скажем так, его действия соответствуют предательству Родины, предательству страны. Или сотрудничество с врагом во время войны.
0: Нету такого сказать? Закона в Израиле, я узнавал, нет. Ты можешь посадить его на 45 лет, на 50 лет. Вануну не решили гражданство, Заев. Вануну не лишили гражданства. Он оставался израильским гражданином.
1: Напомни мне лидера этой арабской партии, который сотрудничал с Хизбаллой, а потом сбежал.
0: Ну, этот, Башара.
1: Башара, Азми Башара. Его лишили гражданства, не так ли?
0: Ну, там, или он продолжает? Ну, там была целая...
1: Там была целая история, да, вся была целая история. Я думаю, что примером, был бы более правильным примером, был фильм «Дженин, Дженин», помнишь такой?
0: Ну, конечно.
1: Рассказ о том, как во время второй интифады...
0: Нет!
1: Что нет?
0: Я не о том, я говорю, спрашиваю не о том. Не стреляем мы себе в ногу вот подобными заявлениями?
1: Мы стреляем, можешь сказать, что мы стреляем себе в ногу. На практике разговор может быть только один. Эти люди сотрудничали с врагом или не сотрудничали во время войны? Этот фильм снимался на основании публикации двухлетней давности одной из британских газет. Как она называлась?
0: Гардиан,
1: да. Очень левый такой, как мы знаем.
0: Да какая разница? Мы про гражданство никакой. Говорим. Про правительство может лишать людей гражданства.
1: Так, слушай, ты дашь закончить фразу
0: сегодня
1: хотя бы одну или нет?
0: Пожалуйста.
1: Так вот, там история несколько более сложная. Предполагается, по крайней мере, информация, которая была, мне кажется, в Вайнет, но я могу ошибаться. Так вот, информация, которая была, что за этим стоит вообще вот тот самый катарский фонд развития, который финансирует всякого рода пропагандистские проекты против государства Израиль и евреев. Если эти люди, создатели фильма, не только сознательно лгали, но еще и прекрасно понимали, кто именно поставляет им бюджет и с какой целью, то тут разговаривать, обсуждать эту тему можно.
0: Нет, вот. Нельзя. Но вместе с тем, я вот, тоже, но я вместе считаю, с тем, ни при каких
1: обстоятельствах. Обсуждать, Марк, да? Каким образом, что в конечном итоге решит суд, вот этот вот создатель фильма «Дженин, Дженин», это судебное разбирательство шло порядка 10 лет. И в конце концов они были обвинены по гражданскому иску, да? Людей, которые фигурировали в этом самом фильме, тех самых бойцов, офицеров армии обороны Израиля и так далее. В этой ситуации, на мой взгляд, картина примерно та же. Она примерно может быть такой же. Лишить гражданства, судя по всему, израильский суд не решится, да, или не захочет, или не найдет для этого возможности. Ну, это будет еще одним поводом рассказать о том, что у нас судебная система – это deep state, и является на самом деле политической партией, которая желает вреда нашей любимой родине. Такие, которые это скажут, будет немало. Но будет очень немало тех, которые скажут, что на самом деле давайте сначала разберемся, мы, собственно, ребята, кто? Мы демократическая страна или нет? У людей есть права или нет? Если люди виноваты, посадите их на 40 лет.
0: Да, я об этом и говорю. Да. Смотри, я не буду повторяться по этому фильму, я о нем уже все сказал. А он и сказал, мягко скажем, не комплиментарно. Но я говорю о другом. Вот эта вся истерика, с одной стороны, вот эти требования и разговоры премьер-министром, мы лишим их гражданства, они не имеют смысла. Я за то, чтобы говорить со смыслом. А когда мы говорим бессмысленные вещи, например, возьмем, посадим им в космический корабль и пусть делают свои фильмы на Марсе, это бессмысленно. Зачем мы подставляемся?
1: Мы? Понятие «мы»?
0: Я тебе скажу. Мое правительство — это мы. Нравится мне это или не нравится. Когда говорит премьер-министр, он говорит в том числе, к сожалению, потому что и от моего имени, потому что когда говорит премьер-министр, говорит Израиль. Израиль решил, Израиль сделал.
1: А вот теперь я тебе говорю, то, что ты мне сказал некоторое время назад. Да? А вот это не надо усложнять.
0: Хорошо.
1: То есть, по сути, и сейчас идет избирательная кампания. И наше правительство, которое говорит от имени всей страны, оно желает остаться правительством и продолжать говорить от имени всей страны. Они хотят остаться у власти. Поэтому все инструменты, все заявления, все возможности в данной ситуации хороши. Это избирательная кампания. Мы с тобой об этом уже говорили, и я не думаю, что кто-то нас с тобой на эту тему опровергнет. Она перешла все возможные моральные
0: ограничения. Называется посмотрите ролик Смотрича, и все, и не надо больше ни о чем говорить.
1: И все станет понятно. Речь идет о власти.
0: Зейв. Речь пойдет сейчас о рекламе, а после рекламы мы с тобой обязательно вернемся.
1: Реклама — это тоже власть, все правильно.
0: Давай.
2: Ханин день на Первом радио. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
3: Только в этом месяце. Новая черная Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
10: Все скидки ищите в соцсетях Маданный Мани.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
13: Стиральные машины по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Стиральные машины по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Запомните, стиральные машины покупайте только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама. Ханин день на Первом радио.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наша программа продолжается. Заев, тут люди пишут, защищают тебя от меня. говорят, руки прочь от профессора. Ну, в общем, все как обычно.
1: Точно, а, то есть из профессоров меня не уволят, да, по крайней
0: да,
1: мере.
0: Да, да, да, люди, ну, смотри, понял, люди заботятся о тебе, о твоем душевном здоровье. Теперь давай мы поговорим вот о чем. Вот смотри, как интересно, какая интересная картина. Великобритания, а вместе с ней еще 11 стран, решили, так сказать, наложить санкции на еврейские поселения в Иудее и Самарии, также на продукцию, созданную в Восточном Иерусалиме и на Голанах. И, в общем, с Европой у нас отношения, ну, с частью Европы, большой частью Европы, так себе отношения, будем говорить откровенно. А в это же самое время с Марокко было принято решение, сегодня, кстати, наверное, будет объявление о том, что будут работать полноценные посольства в Израиле, соответственно, и в Марокко. Опять будут восстановлены в полном объеме авиаперевозки. Наш начальник генерального штаба в Германии встречался с начальниками, со своими коллегами из шести арабских государств. Ну, там были США, Брэд Купер, адмирал Сетком и так далее. И Израиль, в общем, становится на наших глазах, ну вот из-за сложностей Саудовской Аравии с хуситами, очень важной частью Ближнего Востока, не какой-то там периферийной, а, ну, если не центральной, то крайне важным элементом Ближнего Востока. Вот как все это соединить? Там, где мы всегда считали себя своими, нас выталкивают, а где мы себя считали чужими, нас, наоборот, приглашают и привлекают. Вот как бы ты это объяснил?
1: Ну, это интересная трансформация. Собственно, она идет не первый год. Как в свое время было принято считать, что левые социалистические партии, они произраильские, а правые, радикально правые, они против Израиля, антиизраильские. Прошу прощения. Так вот, сейчас, как сказал один из наших коллег, бывшие антисемиты – это новые союзники, а новые союзники – бывшие антисемиты. Ну так, в общем, в этой ситуации, если можно эту аллюзию использовать для объяснения нынешней ситуации, что касается самой Европы, я полагаю, мы с тобой это уже обсуждали, что мы все прекрасно понимаем, санкции в отношении израильских предприятий за зеленой чертой, они не ограничатся предприятиями за зеленой чертой. Что в конечном итоге значительная часть партнеров и так далее, они не захотят связываться.
0: Ну, я, ты знаешь, говорил не об этом. Я говорил на контрасте.
1: Контраст. А теперь контраст другой. Эти же самые там страны, они при этом, понимая, где находится то, что им нужно, они будут продолжать общаться с Израилем и с израильскими фирмами. Бизнес-то-бизнес имеет большее значение, чем довольно многие межгосударственные распри. Но, опять же, при этом есть и другие рынки. Тем не менее, не забывая о том, что Евросоюз для нас первый рынок, Соединенные Штаты второй, все остальное это приятно, но пока еще не substitution, не замена того, что мы на сегодняшний день имеем. Но ты переводишь и совершенно справедливо тему в геополитический или геостратегический контекст, не так ли?
0: Ну, так именно вот,
1: да. Так вот, окей, рад, что ты согласился. Соответственно, что мы имеем в данной ситуации? В данной ситуации страны, которые выступают против Ирана и иранского блока, одновременно пытаясь там с ними замириться или там не класть все яйца в одну корзину и так далее. Те страны, прежде всего Саудовская Аравия, где в Риаде, им казалось, что первоначально, им кажется на этом этапе, что гарантии, или на предыдущем этапе, что гарантии от Соединенных Штатов, которые они получали, гарантии безопасности, они не работают, поэтому нужно играть самому. И вот они пошли играть на других полях, и вот эти вот другие поля, например, договориться с тем же Ираном. Выяснилось, что договориться с Тегераном невозможно. Поэтому они стали думать о том, как выстроить систему своей национальной безопасности, используя партнерство других близких по духу, по идеологии стран. У Саудовской Аравии, как ты знаешь, близкая по идеологии – это Катар, но там очень сложная Это очень сложная система отношений. Там у власти радикальные братья-мусульмане, имеется в виду Катар. Я имел в виду, что там наиболее радикальные братья-мусульмане, а в Эр-Рияде там уже наелись этими радикалами исламистскими выше головы. Поэтому наиболее близкие партнеры для них это Пакистан, с одной стороны, как им казалось, да, и Турция, с другой стороны. То есть вот этот вот треугольник с точки зрения Рияда, насколько я могу судить, это, в общем, им казалось, вот это вот та самая схема, которая позволит заполнить ниши, которые ранее занимал ослабленный сегодня Иран и его прокси, и, соответственно, позволит им не зависеть так уж сильно от Соединенных Штатов. Практика показала на сегодняшний день, что вот этот вот экономический, геополитический и оборонный блок трех исламских государств, он не очень работает. Вот это вот конфликт с хуситами, как ты понимаешь, это большая проблема для Саудовской Аравии. Это гигантский вызов их нефтяному бизнесу и вообще всей экономической инфраструктуре этой страны. Это опять-таки, с одной стороны, получается, что вся эта система, этот самый блок суннитских режимов, да, суннитских исламских режимов, не очень работает. А с другой стороны, Соединенные Штаты в Вашингтоне смотрят на это все. Ну, по разным оценкам, там разные комментаторы говорят, что Трампу не до этого, или наоборот, Трамп сидит в овальном кабинете, читает эти отчеты в первую очередь, и похихихи, посмеивается. Ну, хотим увидеть, как вы, ребята, без нас справитесь. Могут быть там другие оценки, те или иные. Но в любом случае и Рияду, и другим столицам стран Персидского залива, им нужно там каким-то образом обеспечить необходимую поддержку для того, чтобы, не преувеличивая, их режимы устояли, так или иначе. И вот тут появляется государство Израиль. Интересная эволюция, если позволишь все-таки несколько секунд. Интересная эволюция от страны, которая была исчадием ада и врагом номер один, имеется в виду государство Израиль, в глазах вот этих вот самых исламских режимов стран Персидского залива, до страны, с которой можно иметь дело, можно видеть в качестве партнера, можно, ну, по крайней мере, этот некий субъект, который не мешает, а еще и в чем-то помогает. И третий, и вот доэволюционировали до, что вот кроме как Иерусалим, кроме как Израиль, опереться им-то по большому счету
0: нечего. Ну нет, у них не есть надо. Американцы, куда ж ты их дел? Так,
1: А американцы в данный момент, только что буквально несколькими предложениями выше, на сегодняшний день не собираются вмешиваться в их войну.
0: Смотри, я бы с тобой немножко не согласился, хотя это Ханин день здесь, потому что американцы сказали, бомбить не будем, но всю информацию дадим, а разведывательная информация, логистическая поддержка, это тоже огромная помощь на самом деле.
1: Это огромная помощь, но огромную помощь играет и позиция. Да? Например, никаких заявлений со стороны Вашингтона по этому поводу мы не слышали. Это означает, окей, так как Израиль. Они пользовались помощью Израиля многие годы, но те же самые годы говорили о том, что сионистское образование без палестинского государства.
0: Хорошо, тогда у меня к тебе
1: никакой
0: вопрос.
1: Нормализации и так далее. Ответ на предыдущий вопрос, прежде чем ты задашь следующий, он такой. Не видят ли в столицах монархии Персидского залива достаточно удачную модель взаимоотношений Израиля со странами, с эллинскими государствами, с Кипром и Грецией? Видят, что, по сути дела, это блок, который противостоит гегемонистским заявкам Анкары, Турции. Работает? Работает. Быстрее всех к этой же схеме оказались готовы присоединиться Объединенные Арабские Эмираты, как ты видишь. Судя по всему, в Рияде тоже несколько умных голов решили, что эта схема, вне зависимости от того, кто там что будет говорить вслух, она может быть схемой рабочей. И страны, которые находятся, которые близки к Саудовской Аравии, и по-прежнему все еще является частью саудовского блока, как Марокко в данном случае, этот месседж, насколько я понимаю, принят.
0: Так вот, я же об этом и говорю. Получается, что удачная операция хуситов, это очень неприятная вещь, я скажу, по поводу того, что они взяли этот Бабы-Мальдебский пролив, как говорил Светин, да, самое гнилое место на земле, она, в общем, очень сильно, скажем, сближает позиции Израиля и Саудовской Аравии. Да. То есть Саудовская Аравия, таким образом, геополитически и стратегически Израиль может выиграть от слабости саудитов, и, которую продемонстрировали хуситы. Как это вот не звучит немножко сложно?
1: Ну, почему? Это звучит довольно просто. Я думаю, наши радиослушатели тебя прекрасно поняли. Я, по крайней мере, постарался понять. Так что ситуация, например, такова, какова она есть. Я бы не преувеличивал ничего, потому что ситуация меняется быстро, и по-прежнему класть все яйца в одну корзину. Никто не предполагает никакой стороны, но пока вот расклад таков, какой он есть. Возникает вопрос другой, и об этом пишут комментаторы, и военные комментаторы, и политические комментаторы. Те все, кто занимается региональной ближневосточной региональной политики. Израилю надо вмешиваться в эту войну и подставить себя под, опять-таки, иранские удары, потому что...
0: А я прошу прощения, когда ты говоришь вмешиваться в войну, ты имеешь в виду бомбить? Армия заявила политическому руководству, что не надо. Или помогать, так сказать, что называется ахарея клеим, то есть за занавесом. Что ты имеешь в виду под словом вмешиваться? У нас одна минута.
1: Именно первую версию. Потому что, судя по всему, как это было раньше, и нет никакой причины считать, что Израиль не будет помогать разведывательной информации, электроникой, возможно, какими-то видами вооружения и так далее, будет помогать своим действующим и потенциальным союзникам.
0: Но ты знаешь, я тебе скажу, самое интересное, вот и заканчиваем, да, что когда в Маскате встречались, ну, во всяком случае, так пишет Аксиос, хуситы и представители американцев, но американская администрация, они сказали, смотрите, ваши корабли, израильские корабли, что называется, welcome, мы будем бить только по саудитам. В общем, вообще развивается событие, конечно, каким-то очень причудливым образом. Все.
1: Ну, еще раз, старые враги, новые союзники. Это бывает часто.
0: Все, друзья мои, это была программа «Ханин Дин» на Первом радио. Мы благодарим профессора Бар-Илан университета Зеев Цомкаль, Хатиматова, в общем, все.
1: Хатиматова, всем, да, всего доброго.
0: Все, пока-пока. Ну, а я, друзья мои, с вами не прощаюсь, потому что с 14 до 15 часов программа «Детали». Мне остается поблагодарить Кристину Кипнис за то, что была этот час вместе со мной.
5: «Ханин день» на Первом радио. Реклама.
16: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
17: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
18: Мантис, мантис.
19: Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
20: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
21: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
22: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
23: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
24: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
25: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Маха.
26: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
27: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
28: Ришон ле Цион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рехобот Эрцель 196.
29: В майонезе Махеев отборные яичные желтки –
3: премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израильтянин арестован в аэропорту Индии. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», 24-летний израильтянин был задержан 16 сентября в аэропорту на севере Индии. Во время проверки безопасности у него обнаружили магазин с патронами, оставшийся в сумке после военной службы. Об этом сообщила местная полиция. Молодого человека доставили в суд, который постановил заключить его под стражу на 2 дня. Полиция также сообщила, что расследование продолжается. В результате обрушения 6-этажного жилого дома Асада в районе Ассина на юго-западе города Газа погиб 21 человек. Еще 45 были спасены из-под завалов. По сведениям МВД Газы, структуры Хамаса, среди погибших 12 детей и 5 женщин. Здание ранее получило повреждения, но тем не менее было заселено перемещенными жителями сектора. В опубликованных источниками в Газе списках погибших значится Махмуд Камаль Муслих Саада. Канал Газа Нау сообщил, что при обрушении погибли не только сам Махмуд Саада, но также его жена и дети. Махмуд Саада в прошлом был одним из телохранителей главы политбюро Хамаса Исмаила Хании. Согласно некоторым источникам, под домом находился старый туннель организации, недавно подвергшийся ремонтным работам, что могло стать причиной обрушения. Независимого подтверждения этой версии пока нет. Арабские СМИ и власти сектора связывают обрушение с повреждениями, которые здание получило во время боевых действий. Сегодня утром в поселке Бнейцион трактор столкнулся с мотоциклом. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте 54 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Мейр в Кфар-Сабе. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Правительство Фиджи объявило чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи со вспышкой заболевания СПИДом. В прошлом году в стране было выявлено 2016 новых случаев заболевания. Это в 16 раз больше, чем в 2019 году. Более половины случаев заражения произошло половым путем. 42% связаны с потреблением наркотиков. Принято решение о расширении доступа к лечению, бесплатному тестированию и профилактике. Особое внимание будет уделяться тем, кто находится в группах риска. Согласно официальным данным, каждый 60-й житель страны ВИЧ-инфицированный. 5 лет назад это был каждый 167-й. 2% рожениц являются носительницами вируса. В прошлом году в стране появилось на свет 59 инфицированных младенцев. 18 из них не дожили до года. В ходе археологических раскопок, проводившихся управлением древности при финансировании земельного управления в районе Кармейгат в Кирьят-Гате, были обнаружены руины ранее неизвестного еврейского поселения эпохи второго храма. Найдена миква, которой около 2000 лет. Как полагают археологи, поселение было заброшено во время восстания Бар-Кохбы, подавленного римлянами в 135 году. В византийскую эпоху здесь снова возник поселок, но уже с другим населением. В ходе работ перед археологами встала непростая инженерная задача. Нужно было переместить к месту реставрации 4-метровую микву массой 25 тонн. Для того, чтобы доставить микву на место реставрации в Бейт-Гуврин, пришлось перекрывать шоссе. После завершения реставрации миква станет центральным экспонатом археологического парка, который появится в районе Кармейгат. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аждоде 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
2: Время любить. Любить. Любить. Время мечтать. Мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10:07 на часах студии первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на первом, да. Музыкально буду сопровождать вас по сегодняшнему утру. И, конечно же, надеюсь на то, что день будет тоже приятным. И надеюсь также на то, что этот день вы тоже проведете с нами. Здесь, оставаясь на одной волне с нами, на 89.1 FM. Ой, легкого утра всем нам. И

0: Программа.
1: Ну что ж, признавайтесь, кто из радиослушателей прямо сейчас уже думает о том, чего бы такого вкусного съесть на обед или ужин, а готовить сил, ну или, может быть, времени нет. У нас есть отличный план. Торговая марка «Шеф и Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю вашу семью. Полуфабрикаты «Шеф и Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи, тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки — совсем как у бабы. Все это готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
5: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
6: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Смаданей Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди 4,50 за 100 граммов.
9: Все скидки ищите в соцсетях «Маданей Мани».
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

уже 12 по местному, и по завтрашним меркам ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько, и спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но...

0: Реклама.
1: Самое время напомнить всем нам о том, что можно не придумывать меню на обед или на ужин, особенно если у вас нет сил никаких. У нас есть отличный план. Торговая марка «Шеф и Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю вашу семью. Полуфабрикаты «Шеф и Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи, тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки совсем как у бабушки. Все это готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь, а может быть даже и следующий день. Не тратьте время на рутины у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари». Аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Машину покупаем только в «Центркар Азур».
4: 03-558-5458.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
1: Реклама.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
4: Реклама.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
9: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
6: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Максаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
10: Запомните, сушильные машины покупайте только в Максаны и Хашмаль.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Автоугонщик из Шхема насмерть сбил велосипедиста. Там подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром в Герцлии на улице Ариэль Шарон автомобиль перевернулся и сбил велосипедиста, мужчину в возрасте около 50 лет, который получил крайне тяжелые травмы. Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в больницу Ихилов в Тель-Авиве, где врачи констатировали его смерть. Позже полиция уточнила, что виновником аварии был автоугонщик, 24-летний житель района Шхема, находившийся в Израиле незаконно. Следствие продолжается. Как сообщает информационный портал «Вести», адвокаты, представляющие интересы премьер-министра Бенямина Нетаньяху на процессе по тысячным делам, уведомили суд, что следующим свидетелем защиты будет бывший юрсоветник правительства Авихай Мандельблит. Мандельблит на посту юрсоветника правительства одобрил открытие расследования в отношении Нетаньяху, а в ноябре 2019 года принял решение предъявить премьер-министру обвинительное заключение. До сих пор он не давал показаний в суде. Израильская туристка Галит Бен Симхон, которая находится на греческом острове Лесбос, наткнулась на входе в один из местных баров на вывеску «Свобода Палестине, сионистам вход запрещен». Об этом она рассказала сайту Mako. Галит попыталась убедить владельцев снять объявление, но тот отказался. Тогда израильтянка решила действовать через юридические инстанции, поскольку вывеска нарушает действующий в Евросоюзе запрет на дискриминацию, и подобные действия караются сроком заключения до 6 месяцев. Бен Симхон подчеркнула, что если бы речь шла просто о поддержке палестинцев и протесте против израильских действий, это было бы законным. Она отметила, что это были не греки, а мигранты. В Орландо, США, проходит командный чемпионат мира по теннису на колясках. Турнир впервые проводится без группового этапа. В дивизионе Quad участвуют 8 команд. В четвертьфинале израильтяне победили бразильцев со счетом 2-0. В полуфинале сегодня сборная Израиля сыграет с австралийцами. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Ашдоде 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

美味しい美味しい美味しい。Время

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в Центркар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
8: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Только в этом месяце. Новая черная Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. В соответствии с условиями компании.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Мантис, Мантис.
6: Сочная самса и хрустящие чебуреки.
5: Мантис.
6: Мантис, Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

11:54 на часах в студии Первого. Расстаюсь с вами с этим эфиром на сегодня, ну и с этой неделей. После выходных непременно появлюсь в этой студии вновь ровно в 10. Окажусь здесь в воскресенье для того, чтобы вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну и музыкально, разумеется, останусь с вами в плейлистах своих коллег, которыми иду заниматься этими плейлистами, подбирать музыку для этих предстоящих выходных. Всем приятного настроения и, конечно же, посылаю свое любимое традиционное салют.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: Ля Вакалёка.
2: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
4: Мединат Эудим, 60.
3: Ля Вакалёка.
4: Ля Вакалёка.
5: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Хамас призвал использовать фильм «НАЗА» в суде как доказательство израильского геноцида. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Террористическая группировка «Хамас» выступила с обращением к Международному уголовному суду, структурам ООН и правозащитным организациям с призывом использовать фильм «НАЗА» в качестве доказательства на процессе по обвинению Израиля в геноциде. Важность этого фильма в том, что в его основе свидетельства солдат противника, в том числе в военной разведке, принимавших участие в наблюдении и выборе целей. Они показывают, как именно утверждались израильские удары, заявляет группировка. Террористы отмечают восторженную встречу фильма на Венецианском фестивале. Однако то, что показано в НАЗА, не должно оставаться средством для вызывания сочувствия. Фильм должен придать расследованию новый импульс. Госпрокуратура подала в Центральный окружной суд в Лоди обвинительное заключение против 20-летнего Мустафы Иса из Кафр-Касама, обвиняемого в подготовке теракта против серверной фермы компании «Амдокс» в Раанане. По данным следствия, на фоне войны «Железные мечи» он планировал заложить взрывное устройство или сбросить его с беспилотника, чтобы нанести стране серьезный экономический и государственный ущерб. Подготовка длилась полтора года. Иса устроился добровольцем в пожарную службу для сбора информации об объектах, изучал инструкции по изготовлению взрывчатки, управлению дронами, а также проводил первые эксперименты со взрывчатыми веществами. Дело расследовали Шабак и полиция. Прокуратура предъявила ИСе обвинение в подготовке теракта, обучении в террористических целях и операциях с оружием, потребовав оставить его под стражей до конца судебного процесса. В Бнейбраке парамедики службы Маген Давид Адом констатировали смерть мужчины в возрасте примерно 20 лет, упавшего с высоты 4-го этажа. Обстоятельства этого происшествия выясняются. Тем временем в Кирьят-Яме 2-летний ребенок упал также с высоты 4-го этажа и получил крайне тяжелые травмы. После усилий по реанимации пострадавший был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. Состояние ребенка оценивается как критическое. Сегодня утром на 310-й трассе недалеко от поселка Гваут-Бар в Негаве столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли двое мужчин в возрасте примерно 30 лет. Обстоятельства ДТП выясняются. Российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из украинских портов. В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения, о чем сообщило Министерство восстановления инфраструктуры и транспорта Украины. Атака была осуществлена сегодня в Черном море. В министерстве заявили, что информация о состоянии поврежденного судна уточняется. Название судна, место атаки и гражданство погибшего и пострадавших пока не приводятся. Украинские власти отмечают, что российские войска в последние месяцы регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. По сведениям министерства, к 14 сентября с началом полномасштабной войны были повреждены или частично разрушены 1173 объекта портовой инфраструктуры и повреждены 274 гражданских судна. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кеннерет 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Игорь Рубин.
12: В эфире программа «ТМ».
13: Вместо Павла Михайловича на поле выходит Игорь Львович.
14: Павел Михайлович, отдыхай спокойно. Пульт в надежных руках.
15: Это «ПМ. Подмени Михайловича».

С ума сойти, уже четверг. Просто не верится, да, дорогие друзья, сегодня у нас четверг, полдень. В эфире программа PM. Подмени Михалыча. Павел Михайлович в отпуске отдыхает. Заслуженный отпуск. Ну а меня зовут Игорь Львович, он же Гога, он же Гоша, он же диджей Рубин. Всем привет! Ближайшие два часа буду вместе с вами. Наш музыкальный редактор Яна Романова ушла, но оставила свой музыкальный саквояж, из которого я буду выуживать все самое-самое интересное, позитивное и задорное. Ну а тему сегодня я решил такую обозначить. У нас, знаете, каждый второй знает, как управлять страной, как тренировать сборную Израиля по футболу и играть в футбол лучше Месси и Рональдо. Ну а я вас прошу абсолютно про другое, про себя. Ну не про меня, а про вас. Были ли у вас такие случаи, когда вот проснулись и поняли: все, все меняю. Был сварщиком, стал делать шаварму, и теперь очередь стоит. Была воспитательницей в детском садике. Открыла маникюрчик на дому и начала зарабатывать в 3 раза больше. Такое тоже бывает. Был таксистом, вот у меня есть знакомый. Пошел учить детей играть в шахматы. Дети его обожают. Так что, если у вас есть такие интересные истории, то пишите реальные истории 054 20 70 800.

0: Реклама.
1: Лена, ну какая машина?
2: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
1: Все ясно, внутри. Надо брать.
3: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58.
4: Альта Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы, номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111.
9: Intelligo.
10: 03-944-1111.
0: Реклама.

0: И еще раз всем шалом. Это Диджей Рубин. Программа PM продолжается. Просто расшифруется немножко по-другому сегодня. Подмени Михалыча. Сегодня, кстати, я посмотрел на календарь, 17 сентября. Именно сегодня 58 лет отмечает замечательная певица. Когда я услышал в первый раз ее композиции, я представил себе чернокожую такую певицу с таким мощным вокалом. И никто, и никогда, ни я, ни другие люди не могли бы поверить, что это... Мощный вокал принадлежит миниатюрной белой блондинке в цветных очочках. Непростая музыкальная и вообще жизнь этой артистки была. Два раза она боролась с раком, два раза побеждала, вернулась на сцену, продолжает гастролировать, продолжает радовать нас своей музыкой и доказывает, что ее невозможно сломать. И наши сегодняшние поздравления улетают Анастейше. Давайте с большим удовольствием послушаем одну из самых ярких ее композиций.
1: Первое радио.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Вот я немножко задумался, кого сложнее заменить.
2: Что не кончится, моя полная.
1: Жену.
2: Одиночество.
1: Начальника.
2: А вокруг меня.
1: Или специалиста по мозганам. А может, вашего автомеханика?

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Продолжаем разгонять скуку в ваших офисах, сопровождать вас в дороге куда-нибудь и просто наслаждаться классной музыкой на волне Первого радио.

0: Еще раз всем привет. В эфире программа PM. Подмени Михалыча. Вот я сегодня так и сделал. Ну а кого вы подменили или что вы изменили в своей жизни? Вы думали, может быть, вы лучше премьер-министра? Или можете поменять тренера сборной Израиля по футболу? Давайте посчитаем, что прилетело, какие ваши ответы. Папа Андрей, привет всем. Была у меня такая история давно. Работал уборщиком в супермаркете, решил построить там карьеру. Прошел все стадии и стал начальником. Но в один день понял, это не мое. Ушел совсем другое, и вот уже лет 10 не жалею совсем. Жалко, что папа Андрей не написал, кем он сейчас работает. Еще одно сообщение. Сварщик, говоришь? Да, был именно сварщиком, а потом поменял работу на контролера качества по сварке. Как тебе такой бартер? Счастливчик. Ну, тоже хороший вариант. Контролировать же, наверное, намного интереснее, чем стоять и варить. 054-2070-800. Я тоже поменял. Один микрофон, который на всяких мероприятиях кричал: «Давай, давай, руки вверх!» На наш радиомикрофон. Продолжаем наслаждаться классной музыкой. У кого обед, приятного аппетита! Ну а мы пока работаем для вас.
1: Первое радио 89.1 FM.

0: реклама.
1: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
3: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шишана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
1: Диджей Рубин.
2: У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас не нервирует.

0: Вы, кстати, заметили, какое сегодня огромное количество в моем плейлисте песен с замечательными женскими вокалами, как вот эта композиция, которая только что прозвучала в исполнении певицы по имени Наталья с тяжело произносимой фамилией Мбруя. Австралийская певица. Ну а я смотрю, что первый час моего эфира подменимых Михалыча PM приближается медленно к экватору. Но я думаю, я успею еще поставить несколько песен. Тем более у нас есть свои израильские замечательные отличные певицы. Именно сейчас давайте послушаем одну такую певицу. Ее зовут Альмазор. А песня называется «Шир Агава Индиане». Индийская песня любви. На иврите.
1: Первому радио 25 лет.

завершаю этот час по-диджейски. Алок и Джей Ло. Далеко не уходите, небольшой рекламный блок. Выпуск новостей. Надеюсь, хороших. Еще целый час будем вместе с вами.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: Ля Вака Лука.
6: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
8: Медина Теудим, 60.
7: Ля Вака Лука.
8: Ля Вака Лука.
9: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
10: С разрешения Министерства финансов.
11: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
12: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
13: По горизонтали или по вертикали?
12: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
9: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Цаль объявила о ликвидации в Газе 2 боевиков Нухбе. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛЬ сообщила о ликвидации на севере сектора Газа 2 боевиков спецподразделения Нухба, военного крыла Хамаса. Один из них, Шариф Шади Ибрагим Лабад, по утверждению израильской армии, участвовал в нападении на КПП Эрес 7 октября. Лабад был ликвидирован в результате удара, нанесенного во вторник, 15 сентября. Еще одним ударом, нанесенным днем ранее, был ликвидирован Юсуф Саад ад-Дин Аз-Заим, которого ЦАЛЬ называет командиром подразделения Нухба, военного крыла Хамаса. По заявлению пресс-службы ЦАЛЬ, в последнее время оба боевика занимались подготовкой нападений на израильских военнослужащих и граждан Израиля, а также восстановлением военного потенциала Хамаса. Армия заявляет, что эти действия представляли собой систематическое нарушение соглашения о прекращении огня, а удары были нанесены для устранения непосредственной угрозы. Перед ударами, как заявляет ЦАЛЬ, были приняты меры для снижения риска для мирного населения, в том числе применялись высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение. Источники в Газе ранее называли Шарифа Шади Ибрагима Лабада сотрудником службы гражданской обороны и сообщали, что он был убит 15 сентября в районе Шейх-Радуан в городе Газа. Израильская полиция и бойцы МАГАФ обнаружили на крыше жилого дома в Хевроне пулемет MG-34 и около 100 патронов калибра 7,62 мм. Пресс-служба полиции сообщает, что операция была проведена несколько дней назад на основании разведывательной информации после сообщений о недавней пробной стрельбе. Оружие и боеприпасы переданы на криминалистическую экспертизу. Полиция пытается установить лиц, причастных к хранению и использованию пулемета. О задержаниях в связи с этим делом пока не сообщается. Не исключено, что речь идет о предотвращении теракта с применением пулемета. Как сообщает информационный портал «Вести», боец пограничной полиции был вынужден открыть огонь по подозреваемому в Умаль-Фахме, который на него напал. Подозреваемый получил ранение и был эвакуирован для получения медицинской помощи. Его состояние квалифицировано от средней степени тяжести до тяжелого. Инцидент произошел после погони бойцов МАГАВ за подозреваемым на шоссе номер 65. Преследование началось, когда водитель отказался остановить свой автомобиль по требованию полицейских. Управление аэропортов Израиля предостерегло пассажиров, пользующихся аэропортом Бен-Гурион, от обращения к частным компаниям, предлагающим услуги валет-паркинг, прием автомобиля у терминала, его парковку на время поездки и последующий возврат владельцу. В управлении рекомендуют пользоваться общественным транспортом либо официальными парковками аэропорта. В управлении аэропортов подчеркивают, что компании, рекламирующие услуги как парковку в Бен-Гурионе, в аэропорту или рядом с терминалом, не имеют официального разрешения на такую деятельность. На сайте аэропорта прямо указано, что услуги валет-паркинг в Бен-Гурионе не предоставляются, а предлагающие их частные компании действуют без разрешения управления аэропортов. По сведениям израильских СМИ, в управление аэропортов поступали жалобы пассажиров, воспользовавшихся подобными услугами. Владельцы сообщали о повреждении автомобилей, полученных штрафах и трудностях при попытках связаться с компанией, которой они передали машину. В некоторых обращениях также утверждалось, что автомобилями пользовались во время нахождения их владельцев за границей. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: В эфире программа «ПМ».
15: Вместо Павла Михайловича на поле выходит Игорь Львович.
18: Павел Михайлович, отдыхай спокойно. Пульт в надежных руках.
19: Это «ПМ. Подмени Михайловича».

0: 17 сентября сегодня, да? В эфире программа PM. Я бы даже сказал BPM, без Павла Михайловича. Меня зовут Диджей Рубин. До двух часов буду в эфире вместе с вами. Павел Михайлович в отпуске, но уже слышны его громкие шаги. Я думаю, что сразу после Йом-Кипура он вернется, да? Да, мне говорят, так и да. Так что вы пока держитесь. Давайте поговорим вот о чем. Еще целый час я буду вместе с вами. Какая песня может запороть любой праздник? Что нельзя включать на юбилее, на бритмеле или на свадьбе? У меня вот такой яркий пример. Мама невесты подошла ко мне во время свадьбы и попросила включить песню «Алкоголичка» и посвятить маме жениха. Ну, песня прозвучала, я не стал, правда, посвящать, поэтому остался жив. Поэтому я смог приехать в студию Первого радио, и все нормально. 054-2070-800. Какие песни ни в коем случае нельзя включать? На юбилее, на бритмеле или на свадьбе?
1: Первому радио 25 лет. Let me hear you.

Наш телефон разрывается, но звонить не нужно. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, какие песни нельзя. Просто нельзя и невозможно включить на свадьбе, на юбилее, на бритмиле, чтобы мероприятие не превратилось в бои без правил.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
6: Реклама.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. 2 банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
9: «Ля Вака Лока»
8: – аргентинский мясной ресторан в Герфли.
10: Мединат Иудим, 60.
9: «Ля Вака Лока».
10: «Ля Вака Лока».
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Реклама.
15: Кто там? Вам кого?
16: Игорь Львович, он же Гога, он же Гига, он же Жора, он же Гора, он же Рубинжан. Здесь зажигает?
15: У нас здесь только...

0: такие песни абсолютно невозможно включать на юбилее, на брит-миле, на свадьбе, чтобы мероприятие не превратилось в бои без правил. Прилетело сообщение от Лопуха, он не верит в то, что, дорогие друзья, вы будете отвечать на этот вопрос. Давайте ему покажем. Начинаю читать ваши варианты ответов. На свадьбе нельзя ставить песню One Way Ticket, чтобы жених не удрал. Анна Шнайдер и Сергей Шнайдер прислали такие варианты. Я убью тебя, лодочник. Это если жених работает лодочником или тесть. Так, дальше читаем. Добрый день, первое. Что пришло в голову, это песня «Черный кот». Почему? Каждый, может быть, задумается для себя, если со мной не согласится. Анна прислала такой вариант ответа. Тезка мой Игорь прислал такой вариант. Мы жертвою пали в борьбе роковой. Это вы про брит-милу или про свадьбу? 054-2070-800. Пишите. Хорошее улетит в эфир. Плохое тоже, зато посмеемся.
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
4: «Мантис, Мантис». «Мантис». Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис». «Мантис». Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
5: «Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А».
6: По горизонтали или по вертикали?
5: Какой хинкали? Какой вертикали? «Азнаури».
7: «Азнаури». Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Реклама.

0: называется «Подмени Михалыча». Меня зовут Диджей Рубин. В начале часа постарался узнать, какие песни вы считаете ни в коем случае не должны звучать на свадьбе, на бритмеле, на юбилее. Итак, какие варианты прилетели на наш WhatsApp? Ира прислала такой вариант. Песня Маргулиса «Таня дура». Вдруг на свадьбе есть девушка по имени Таня? Николай из Батьяма. Если жениха зовут Борис, то ни в коем случае не включайте песню «Наш Борька бабник». Хороший вариант. На свадьбе где-нибудь в Дубае нельзя исполнять песню «Увезу тебя в тундру». Сержант прислал такой вариант. Ну, почему бы не увезти из Дубая в тундру? Там погода намного приятнее, чем 45+. Нет? И, наконец, вот еще один вариант прилетел. Я надеюсь, что вы не посвящаете эту песню мне. Ни в коем случае не ставьте в середине свадьбы песню группы «Ленинград Дорожная».
1: Первому радио 20

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Ну что ж, дорогие друзья, программа подходит к своему финалу. Завтра услышимся в программе «Город Диско». Совсем скоро Йом-Кипур, и пускай каждый получит хорошую запись книги жизни.
2: С утра.
1: И на перекрестке выберите правильную дорогу. Бай-бай.
2: Если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин, есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда?

Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

0: Игорь Львович, пару слов для прессы. Как вам было заменять Павла Михайловича сегодня?
1: Было жарко, то ли еще будет.
2: То ли еще будет, ой-ой-ой.
3: Водители, верните глаза на дорогу. Офис, сделайте лицо попроще. Начальник идет. Диджей Рубин уходит, но обещает вернуться.
4: Реклама.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Раненый бойцом МАГАВа подозреваемый скончался. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В больнице скончался Алаа Мохаммид, получивший ранее огнестрельное ранение в Ум-эль-Фахме. В него стрелял боец МАГАВ. По предварительной версии полиции, Мохаммид находился за рулем автомобиля и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Во время преследования произошла автомобильная авария. После ДТП полицейские попытались задержать Мохаммида. Как утверждает полиция, во время задержания он напал на бойца МАГАВа, который в ответ открыл огонь. Мохаммид получил тяжелое ранение, был доставлен в больницу. Позднее врачи констатировали его смерть. Обстоятельства инцидента и применение огнестрельного оружия выясняются. По данным информационного портала «Вести», палестинская автономия осудила решение США не позволить председателю палестинской автономии Абу Мазену прибыть в Нью-Йорк и принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Министерство иностранных дел автономии назвало это решение необоснованным и заявило, что данный шаг противоречит усилиям по укреплению доверия и развитию отношений между палестинцами и США. Как сообщает информационный портал «Вести», мировой суд в Эйлате продлил на 6 дней арест жителя города, подозреваемого в попытке убийства своей 67-летней жены. Накануне женщина, получившая ножевые ранения и травмы, была доставлена в больницу Йосефталь в городе в состоянии средней степени тяжести. Полиция задержала ее мужа, который признался, что нанес супруге ножевые ранения. Суд запретил публиковать личные данные подозреваемого, не дав объяснений по поводу этого решения. 82 человека погибли и десятки пострадали при обрушении на золотоносном руднике на западе Судана. Предполагается, что множество людей остается под завалами, точно их количество неизвестно. Миллионы людей в Африке трудятся в шахтах, где не соблюдаются минимальные условия безопасности труда при постоянном риске обрушений и других чрезвычайных происшествий. Стороны конфликта в Судане используют добытое золото для финансирования гражданской войны. Большая его часть контрабандно вывозится в соседние страны. При этом сами прииски нередко находятся в зоне конфликта, что мешает и поисково-спасательным работам. Полиция Израиля просит общественность помочь в поисках 53-летнего Эрзе бен Наима, жителя Афулы. В последний раз его видели в Афуле утром 14 сентября по адресу улицы Ицхак-Саде, 4, район Афула-Элит. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего – среднее телосложение, светлокожий, темно-карие глаза, лысый. Был одет в шорты и рубашку с короткими рукавами. Отмечается, что он шел босиком. Всех, кто располагает информацию о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-6. 652-44-44. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Ашдоде 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Детали» с Марианной Беленькой и Марком Кричевским.
13: В эфире программа «Детали».
14: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, Лидия Топельберг права. Марьяна Беленькая.
12: Марк Кричевский.
14: Единственное, кого она забыла сказать, о ком она забыла сказать, это о Дарье Достоевской, потому что без нее все бесполезно. Итак, давайте мы начнем. 40 дней осталось до дня голосования, а картина принципиально не меняется. Ни блок Нетаньяху, ни оппозиционный лагерь не могут показать избирателям, что набирают заветный 61 мандат. Они застряли и начали пожирать сами себя буквально. Сегодня, кстати, очень жестко высказался, буквально две минуты назад читал статью Вали, очень жестко высказался Изенкот. Они опять переругались, я имею в виду оппозиционеры. На этой неделе переругались и представители блока «Только Биби». Они переругались еще очень серьезно по поводу с Винтером, что делать с Винтером.
12: Ну, собственно, и внутри лагеря Изенкота тоже.
14: Я же сказал, переругались. Да. Я же об этом и начал.
12: Там еще вчера ты сказал,
14: и начал, что сегодня они все переругались очень жестко, но переругивались и до этого тоже. То же самое происходит и в другом лагере. То есть, грубо говоря, как я понимаю, партии, которые поняли, что уже, наверное, невозможно перетянуть избирателей из другого лагеря, хотят готовиться к дню после 27 октября. То есть после 27 октября система, наверное, зайдет в некий тупик, скорее всего.
12: Но уже многие говорят про повторные выборы, в общем-то.
14: Мы знать не можем, но мы говорим скорее всего. А значит, ты должен к этому моменту быть в более выгодном положении. То есть ты уже начинаешь пожирать партии собственного лагеря, чтобы к 28 октября прийти в более сильной позиции к новым, так сказать, процессам, которые уже сначала начнутся в Кнессете, а потом, дай бог. Поэтому то, что мы наблюдаем, это, конечно, ситуация очень нездоровая со всех сторон. Я еще раз говорю, со всех сторон, что происходит в ортодоксальном блоке, я уже не буду об этом говорить, мы говорили там тоже все, не слава богу. В общем, не слава богу ортодоксов. Так себе история. В общем, короче говоря, мы приходим к промежуточному финишу. 40 дней, это уже, можно сказать...
12: Это звучит, конечно, 40 немножко о другом. Но ситуация такова.
14: Но как бы там ни было, мы приходим в ситуации полного раздрая со всех сторон, и это свидетельствует о том, что все разговоры, например, сегодня там депутат Буарон, мы наберем не меньше 30, кто-то говорит, Ликуд наберет 34, кто-то говорит 18. Короче, разговоры о том, что мы наберем много, у нас есть какие-то внутренние опросы, все это бульш.
12: А знаешь, мне кажется, когда так люди говорят, они отбивают у своих же избирателей те охоту на выбор. Говорят,
14: с другой стороны, если это говорят 18, тоже отбивают охоту.
12: В общем, понятно.
14: В общем, короче говоря, друзья, мы следим за развитием событий, а на выборы идти-таки надо. Хорошо. Йеменские повстанцы-хуситы. Вот кто на самом деле нас на этой неделе хотел... Ну, я беру в кавычки слово «порадовал», чтобы вы понимали. Я беру в кавычки.
12: А чем?
14: Имеется в виду «удивил», имеется в виду, они стали опять в центре, так сказать, событий. Они вышли,
12: на мировые площадки мировых СМИ.
14: Совершенно верно. И не только СМИ, они, в общем, взяли под свой контроль Бабмальдебский пролив. Гнилое место, как говорит в известном фильме, да, говорит, гнилое это место. Ну и ситуация, которая вокруг этого пролива, ситуация с Ираном, экономическая ситуация с Ираном.
12: Кстати,
14: сегодня,
12: была, да.
14: кстати, была прекрасная статья, вот тебе советую, всем нашим радиослушателям, кто подписан на Wall Street Journal, по поводу того, как тяжело сегодня Ирану перестраиваться с морских перевозок на сухопутные,
12: Бутные, да.
14: насколько там все плохо, и будет еще хуже. И об этом, о том, насколько все плохо и как будет еще хуже, мы поговорим.
12: Мы поговорим с иронистом Владимиром Месаметом.
15: Детали ближневосточные.
14: Владимир, здравствуйте.
12: Добрый день.
16: Добрый день.
14: Владимир, ну мы давайте начнем не с них, а с вас. Потому что мне Марьяна по большому секрету рассказала, вы написали книгу. Давайте начнем с книги, а потом вернемся уже, собственно говоря, к текущим событиям. Да.
12: Они никуда не
14: ну, Марьяна сказала правду?
16: Марьяна сказала полуправду.
14: Полуправду?
16: Дело в том, что я не написал книгу, я ее написал давно, просто... Просто одно израильское издательство предложило мне выпустить эту книгу в переводе на иврит.
14: Ага, вот так,
16: вот,
14: классно.
16: И это полная правда. Да,
12: ну,
16: да,
12: оно
16: да.
12: наверняка пришлось обновлять, потому что если вы написали давно, многое происходит. Про
14: и как книга, называется да, книга? И книга? Да, да, да, вот давайте в двух словах
16: расскажите. Во-первых, книга, во-первых, у меня, как бы сказать, не хвастаясь скажу, что у меня вышло несколько книг в Москве. Есть там издательство Института Ближнего Востока, и вот этот институт, я с ним, так сказать, активно сотрудничаю, и вот оно выпустило за последние... Так, с 2009 года, за последние 17 лет оно выпустило 8 моих книг. Так вот, это издательство израильское, называется НИВ. Оно довольно приличное израильское издательство. Оно заинтересовалось всеми книгами, но выпустило, но решило перевести одну книгу, которая выпущена в 2023 году. Книга называется «Иранская ядерная программа как фактор противостояния Ирана и Израиля». Тема mm-hmm. как бы актуальная, но понятно, что поскольку книга выпущена в 2023 году, ее нужно то, что называется на иврите «леаткен», то есть актуализировать.
14: Ну да, да,
16: вот,
14: да.
16: Да, вот я этим как раз сейчас и занимаюсь.
14: Во-первых, мы вас поздравляем, что ваша книга вышла на иврите, а теперь давайте актуализируем.
16: Нет, не вышла, выйдет.
14: А, выйдет. Вот вы да. видите, как вот я тороплю события. А теперь давайте, Владимир, с вами актуализируем текущую ситуацию. Да. Что не попало да. в книгу? Давайте, Владимир.
16: Ну, не попали последние события, не попала политика Соединенных Штатов уже этого года. Вот сейчас знаменита такая политика, которую Соединенные Штаты объявили ровно месяц назад, так называемая политика по отношению к Ирану, которая называется «экономический изгой». То есть она ввела 25 августа политику под названием «экономический изгой». То есть сделать так, чтобы Иран настолько обессилил, чтобы он стал в экономическом мире изгоем. Но вы знаете, что сделать это очень трудно, потому что Иран – страна, которая, кроме всего прочего, еще и добывает нефть и продает ее, и с газом у нее довольно неплохие дела, поэтому сделать это трудно. Но американцы, так сказать, создали такую программу, они ее реализуют, не скажу, что успешно, но реализуют. Но, собственно, Ирану, в общем, к этому не привыкать, потому что в регионе Ближнего Востока он много лет был экономическим и политическим изгоем, и сейчас, в общем, в этой ситуации и находится. Но вот они хотят больше, они хотят воздействовать
12: вот
16: на Иран.
12: А вот какая ситуация экономическая в Иране, вот сейчас как раз... Марк начал с того, что проблемы с сухопутными
14: поставками,
12: с логистикой
14: со всей
12: и
14: да.
12: вообще все плохо. Вот насколько это действительно так?
16: Ну вот для этого не надо, в общем, далеко как бы ходить. Стоит заглянуть на страницы сегодняшних иранских газет. И вот газета под названием «Хамшахри», она публиковала на первой странице большую статью под названием «Неминуема ли гиперинфляция?». То есть что такое для Ирана гиперинфляция, если там уже сегодня один доллар равен 2,3 миллиона реалов. Вот. И значит 230 тысяч туманов. У них одновременно ходят реалы и туманы, просто 10 реалов – это один туман. То есть уже все иранцы, миллионеры, даже те, кто зарабатывает всего, там, скажем, зарплату в $100, он уже миллионер. Поэтому, конечно, неминуемо, тем более, что вот это потолок 2 миллиона был достигнут где-то полтора месяца назад, уже 2,3. Понятно, что они пытались какое-то время выйти из этой ситуации. Там,
14: Владимир, а у меня к вам вопрос. Кажется, я прошу прощения. Да. Вот вы знаете, я видел ролик. Может быть, я не знаю, может, ну, вроде как не ИИ его сгенерировал. Я вот видел, что там капитан, вроде как полиции иранской, положил там фуражку, там сколько там количество яиц, еще чего-то, и сказал, это моя зарплата за месяц. И вот мы знаем с вами прекрасно по истории любой страны. Силовые структуры стреляют в свой народ только тогда, когда им платят за это деньги. Бесплатно никто убивать, знаете, как дураков нема. Так вот, на ваш взгляд, есть ли у иранского правительства сегодня возможность, ну, нормально содержать свои силовые структуры для того, чтобы они, в общем, имели мотивацию стрелять в народ?
16: Ну, в Иране силовики никогда не страдали от маленьких зарплат, им всегда, так сказать, платили довольно хорошо, и в последнее время также платят, поэтому здесь может быть какой-то передерг, но в принципе они получают достаточную зарплату, но в Иране просто растут цены, и на ту зарплату, которую ты мог купить, скажем, там, не знаю, ну там, 3 ведра яиц, ты сегодня можешь купить только 1 ведро, поэтому, в общем, в этом плане, конечно, все идет вниз, и силовики тоже, и кроме того, силовики в последнее время там довольно часто выступали даже с демонстрациями. Например, когда были там ликвидации, и в ликвидациях пострадали и силовики иранские. Тогда иранские силовики вышли на демонстрацию на площади Азади в Тегеране, и они требовали пересмотреть отношение к силовикам, то есть повысить зарплату, сказать, создать какие-то новые условия безопасности, чтобы их вот так вот не отстреливали. И поэтому, в общем, что-то делают, но понятно, что, наверное, не радикально, хотя в стране просто очень тяжелая ситуация. Правда, здесь всегда, когда говорят о том, что сколько еще иранцы будут терпеть, и есть ли там деньги, всегда ссылаются на то, что в Иране есть знаменитые иранские такие исламские фонды, которые накопили очень большие деньги и, в общем, не стараются с ними поделиться страной. Их пытаются там на них как-то воздействовать, причем эти фонды действительно серьезные. Я вам приведу такой пример. Когда вот пришел к власти Трамп, то в Иране сразу поняли, что это человек серьезный, и к Ирану он будет, так сказать, там будет вести довольно жесткую позицию. И тогда несколько людей, активистов этих исламских фондов, сказали, что а сколько нужно денег, чтобы, так сказать, выжить в эпоху Трампа? Им сказали, ну, нужно там на год, скажем, 100 миллиардов. И фонды сказали, у нас есть такие деньги, не переживайте. Делайте нормальную, гордую иранскую политику, и мы выдержим.
14: Владимир, а еще один вопрос, который вот, скажите, вот это просто мало времени, потому что про Иран можно говорить очень долго, интересная тема. Вот хуситы, то, что происходит в Йемене, на ваш взгляд, для выживания иранского режима, это в плюс или минус? То, что происходит в Саудовской Аравии, это плюс или минус? Это вот, как это воспринимается внутри Ирана?
16: Смотрите, то, что мы всегда знаем, что прокси-образование, прокси – это сила Ирана, это его передовой, так сказать, передовой авангард. Мы знаем, что Ирану будет, я говорю будет, потому что, так сказать, как бы есть уже к этому предпосылки, будет очень, очень тяжело без Хизбаллы, потому что Иран жив вот этими прокси-образованиями, потому что если бы не было прокси-образований, то Иран был бы один на один, например, с Израилем, еще с другими странами, которые представляют для него такую реальную опасность. Но прокси, как бы, это та жила, которая Иран все время подкармливает. И поэтому таких вот прокси-образований не так уж много осталось, потому что, ну, Хизбаллу там по этой горе ударили, и, в общем, ее очень сильно сбили с ее пути. Точно так же можно говорить про, скажем, про Хамас, точно так же можно говорить, например, про шиитские образования или на самом деле прокси в Ираке и так далее. Но дело в том, что когда мы говорим о хуситах, здесь несколько иная ситуация. Хуситы находятся очень далеко, и Иран ими активно, в общем, не управляет. Но что интересно с хуситами? Интересно то, что они очень идеологически мотивированы. Дело в том, что хуситы – это шииты. Причем шииты – представители и болеющие за такую древнюю йеменскую династию, как зиидиты. А зиидиты как раз и были шиитами. Зиидиты в 1962 году ушли с политической арены в Йемене, и с тех пор в стране идет борьба за то, чтобы вернуть их к власти. И хауситы – наиболее последовательная такая группировка, ну, группировка довольно значительная. Вот в ней достаточно много бойцов. Я не буду говорить точные цифры, потому что их никто, по-моему, не знает. Но достаточно серьезная. И вот она мотивирована, и поэтому, например, приведем один пример в отношении этой мотивированности. Когда было 7 октября, и когда начались, так сказать, серьезные осуждения мировой общественностью, так сказать, Хамаса, и того, кто это вытворил, то тогда, в общем, в мире достаточно, как бы, ну, восприняли это не очень серьезно. Единственные страны, в которых были серьезные демонстрации в поддержку Хамаса, просто миллионные демонстрации, это был Йемен, где хауситы как раз собирали просто стадионы и площадя с тем, чтобы выразить поддержку палестинцам. А поддержка шла от того, что, в общем, палестинцы пользуются довольно большой поддержкой Ирана. Иран дал ФАС, и они, в общем-то, сделали. Поэтому хауситы очень серьезны, но хауситы... Это организация, которая находится далеко от Ирана, и поэтому они как бы ими оперативно руководят достаточно, я бы сказал, вяло. Потому что они уже науськаны, и они знают, что им делать. Поэтому ими не надо серьезно руководить, им нужно просто давать, так сказать, возможность жить. То есть поставлять оружие, давать советников и так далее, что иранцы успешно делают и, в общем, снимают сливки со всего этого.
14: Владимир Месамед, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче. Успеха вам и здоровья. До свидания. Ну и, собственно говоря, отверь, кстати, в рассказ о том, вроде бы они сбили этот F-15 саудовский, что они сбили собственные ракеты. Я не могу себе представить ракетную промышленность хуситов.
17: Ты знаешь, но они же попадали достаточно.
14: Они попали как, сейчас.
17: Нет, я имею в виду до этого и по судам, и к нам залетало по Тель-Авиву.
14: То, что у них есть ракеты, да. То, что они сказали, это мы ее сделали.
17: Слушай, на самом деле там могут быть все и могли и случайно попасть, и могли...
14: Я не про это. Я не про то, что у них есть ракеты.
17: Нет, то, что сделали, да, верю.
14: Ты веришь, что у них есть ракетная программа, они сами сделали ракету?
17: С помощью иранских схем. Они же учились,
14: все равно, что-то мне...
17: А если в Газе могут, чем хуже, то хуже.
14: Ну нет, но системы ПВО в Газе не делали. Там делали ракеты, которые там... Но системы ПВО не...
17: Ну, подожди, они сбили самолет, не систему ПВО.
14: Ну, а как, подожди, сбить самолет системой противовоздушной обороны? Ну, как, окей, а чем ты еще собьешь? Автоматом? Ну, просто я, честно говоря, в технологичность хуситов. Ладно.
17: Инженеры иранские.
14: Знаменитый хуситский хай-тек в действии. Хорошо,
17: мы зря пренебрегаем нашими соседями.
14: Не, боже упаси, после 7 октября мы ко всем относимся крайне серьезно.
17: Да.
14: После небольшой рекламы мы вернемся.
18: Программа «Детали». Реклама.
19: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
20: А можно еще дешевле?
19: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
20: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
19: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
22: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Маданэй Мани».
23: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
18: Реклама. В эфире программа «Детали».
14: так, наша программа продолжается. Собственно говоря, мы начали с того, что...
17: Политики все разбросаны.
14: 40 дней до выборов. Да, и все воюют со всеми. Ну, а что делать? Выборы — это вот всеобщая война. И, слава богу, должна быть не горячая. И пусть они друг с другом обвиняют все, но не должны делать ролики, подобные ролику Смотрича. А все остальное имеет право он критиковать и Амита, и Бахаравмиару, все нормально. Но вот ролики подобного провокативного, так сказать, образа нельзя делать, которые просто могут больных людей заставить, я не знаю, там взять пистолет и выстрелить. А так все нормально. И вот много на этой неделе сказал, много о чем сказал лидер партии «Наш Дом Израиля» Виктор Либерман. И, собственно, я буквально там за 20 минут до нашего эфира с ним немножечко поговорил.
0: Детали политические.
14: А Виктор Либерман, здравствуйте.
1: Шалом.
14: Вы заявили, что не будет правительства с РАМ, но без арабов коалиция у нынешней оппозиции тоже не вырисовывается. Как вы видите развитие событий после 27 октября?
1: Я уверен, что 4 основные партии, те, кто стоят на сионистских позициях, те, кто стоят на позициях всеобщего призыва, наберем намного больше, чем 61 мандат. Я уверен в нашей полной победе. Точно так же, как было в Венгрии, я уверен, что вот этот венгерский сценарий произойдет у нас 27 октября. Опросы такие, опросы сякие, это ничего не значит. То, что решает, это день выборов, и я уверен, что мы одержим однозначную победу.
14: Хорошо. Никакого сотрудничества с Нетаньяху не будет, заявили вы. В это же самое время второй номер в списке Яшар Йорам Коэн, бывший руководитель Шабака, заявил, что не отвергает на корню такой сценарий. Вот если сценарий все-таки, тот сценарий, о котором вы говорили, что не будет однозначной победы, что для вас предпочтительнее, идти на новые выборы или все-таки вот сценарий, когда...
1: Для нас есть только один сценарий. Уверенная победа, убедительная победа. Никакого другого сценария не будет. И хочу напомнить, Нетаньяху не может быть премьером просто в силу обстоятельств. Не знаю, если вы следили, в свое время произошла трагедия Нахаль-Цафит, то есть учащиеся Михины подготовительных курсов Бней-Цион пошли в экскурсию, 10 человек, к сожалению, погибло. И состоялся суд над главой этой Михины. Хотя он не принимал участия в этой экскурсии, его там не было. Вместе с тем сказали, на тебя распространяется как бы министерская ответственность, то есть административная ответственность распространяется на тебя, и он получил 7 лет. У нас, начиная с 7 октября, более 2000 солдат и граждан Израиля погибло. 26 тысяч солдат находятся под опекой Министерства обороны, то, что называется Агафа Шикум, то есть
14: реабилитация, да.
1: Да, поскольку они получили тяжелые ранения физические, душевные. 80 тысяч граждан находятся по этой же причине под опекой Битуаха Луми. Не может быть, чтобы никто не нес за это ответственность. Более того, в свое время Нетаньяху сам сформулировал вот эту новую парадигму «Ата Арош, Ата Ашем», то есть «ты глава, а вся ответственность на тебе». И Нетаньяху должен ответить за все, что произошло тогда. Он не может сказать, что он не знал, что его не предупреждали. И как глава правительства, он прежде всего он несет ответственность за эту трагедию, самую страшную резню в истории нашего народа, начиная с Второй мировой войны. И поэтому он не может быть никаким участником будущего правительства ни в какой форме.
14: Первым законом, который примет коалиция, будет закон о всеобщей воинской повинности, сказали вы. Во-первых, какое будет, если первый закон будет о всеобщей воинской повинности, в каком он будет виде? Потому что я смотрю, у Изенкота одно представление, Гвайнет написала...
1: Только один вариант. Причем я его уже поднимал в Кнессет, и Гадя Айзенкот проголосовал за него. Каждый молодой человек, которому исполнилось 18 лет, должен будет явиться в военкомат. Неважно, еврей, мусульманин, христианин, друз, черкес. 18 лет все приходят в военкомат. Армия решит, кого она хочет на военной службе, все остальные на гражданскую службу. Точка. Никаких больше не будет исключений, никаких там цифр, никаких освобождений, ни одного освобождения. И самое главное, еще, наверное, важно подчеркнуть, что следующая коалиция, она будет коалиция, которая будет стимулировать алию, будет стимулировать репатриацию, а не наоборот. Делать все, чтобы задушить репатриацию, прежде всего, из стран СНГ. Мне бы очень хотелось отметить именно этот момент. Нынешняя коалиция является самой антикоалицией, направленной против алии из бывшего Советского Союза. Вы знаете, еще на стадии подписания коалиционных соглашений Ликуд подписал соглашение с партией Ави Маоза об отмене поправки к закону о возвращении для внуков. Для внуков, что на них не будет распространяться право возвращения. За подписью, личной подписью Нетаньяху. Второе, вы, наверное, помните, закон о паспортах, который провела НДИ в 2017 году. В 2023 уже была отменена этим же правительством. То есть у них было время заниматься именно отменным законом о паспортах для тех, кто приехали из СНГ. И, конечно же, факт, что среди первых 30 кандидатов в списке Ликуда в Кнессет не нашлось места ни одному кандидату, говорит уже этот факт, говорит сам за себя.
14: Окей.
1: И поэтому коалиция и будет заниматься всеобщим призывом, и будет стимулировать алию, и это будет совершенно другое правительство.
14: За последние годы Израиль покинули, я опять же цитирую вас, 270 тысяч человек. Если нынешняя коалиция выиграет эти выборы, Израиль покинут 500 000. Откуда взялась подобная цифра?
1: Прежде всего, это было опубликовано нашим налоговым управлением, которое находится под... является частью Минфина, а министром финансов является Смотрич. То есть 270 тысяч – это та цифра, которую люди закрыли свои дела в Масахносе, то, что называется на иврите «Лизгород Атикба Масахноса». То есть они объявили, что они оставляют Израиль, у них больше нет никаких налоговых обязательств. Причем речь идет о людях с высоким образованием, с хорошим образованием и с высокими доходами. Это официально опубликованный отчет нашим налоговым управлением. И более того, я разговаривал с людьми, которые принимали участие в составлении этого документа. Они сказали, что по их оценкам, в ближайший год, если нынешнее правительство сохранится после выборов, еще 500 000 человек оставит Израиль, причем 500 000 человек, опять-таки, образованных с высоким уровнем дохода.
14: Ну, печально. Хорошо.
1: Но это официальные данные. Точно так же, как бюджетный отдел Минфина официально опубликовал, что если не будет принят закон о всеобщем призыве, то всем тем, кто платит налоги, придется увеличить на 16% выплату налогов. Опять-таки, это официальная бумага Минфина, не НДИ, не оппозиции, а официальная бумага
14: Вот смотрите, вы сказали, нужно вернуть политическую систему в нормальное состояние. Вы можете привести пример израильской нормальности, и что вы имеете в виду под этим словом?
1: Это ненормально, когда последний закон, который проводится в рамках Кнессета этого созыва, в коалиции, который говорит о раздельном обучении в академии, это бред. Это в обстановке войны. И наоборот, попытки провести закон о всеобщей мобилизации торпедируются нынешней коалицией. Тот же самый бред, когда во время демонстрации в Бней-Браке бывший главный раввин Израиля Ицхак Юсеф со всеми раввинами, со всеми депутатами от партии ШАС на их демонстрации

0: небезопасных
1: Окей.
0: граждан.
1: Последний вопрос. Действительно, хотел вот уже, знаете, как евреи прощаются, не уходят. 40 миллиардов для армии. Что с этим?
0: Не 40. Проблема, что армия уже перешла черту 180 миллиардов шекелей. До конца года армии нужно более 200 миллиардов шекелей. Причем, когда утверждался в марте этого года бюджет, я сказал с трибуны Кнессета до утверждения, вы подаете абсолютно ложный бюджет. То, что этот документ является чистым враньем, не отражает реальных запросов, прежде всего в области безопасности, вы почему-то от этого отмахиваете, скрываете это и переводите десятки миллиардов шекелей всем своим приспешникам, всем приближенным на коалиционные деньги, на какие-то безумные параграфы, связанные с уклонистами, ортодоксальному сектору. Вот эти деньги вытащите оттуда и передайте армии. И нужно понять, что субсидирование ортодоксального сектора в этом, в 25-м году составило как раз 37 миллиардов шекелей. Именно поэтому, когда мы придем к власти, мы заберем все эти бюджеты от ортодоксов, от уклонистов и передадим эти бюджеты армии, тем, кто служит в армии, те, кто делает милуим, они будут пользоваться этими бюджетами, а не дезертиры.
1: А Виктор Либерман, большое вам спасибо и удачи.
0: Спасибо.
1: Удачи.
0: Спасибо.
1: До свидания.
2: Программа «Детали».
3: Наша программа продолжается. Ну, как любой политик говорит о том, голосуйте за нас, и будет вам счастье. Ну, давай о хорошем. Потому что мы постоянно там... Потому что, правда, хорошее не воспринимается. Всегда воспринимается...
4: Кажется,
3: вот,
4: да.
3: Еще что... меня так учили, когда я был, да, молодым, зеленым. Итак, Израиль и Марокко договорились перевести отношения на новый уровень. Бюро по связям в Рабате и Тель-Авиве станут полноценными посольствами. Потом 7 октября не было полетов марокканских авиакомпаний сюда, они возвращаются. Что такое, с одной стороны? С другой стороны, вот мы так и не поговорили, я хотел бы, чтобы ты сказала, вот эта история с хуситами, обстрелами Саудовской Аравии, она усиливает Израиль или ослабляет? И вот то, что с Марокко происходят позитивные вещи, это связанные дела или нет?
4: Не думаю, что с Марокко совсем связано. Я думаю, это параллельный процесс, но действительно хорошая новость в том, мы ее наблюдали весь процесс, что соглашение Авраам, несмотря на все, что мы пережили за 3 года, живы и развиваются, и вот с Марокко мы повышаем уровень отношений, и товарооборот растет значительно, и много израильских туристов ездят.
3: Одна Мири Регев 8 раз была. То есть она сделала всю статистику. Спасибо ей за это.
4: Да, но она была не единственной, собственно говоря.
3: Конечно, она со всем министерством ездила. Конечно, не единственной.
4: Вот, так что в общем, отношения развиваются общими усилиями. Саудовская Аравия, да, мы видим, что Саудовская Аравия не очень радостно довольна союзом Турции и Пакистаном, которые ей ничем, кроме сочувствия, не помогают.
3: Хорошим словом, это всегда.
4: Добрым делом.
3: Добрым словом,
4: да. Поэтому, да, я всегда очень, знаешь, когда говорят, ой, все пропало, Саудовская Аравия заключила с Турцией и Пакистаном, Израиль, все про дальше нехорошее слово. Или там другая ситуация. Да, нехорошая ситуация, но мы видим, что все, в общем-то, в регионе зыбко, нестабильно, и никто, в общем-то, все эти годы научили, что яйца в одну корзину складывать не нужно.
3: Хорошо, я имею в виду, смотри, я где-то читал, хочу, чтобы ты свое мнение сказала, что та ситуация, сложная ситуация, я не помню, в Мааривии, ну не помню, сейчас читаешь постоянно.
4: Неважно, да, да, все смешалось, да, все, да, одно и,
3: да,
4: то же,
3: да,
4: пишут.
3: Кони, люди, все смешалось. Что та ситуация, в которой сложная ситуация, сложнейшая, попала Саудовская Аравия, может быть с геополитической, со стратегической точки зрения выгодной Израилю, в том смысле, что королевство... начнет идти к нам навстречу.
4: Да, об этом некоторые пишут, что, может быть,
3: да,
4: все-таки продавят соглашение Авраама. Слушай, я была еще, честно, помнишь, скептична в 23-м году, до войны еще, да, что это произойдет, но тогда все-таки в какой-то момент мне показалось, что я действительно не права, но вот первым испытанием 7 октября действительно Саудовская Аравия дрогнула. Возможно, сейчас на нее... надавит можно было. Если США надавят...
3: Надавит США или надавила жизнь? Это же жизнь важнее США.
4: Жизнь вместе с США, скажем.

0: так. Потому что не всегда достаточно жить, потому что все-таки Саудовская Аравия, она вертится как может, и не в очень хорошей ситуации. Но ей будет трудно вот, отказаться от всех предыдущих слов с палестинцами. Ну, может быть, что-то изменится, может быть, контакты активизируются. Она не будет так торопиться в объятия Турции и Пакистана. Посмотрим. Это такой длительный процесс. Может, сработать, может, нет. Я не думаю, что они это будут делать в любом случае перед выборами в Израиле.
1: Нет, но перед выборами в Израиле никто ничего не будет делать.
0: Никто, да.
1: Я думаю, в Израиле никто, да, включая Израиль, никто не будет ничего делать. Хорошо, друзья мои, давайте мы пойдем на небольшую рекламу, потом займемся проблемами кино, но уже после рекламы.
2: Программа «Детали». Реклама.
3: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. «Махсаней Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
4: Запомните, лэптопы покупайте только в «Махсаней Хашмаль».
7: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
8: «Ля Вакалюка».
7: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
9: Медина Теудим, 60.
8: «Ля Вакалюка».
9: «Ля Вакалюка».
2: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Дорогие друзья, на этой неделе мы узнали, что есть такое слово «НАЗА», имеется в виду, оно обозначает
0: побочные
1: потери, побочные потери. Много сказано глупостей, ну, например, лишить гражданства. Это, конечно, глупость из разряда невероятных. Но, тем не менее, много, вот, скажем, Вайнет опубликовал большую статью с подполковником, там, Алифом, да, и он рассказал, что все, почему он все это жестко прошелся по всем этим вопросам, и он как бы говорил, что вопрос очень важный, а как вот, если посредине всех этих вот построек стреляют, что делать, ну и так далее. Он сказал, я бы с ними поговорил, задал бы им вопрос, но он очень возмутился, но он вел себя прилично, в отличие от политиков, потому что эти разговоры лишить гражданства, ну четвертуйте на Красной площади или где-то на площади Дизингоф, ну сделайте так. Хотя, опять же, ну и давай мы поговорим о художественной значимости.
0: Значимости, да, мы поговорим с кинокритиком Алиной Ребель.
2: Детали культурные.
0: Здравствуй, Алина.
10: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алина.
0: Хотели спросить, насколько оправдан с художественной точки зрения, с кинематографической, весь шум вокруг фильма «НАЗА». И, знаешь, даже, наверное, меня вот всю неделю не отпускает вопрос, а где такой же шум вокруг фильмов, если они вообще, да, не существуют, но насколько они вот прогремели про 7 октября, про осмысление того, что произошло. Ну, «Фауда» есть шум, но он не фестивальный, все-таки это разное кино.
1: А Netflix это еще лучше, чем фестиваль.
0: Ну вот что вообще происходит в киноиндустрии вокруг 7 октября?
10: Ну, смотрите, здесь у меня ответ, к сожалению, будет печальный, потому что мне израильские продюсеры все эти 3 года говорят, что бойкот, вот тот бойкот, который объявляли израильской киноиндустрии громко, да, во главе с Хавьером Бардемом и прочими деятелями, он существует. И фильмы, которые предлагаются, израильские фильмы, в том числе 7 октября, их не берут на фестивале класса А, хотя при этом в 2024 году, например, на Берлинале была картина о наших заложниках Томаша Валя, и ее очень хорошо принимали, и фестиваль открывался тем, что на красную дорожку директор фестиваля вышла вместе с командой с портретами наших заложников, братьев Куньо. слава богу, их освободили, и Том Шуваль переснял финал своей картины «Письмо Давиду». А в этом году, как мы видим, израильские фильмы практически не попадают, очень мало попадают на фестивали класса А. Сейчас в Торонто показывают «Наши любови» Ави Нешера, который, да, говорит о 7 октября, но Торонто, конечно, не Венеция, не Канны или не Берлинале. У нас есть три фестиваля класса А, которые создают вот весь этот шум и определяют, собственно говоря, наградной сезон. Поэтому здесь мне порадовать вас нечем. При этом довольно внятно звучит, конечно, голос палестинских кинематографистов, активистов. На каждом фестивале за эти три года, на которых я была, обязательно были фильмы о Палестине. Все их я смотрела, честно. Обо всех этих фильмах я могу сказать только одно. Они, к сожалению, они очень разного качества, художественного, да, в основном не очень высокого. Но, к сожалению, все они сняты не для того, чтобы фильм снять, да, и что-то такое полезное сделать для киноискусства, а просто для того, чтобы обвинить Израиль. Довольно огульно, довольно прямолинейно. Именно поэтому в данном случае я позволяю себе чаще всего, говоря об этих фильмах, произносить слово «пропаганда». Вот, например, была история в прошлом году на Каннском кинофестивале. Была картина «Положи свою душу в руку и иди» иранской постановщицы, которая, значит, дозванивалась в Газу до своей героини, героиня ее поэт и фотохудожница, и расспрашивала ее о том, что же там происходит. А накануне Каннского кинофестиваля стало известно, что Фатма, вот эта героиня, она погибла. И, кстати, тогда тоже речь шла о сопутствующем ущербе. Цааль заявил, что в тот момент, когда она погибла, именно там находился некий деятель Хамаса. И честно сказать, когда все это произошло, я очень внимательно изучила все, что писала, публиковала, делала Фатма. Ну и, в общем, у меня заняло буквально там 2-3 часа для того, чтобы долистать ее в соцсети до 7 октября, увидеть, что она ему, безусловно, радовалась, и полистать еще немножечко назад и увидеть, что она присутствовала на разных митингах Хамаса в Газе, когда они вот чествуют погибших своих
1: шахидов. Но вы помните, шахидов? Был фильм вот этот знаменитый BBC-шный, когда разговаривали с мальчиком, а потом оказалось, что он сын высокопоставленного хамасника.
10: Да, конечно, и этот фильм я тоже видела, и этот фильм тоже сделан абсолютно однозначным образом. При этом нельзя говорить, что это происходит исключительно так. Это происходит по-разному. Например, в прошлом году, как мы помним, в Венеции одну из наград получила картина «Голос Хиндраджаб» Каутер Бланхани, и по этому поводу в Израиле тоже очень громко кричали, что все это кровавый навет, все это неправда. И вот буквально месяц назад мы узнали, что Цааль открывает расследование гибели этой 6-летней девочки палестинской, которая погибла в городе Газа, до которой не смогли добраться представители Красного полумесяца, и они тоже погибли. А это, в общем, наводит на мысль, что действительно она погибла от огня Цааля, как, в общем, собственно говоря, и говорится в фильме. При этом фильм совершенно, конечно, чудовищно сделан. Во-первых, просто художественно очень плохо сделан. А во-вторых, он, безусловно, абсолютно пропагандистский. То есть вот там нет попытки разобраться и понять. Там такое прямолинейное обвинение вообще о том, что такое презумпция невиновности. Мне кажется, в мире забыли окончательно, если дело не касается Хамаса. Вот у Хамаса всегда есть презумпция невиновности и право делать что угодно. Поэтому ситуация на самом деле она сложная. Значит, с фильмом «Наза» ситуация не менее такая сложная, потому что я была на самой первой премьере фильма «Нет другой земли». Я, конечно, еще не видела НАЗА, я в этом году не была в Венеции. Но вот «Нет другой земли», когда его презентовали в 2024 году на Берлинале, я там была, это была параллельная программа, показ был во второстепенном зале очень далеко от центра фестивального. Собралась там публика, ну, совершенно очевидно, такая заряженная. Авторы фильма Юваль Авраам, Рахель Шор и двое их палестинских соавторов, они, собственно говоря, вышли на сцену произносить политические речи. И Юваль, и Рахель в интервью говорят о том, что они, конечно, да, вот это активизм. Должны ли быть такие фильмы на фестивалях? Я не уверена. Я не уверена. Я не считаю, что политические вот такие вот абсолютно политические картины, в которых нет, в общем, художественного совсем, а есть прямолинейно высказанная мысль, еще и обвиняющая впрямую и не дающая возможности ответить, это невозможно.
1: Алина,
10: кроме того...
1: Алиночка, спасибо вам огромное, на самом деле, за участие в нашей передаче. Просто, к сожалению, время, но я вас слушал, и если вы будете не против, я с удовольствием сделал бы с вами часовую передачу, и там мы бы с вами все обсудили.
10: С удовольствием.
1: Отлично, все. Вот видишь, как я уже, так сказать, полезная с приятным соединил.
0: И украл у меня практически гостя.
1: Совершенно справедливо.
0: Это
1: вот
0: не, нет, это несправедливо.
1: Это несправедливо, но жизнь, она несправедлива. Спасибо. Ну, а мы, дорогие друзья, вот Алина нам рассказывала о сложных таких вещах. Хотя, ты знаешь, вот что называется Израиль, да, и Палестина. Почти сорван тур Эда Ширана. Это Широна в связи с этой Палестиной. Ты знаешь, да, эту историю?
0: Да.
1: Поэтому что? Как бы... Но Влада Прешель нам расскажет о чем-то гораздо более приятном.
2: Детали культурные.
1: Влада, привет.
11: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, Марьяна.
0: Привет.
11: Да, начну с того, что театр Гешер представляет Jaffa Fest, который уже идет. Не успела я в прошлый четверг выступить у вас в программе, объявить о начале Jaffa Fest, но...
1: У нас просто прошлый четверг мы были вдвоем с Марьяной без гостей.
11: Вот, да, он уже начался, этот фестиваль, 15 сентября в театре Гешер. В этом году особым событием фестиваля станет специальная программа «Крымов Фест». Это специальная программа, посвященная творчеству Дмитрия Крымова, как вы уже поняли. Это один из значительных и влиятельных режиссеров своего поколения. И во время фестиваля сам Дмитрий Крымов встретится с публикой как театральный режиссер, драматург, как педагог. Там будут мастер-классы даже. И собеседник, и как кинорежиссер. Там будет в рамках этого фестиваля спектакль, премьера спектакля «Блуди Мэри», запись программы «Детский и недетский вопрос» в формате «Здесь и сейчас», мастер-класс по актерскому мастерству, показ дебютного фильма Крымова кинорежиссера «Все нормально», презентация журнала «Зима» и много-много всего интересного. На сайте театра Гешер вы можете найти всю информацию и всю афишу, потому что это очень долго это все перечислять. И, внимание, фестиваль стартует 15 сентября, но он не ограничивается 5 днями, он будет продолжаться в течение всего года, так что вы сможете посмотреть все эти постановки в течение всего года. Дальше. Фестиваль «Я с тобой» пройдет с 1 по 3 октября в молодежной деревне Канот, а 2 октября в рамках этого фестиваля будет представлена концертная программа от самого Влада Зерницкого, между прочим. Называется она «Вот так всегда». Она включает в себя песни Влада Зерницкого, концертные байки, мою любимую, кстати, всякие истории из жизни на радио, телевидении, обязательно живое интерактивное общение со зрителями. И вместе с Владом на сцене будет заслуженный артист Украины Дмитрий Гершинзон, любимый слушателями Первого радио тоже. Дальше. Михаил Лобковский в Израиле проведет свои лекции. Это известный психолог, для тех, кто не знает. Да, тема лекции – это будет большой разговор о счастье в Тель-Авиве, Нетании и Хайфе 4, 6 и 9 октября. Отношения от сложных к счастливым. Решен лицеон Бершева и Кармиэль. 5 октября, Бершева 11 октября и Кармель 13 октября. И также «Счастливая жизнь в тревожном мире». Петах-Тиква это будет 8 октября. И Ашдот, сейчас скажу, 12 октября. Следующее. «Золушка плюс. Сказка продолжается». Обычно все самое интересное...
1: А «Золушка плюс бабушка» или «Плюс волк», «Плюс кто»?
11: Плюс один, это современная сказка.
1: «Золушка», точно, а я с «Красной шапочкой» это самое. Вот-вот, я уже давно не читал сказки. «Золушка» — это «Плюс принц», да, я понимаю? Все из...
11: Да, но «Золушка плюс» — это продолжение. Понимаете, в чем самый интерес? Вот обычно говорят, и жили они долго и счастливо, да? А самое интересное начинается как раз-таки после вот этого всего, жили они долго и счастливо, после свадьбы.
1: Мы, ну, потому мы что же после знаем, что ссорились, мы вот же знаем, вот. Что ссорились, что все было плохо, били посуду. Зачем нам это все знать?
11: Там и плохо, и хорошо, там американские горки, потому что до свадьбы обычно все это приторно и сладко, а вот после начинается самая жесть обычно. Поэтому...
1: Сознанием дела, говорит Влада Прешель.
11: Да, да, дважды прочувствовала.
1: Да.
11: Вот. Ну, в общем, «Золушка плюс» — это современный семейный театральный спектакль без слов, который продолжает историю этой сказки. Это романтическая клоунада. А «Золушки и принцы» — вот реально семейная жизнь настоящая. А «Золушки и принцы» много лет спустя. Смешная, трогательная и понятная зрителям любого возраста на любом языке.
1: Ну как
11: там
1: тебе,
11: будет...
1: Марьяна? Вот прекрасно. Как ты вообще относишься к тому, чтобы посмотреть, как они жили?
0: Ну, не да, знаю. Я вот меня звали на «Золушку», никак не дойду, все.
1: Да?
11: Ну, вот, по-моему, Марья... интригуешься, что это клоунада, правда ведь?
1: Ну, да вообще жизнь это клоунада,
0: и можно
1: по большому
0: людям,
1: счету.
0: Людям, которые не знают, вообще языка знать не нужно, в общем-то.
1: Да, вообще жизнь это клоунада сплошная, ну-ну.
11: Да, лучше серьезно к ней не относиться, видимо. Так, это все будет 29 сентября, Гейхал Баир Герцлия. Угу. А дальше «Рок-н-ролльщики», так называется акустическая программа от Максима Леонидова и Алексея Кортнева. Они вместе на одной сцене выступят в Тель-Авиве и в Хайфе. Да, я думаю, что представлять не стоит, кто это, да, все знают их. А, Тель-Авив 8 октября, музей Эрец-Исраэль, Хайфа 9 октября, зал Рапопорт. Ну и напоминаю про робопарк, который для всей семьей вы можете его посетить, он будет интересен всем членам вашей семьи, он работает в Кирьят-Моцкине, он продолжает работать до 3 октября, включительно по субботам, в дни праздников, ну, кроме Йом-Кипура, и вы можете там увидеть громадных говорящих роботов, робозверей с использованием искусственного интеллекта, захватывающее акробатическое шоу группы танцоров из далекой Кении на главной сцене, интерактивный аттракцион робо-дэнс и зрелищный мастер-класс барабанщиков. Вот такое. Все? Это Кирьят-Моцкин, Хашман, им 79.
1: Ну, давай еще одну, давай еще одну. Или все?
11: Ну, напоминаю, что 24 сентября, совсем скоро, в Решен Лиционе, вы можете посмотреть спектакль-мюзикл «Сула. Миф» Григория Грунберга. Это известный режиссер, театральный режиссер, актер, основатель израильского камерного театра «Портрет». И он был почти 30 лет главным режиссером Харьковской филармонии.
1: Вот.
11: Да, 24 сентября, Бейт Аам, Решен Лицон.
1: Все, друзья мои, спасибо большое, Влада, спасибо. Как-то вот Влада заходит в эфир, и все, и жизнь налаживается, такая вся она позитивная, и это прекрасно, на самом деле. Вот этому надо учиться, если возможно этому выучиться. Марьяна.
0: Марк.
1: Нам остается следить за развитием событий, пожелать всем, кто... держит цом-цом-каль, держит этот, как его по-русски?
0: Соблюдает пост.
1: Держит,
0: да, держит
1: цом-каль, естественно,
0: главная печать.
1: Гмар Хатиматува, цом-каль, чтоб вам было самое главное хорошо, но не геройствуйте. Если будет очень жарко, будете чувствовать себя плохо, ну, глоток воды, я думаю, Бог простит. Вот, поэтому, ну, имейте это в виду, а так, цом-каль всем. Марьяна Беленькая.
0: Марк Кричевский.
1: Дарья Достоевская. Встречаемся в этой студии, в этой передаче. Я правильно понимаю, ровно через неделю? Там праздников не будет?
0: Нет, праздников не будет.
1: Все, тогда ровно через неделю, пока.
2: Программа «Детали». На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
12: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
13: подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
17: Реклама.
18: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
19: www.891fm.co.il.
20: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
21: «Хит по радио».
22: На Первом радио.
23: Актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
24: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
25: Война, это все продолжается постоянно.
26: Я буду ждать выборов.
27: Ракеты к нам летели, конечно.
28: Ракеты много куда летят.
29: А что аналитика у нас очень страдает.
24: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
30: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяху выступил на церемонии награждения сотрудников Шабака. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил на церемонии награждения отличившихся сотрудников Общей службы безопасности, что Израиль продолжит действовать против Хамаса, Ирана и Хизбаллы. «Мы сводим счеты с террористами с 7 октября. Никто из них не уйдет от возмездия, и вы воплощаете это на практике. Мы ликвидируем Хамас, мы сокрушим режим в Иране. Мы также займемся Хизбаллой, она тоже падет», — заявил Нетаньяху. По словам премьер-министра, в Иудее и Самарии за последнее время были предотвращены около 1000 попыток терактов. Он также отметил, что продолжаются ликвидации боевиков Хамаса в Газе и что Израиль намерен продолжать преследование участников резни 7 октября. Нетаньяху добавил, что, по его оценке, способность Ирана и его союзников нанести ущерб Израилю была значительно ослаблена, однако работа еще не завершена. Бойцы спецподразделения «Гидеоним-33» полиции Израиля задержали в Балате на востоке Шхема активиста террористической группировки «Танзим», военное крыло «Фатха». Операция была проведена накануне вечером совместно с бригадой «Шумрон» и Общей службой безопасности. По сообщению полиции, бойцы, действовавшие под прикрытием, провели рейд в Балате и обнаружили разыскиваемого в одном из зданий. Задержанным около 35 лет, он является жителем деревни Кафр-Калиль. В полиции заявляют, что он является активистом «Танзима», имеет доступ к оружию. При появлении сил безопасности мужчина попытался бежать и оказал сопротивление. Бойцы открыли огонь по его ногам, он был ранен и задержан. Задержанный передан Шабаку для дальнейшего расследования. Сегодня днем на 20-й трассе около развязки Керен Каямат для Исраэль столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 5 человек. Один из пострадавших, мужчина в возрасте около 70 лет, в критическом состоянии. Его эвакуировали в больницу Ихилов в Тель-Авиве. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Трое человек получили легкие травмы. Они тоже направлены в больницы. Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП. Окружной суд Тель-Авива приговорил к 6 годам лишения свободы профессора Ария Левина, детского гастроэнтеролога и бывшего руководителя отделения детской гастроэнтерологии и питания больницы Вольфсон. Ранее Левин в рамках сделки с прокуратурой признал себя виновным в изнасиловании матери одного из своих пациентов, непристойных действиях в отношении двух пациенток и злоупотреблении служебными полномочиями. Прокуратура требовала приговорить его к 13 годам заключения. Левин признал факты, изложенные в измененном обвинительном заключении, согласно которому преступления совершались в период с 2013 по 2021 годы. Левин был признан виновным в изнасиловании матери несовершеннолетнего пациента, пришедшей к нему за документами сына, а также в непристойных действиях в отношении двух пациенток. Еще в одном эпизоде речь шла о проведении медицинских процедур без согласия пациентки с использованием служебного положения. До слушаний по вопросу о наказании Левин внес 750 тысяч шекелей в качестве компенсации пострадавшим. Он также обязался навсегда отказаться от медицинской практики, обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой аннулировать его врачебную лицензию. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на региональные источники, Саудовская Аравия обратилась к региональным и европейским союзникам с просьбой оказать помощь в защите воздушного пространства королевства в условиях истощения запасов перехватчиков. Согласно публикации, официально Рияд обратился к Франции, Великобритании, Египту и Пакистану с просьбой развернуть в стране свои системы ПВО для отражения воздушных ударов хуситов. Пакистан является союзником Саудовской Аравии по исламскому НАТО. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аждоде 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, на Голландских высотах 36, в Бершеве 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Марк Кричевский. А далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
0: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Старый тополь листву колышет, а тихий вечер покоем дышит. Зов сердец на

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: Да, спасибо группе Берур, израильской группе Берур, за песню, которую они не только открыли сегодняшнюю программу «101 километр» и создали настроение, но и за то, что такие талантливые ребята имеют непосредственное отношение к творчеству нашей страны и к большой армии артистов Израиля. Итак, программа «101», меня зовут Влад Зерницкий, сегодня четверг, 17 сентября. Да, не июня, не июля, а уже сентября. Мы приближаемся к судному дню, и я сразу хочу напомнить вам о том, что в воскресенье у нас будет укороченный эфир, а именно новости у нас закончатся в 14 часов, а эфир в 16:00, и после этого вы будете слушать спокойную музыку, а вечером музыка будет прекращена вообще и возобновится только в понедельник в 20:00, а во вторник мы вернемся к обычному расписанию. Ну а в сегодняшней программе мы с вами обратим внимание на Юрия Висбора. Мы с вами сегодня послушаем новую премьеру, послушаем разные песни, испытаем, надеюсь, разные эмоции. И я отправляюсь вместе с вами в путь со следующей песней. Называется она «5 минут счастья» Татьяна Диченко. И сегодня у нас экспериментальный эфир в Инстаграме Влада Зерницкого. Заглядывайте.

0: всегда.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Да, спасибо, Таня Диченко. А теперь я хочу обратить ваше внимание на Юрия Висбора. Дело в том, что в августе месяце, да, если я не ошибаюсь, нет, в июне, мы вспоминали его, потому что он родился 20 июня, а вот сегодня, 17 сентября, именно 17 сентября 1984 года он ушел, ему был всего 51 год, и вы знаете, он написал свою песню «Цейская». И это была весна 1984-го. Потом он почувствовал себя плохо. Ему диагностировали онкологическое заболевание печени. Но он до последнего не разрешал себе колоть морфий. Он терпел невероятные боли. И говорил о том, что нужно уйти на дно, не опуская флаг. И, кстати, он так и умер. Он разговаривал с медсестрой, делал ей комплименты, и вдруг затих, и его не стало. Я хочу вспомнить еще раз Юрия Висбора с его теплыми песнями, с его замечательным голосом, пусть даже расстроенной гитарой, но это всегда как-то вот заходит. Хотите верьте, хотите нет.
3: Так выпьем, ребята, за Женьку, за Женечку, пить хорошо. Вы помните, сколько сражений я с именем Женьки прошел, и падали годы на шпалы, и ветра неслись шелестя. О, сколько любимых пропало по тем непутевым путям, и в грохоте самосожжения забыли мы их навсегда. Но Женя, вы помните, Женя, если не приходи вот сюда, тогда, в 19 веке, ну, вспомните вы, черт возьми, не двор представляется некий в Воронеже или в Перми. То утро вставало неброско, лишь отцветы на полу, голанкою пахло и воском, и шторы, примерзшие к стеклу. А вы будто только с охоты. Я помню такой кабинет, и пили мы мерзкое что-то, похожее на каберне. Но все же напились порядком, и каждый из вас толковал. Ах, ах, молодая дворянка, всю жизнь я такую искал, но вспомнили то-то, и верно, ни разу с тех пор не встречал я женщины более верных и более чистых начал. Не помню ничьих я объятий, ни губ я не помню, ни рук. Да где ж твоя Женька, приятель? Сюда ее, в дружеский круг. А где-то гуляет отважно, на пляже каком-то лежит. Но это не важно, не важно. Я крикну, она прибежит. Ну что, гражданин, ты остался один, закрывать нам пора. А он заплатил, рассчитался. Намерен сидеть до утра? Да нет, по привычке нахмурюсь. Я вышел из прошлого прочь. Гостиница «Арктика», Мурманск. Глухая полярная ночь.
4: Толковая песня, братан.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
0: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
5: Реклама.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
9: Машину покупаем только в Центркар Азур.
10: 03-558-5458.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов.
13: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
14: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
15: Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Реклама.
4: Эй, Зерницкий, привет за 101-го.

0: Елена Воробей, наверное, узнали ее голос. «Колечко» так называлась песня, которую она нам представила, открывая вторую часть программы 101. Еще раз здравствуйте и добрый день. Я хочу сказать, что в нашем сегодняшнем эфире будут все программы, которых вы ждете. В 16 часов Екатерина Вергунова и программа «Снова Вергунова». В 17 часов Милан Левитин и «Хит-парад», который мы представим. В 19 часов у нас сегодня программа «Прямой ответ», которая будет транслироваться в YouTube. И Марианна Беленькая сегодня ждет интересного гостя. Речь пойдет, разумеется, ну, не разумеется, но в принципе вы понимаете, что одна из главных тем — о хуситах, которые хотят захватить практически морские ворота мира. И о том, чем это может быть чревато и для нашей страны, и для остального мира, и как с этим бороться. Так что Рустам Сулейманов у нас сегодня в прямом эфире у Марианны Беленькой в 19.00 в программе «Прямой ответ». А в 20.00 сегодня очередной выпуск программы «До и после любви». И сегодня вместе с Владленой Прешель в эфире будет новая ведущая Мария Оленева. Две ведущих отправятся в путь, и теперь они рассматривают темы и программы, которые имеют непосредственное отношение к тому, что происходит в Израиле, в первую очередь в теме отношений мужчин и женщин. А мы же с вами продолжаем слушать авторскую песню, и у нас время премьеры.
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
2: Простите, часовню тоже я развалил?
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
0: Да, суд сидит, но это премьера песни, и сегодня вы услышите имя, которое, может быть, даже и подзабыли. Это Вадим Байков, композитор, певец и даже продюсер. Если вы спросите, а что же за продюсер-то Байков? А вот он продюсировал непосредственно песни для Алсу и занимался исполнителями, имена которых, к сожалению, не стали известными, но мы сегодня рассматриваем Байкова как певца, потому что он представил новую песню под названием «Небо». Мы ее послушаем, но я хочу сказать вот о чем. Дело в том, что, скажем так, звездный час Байкова пришелся на конец 1990-х. Тогда он ушел из театра Льва Лещенко, из театра под названием «Музыкальное агентство» и стал солистом, то есть занялся полностью своей сольной карьерой, выпустил сольные альбомы один за одним, работал с Алсу. Ну и Вадим Байков сегодня в нашем эфире. Давайте послушаем песню и оценим ее.

0: Ну вот самое время прислать мне оценки по 10-бальной системе, сказать, что вы думаете. Оценки присылаются, разумеется, не куда-нибудь, а в WhatsApp Первого радио. Номер WhatsApp не меняется вот уже достаточное количество лет. Запоминайте еще раз: 054-20-70-800. Если вы с первого раза не запомнили или не запомнили со вчерашнего дня, 054-20-70-800. Оценки по 10-бальной системе и ваше мнение.
1: Ах, жизнь моя, соленые грибочки, то запятые, то тире, то точки.
2: Хорошие песни на 101-м километре.
0: Следующая песня называется «Каштановый блюз». Заслуженный артист Украины Олег Шак продолжает нашу программу.

0: Олег Шак, это «Каштановый блюз» в рамках программы «101 километр». Продолжаем принимать ваши оценки и голоса, пользу или против премьерной песни в исполнении Вадима Байкова. Ну а дальше в нашей программе...
1: Любимые песни на 101 километре.
0: А дальше Дмитрий Хмелев. Песня называется «Люди говорят».

0: 15:39 в стране. Время рекламы на Первом.
1: Эх, пробрала. Дай закурить.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: «Ля Вака Лука»
6: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
8: Мединат Иудим, 60.
7: «Ля Вака Лука».
8: «Ля Вака Лука».
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
3: Реклама.
4: Первому радио 25 лет.

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: Вот сейчас вы, наверное, слушали песню, где-то улавливали нотки, присущие Вилли Ивановичу Токареву, но это был Юрий Фуртун. Это песня памяти Вилли Токарева. И надо сказать, что 4 августа я прошел мимо этой даты и не стало Вилли Ивановича. 4 августа 2019 года он ушел из жизни. И, если не ошибаюсь, ему было 84-85 год шел. Много раз я говорил о нем замечательные слова, и скажу и сейчас, дважды он бывал здесь в студии Первого радио, и дважды он являл собой пример профессионализма и настоящего артиста, даже несмотря на то, что жанр, в котором он выступал, может у кого-то вызывать усмешку или там приподнятую бровь, но Вилли Иванович Токарев был, во-первых, невероятно профессиональным музыкантом. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории, он работал в оркестре Анатолия Кролла, он работал в симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюли Чухели, он работал в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого. То есть много он гастролировал и писал песен до того, как он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, и в том числе в оркестре Ленинградского радиотелевидения, которым руководил легендарный Давид Голощекин. Так вот, я хочу сказать о том, что независимо от возраста, независимо от температуры воздуха, он всегда был в костюме, он всегда был в галстуке, он пижонил, не побоюсь этого слова, он четко знал, что он идет давать интервью, а это своего рода шоу, и нужно давать его, в том числе не только на сцене, где поешь песни, но и в эфире, и он это великолепно делал. Вот таким образом мы сейчас вспомнили Вилли Токарева, а продолжит нашу программу израильская певица Наташа Голден. «Клеточный уровень», так назвала она эту песню. Не забывайте оценить премьеру, песню Вадима Байкова «Небо».

0: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Сейчас я буду подводить итоги. Мы завершили обработку информации, которую прислали нам радиослушатели, я имею в виду оценки. Началось все с Виталия Криворожского. Вам спасибо, Виталий. Он написал: «Добрый день, Влад. Хорошая песня, но поставил 9 баллов». Хорошо, принимается. Лев из Кирьят-Гата пишет, что песня-то хорошая, исполнена неплохо, но мне чего-то не хватило, пишет Лев. И ставит тоже 9. «Добрый день. Лирическая песня на любителя. 9 баллов. Хорошие записи всей редакции. Гмар Хатиматува пишет нам ТЭТ». Это, видимо, сотрудники Шабака нам пишут. Виктор Печатник пишет: «Песня понравилась. Красивый голос, интересное исполнение, прекрасная мелодия. Жаль, что немного повеяло грустью». Но ставит 10. Людмила пишет: «Здравствуйте. Ставлю 5 баллов. Продюсер, певец так себе, минорно». Спасибо, Люда. Вроде бы немного слов, но как-то так уж глубоко и четко сразу несколько срезов нам представили. Снайпер пишет: «Люблю песни Вадима Байкова. 10 баллов. Принимается». Далее мы получаем от Таисии комментарий: «Очень приятная песня, приятный голос и песня жизненная. 10 баллов». Спасибо, Таисия. Спасибо вам за эту оценку. И спасибо всем, кто просто прислал, может быть, даже сухие оценки. Но я это прекрасно понимаю. Не всегда есть возможность и даже время написать какой-то комментарий. Это нормально. В общем, 8,85. Вы знаете, я вот смотрю, а у нас в сентябре, мне кажется, нет ни одной песни, которая перешла 9 баллов. То есть все около 9 там внизу. Ну что ж, то ли вы у нас стали строже, то ли я не знаю, как ситуация меняется, но все, что могу сказать вам сегодня, что программа 101 практически завершена. Осталась одна песня, она называется «Золотая осень», и она закроет нашу сегодняшнюю программу. А дальше, как я и говорил, Катя Вергунова с песней «Снова Вергунова». Это ее сольная песня, она будет ее петь целый час, и только Катя может это себе позволить. Ну, а я же с вами расстаюсь до вторника, не поверите, до вторника. Во вторник программа 101, код команды Зерницкого, Гмар Хатиматува, или, как говорят наши радиослушатели, хорошие вам записи в книге. Всем до свидания.

0: кто первый, и это правильно.
1: Первому радио 25 лет.
2: Я это...
3: Шо? Опять?
4: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
5: «Снова Вергунова».
3: Сейчас спою.
4: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
3: Спасибо.
4: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
3: Ты заходи, если что.
4: Реклама.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
15: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Решен Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
16: После погони полиция застрелила мужчину. Подробности через несколько секунд. «16 часов» в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Итак, полиция застрелила мужчину после автомобильной погони возле Ум-эль-Фахма. Погибший это 38-летний Алла Махамид. По данным полиции, сотрудники пограничной охраны, дежурившие на шоссе 65, заметили подозрительный автомобиль, потребовали от водителя остановиться, однако водитель не подчинился и вместо этого скрылся от сотрудников, создав опасность для участников дорожного движения. Погоня закончилась уже в Ум-эль-Фахме, однако водитель вел себя вызывающий, вызвал подозрение у полицейских. Когда один из сотрудников приблизился к автомобилю, подозреваемый вышел из машины, повалил сотрудника на землю и начал его избивать. Об этом сообщает пресс-служба полиции. И полицейский, почувствовав, что его жизнь находится в опасности, открыл огонь по подозреваемому. Медики доставили раненого в больницу, где он и скончался. Медики констатировали смерть 70-летнего мужчины, получившего тяжелые травмы при столкновении автобуса и такси на трассе номер 20 возле развязки Кокаль в Тель-Авиве. В том же ДТП пострадали еще 4 человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция продолжает расследование обстоятельств столкновения. Авария на шоссе Айалон, 4-я со смертельным исходом с начала сегодняшнего дня. Прокуратура подала в мировой суд Петах-Тиква обвинительное заключение против Натанеэля Мелямеда из Хариша, которому инкриминируют совершение непристойного деяния с несовершеннолетним в возрасте 15 лет. Следствием установлено, что Меламед познакомился с несовершеннолетним, когда работал медицинским помощником другого ученика в школе, где учился потерпевший. И 31 июля 2025 года, когда несовершеннолетний находился в общественном парке, куда случайно прибыл Меламед, и предложил подростку его подвести, но а затем, в общем, начал к нему приставать. Китай тайно попросил Тегеран помочь контролировать хуситов в Йемене. Эта просьба прозвучала после обращения к Пекину со стороны Саудовской Аравии, вызванной недавним военным наступлением группировки этой проиранской, которая быстро продвинулась вдоль побережья Красного моря в районе стратегического Баб-эль-Мандебского пролива, что сделало экспорт нефти и судоходство Саудовской Аравии намного более уязвимым, утверждают источники. Пекин хочет, чтобы Иран использовал свое влияние на хуситов в цели предотвратить дальнейшее распространение конфликта на энергетический маршрут, от которых зависит его собственная экономика. По словам источников, ответ Тегерана заключался в том, что стабильность и мир в регионе зависят от прекращения войны США и Израиля против Ирана. Профессор Арье Левин, бывший многолетний руководитель отделения детской гастроэнтерологии и питания медицинского центра Вольфсон, приговорен окружным судом Тель-Авива к 6 годам лишения свободы. Врач был признан виновным в рамках сделки со следствием в изнасиловании матери одной из его пациенток, совершение непристойных действий в отношении двух пациенток и злоупотребление своим служебным положением. В соответствии с условиями сделки до слушания по вопросу о наказании он внес 750 тысяч шекелей в качестве компенсации пострадавшим. Кроме того, Левин обязался уведомить Министерство здравоохранения о том, что больше не будет заниматься медицинской практикой, обратиться с просьбой о пожизненном лишении медицинской лицензии, действие которой в настоящее время приостановлено. Общественный вещатель Ирландии РТИ подтверждает, что страна продолжит бойкотировать конкурс песни Евровидения за участие Израиля. И также не будет РТИ транслировать этот конкурс на Ирландию. Но это связано с ситуацией в Газе, ну и так далее. Ирландия вместе с Нидерландами, Испанией, Исландией и Словенией бойкотировали конкурс этого года после того, как подавляющее большинство остальных членов Европейского вещательного союза проголосовало за пакет реформ, который позволил Израилю остаться участником конкурса. В прошлом месяце нидерландский вещатель заявил, что также не будет участвовать в конкурсе, но, скорее всего, там права на вещание дадут другому телеканалу. По сообщениям СМИ, Испания и Бельгия на этой неделе попросили Европейский вещательный союз предоставить им дополнительное время для принятия решения по этому вопросу. Я напомню, Евровидение 2027 должно пройти с 11 по 15 мая в Бургасе, Болгария. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM и снова Вергунов.
11: Снова Вергунова.

Программа «Снова Верганова» приветствует всех, кто настроился на нашу волну в это время. Меня зовут Екатерина Верганова, и я снова у микрофона проведу этот час вместе с вами. Время на часах 16 часов и 8 минут. Это значит, что впереди у нас целый час отличной музыки, хорошего настроения. Забудьте о рабочей суете, как мы с вами договаривались вчера. Отложите бесконечные списки дел, файлы, что у вас там еще в руках, которые идеально подходят вот для правильного завершения дня. Все это откладываем и настраиваемся на нашу волну. Впереди все самое интересное. Начинаем прямо сейчас с отличного ритмичного трека. Уже прямо сейчас вливаю в ваши уши. И, конечно же, всех и каждого приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание. Всем привет!

0: России.
1: На Первом радио.
2: Напомните мы каждому, что уже завтра пятница, выходные на носу. Мы шли к этим выходным целую неделю и заслужили этот час позитива. Oh, you touch my tra-la-la. Поднимите руки сразу, кто улыбается мне в ответ, потому что я вам всем дарю свою улыбку. И надеюсь, что у вас тоже хорошее настроение.

начале недели обещала вам песню, в которой обязательно будут слова «ла-ла-ла». Разумеется, найду еще и трек, в котором будет и «на-на-на». Так что все любимые слова в одной песне. В одном эфире. В одном часе.

0: tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Врываемся в этот час, в этот эфир на волне 89.1 FM. Напомню, да, это первое радио, если кто-то вдруг случайно забыл. Меня зовут Екатерина Вергунова. Я снова у микрофона. Надеюсь, у вас действительно настроение зашкаливает. Если нет, мы сейчас будем стараться, очень стараться поднимать его. Ну и, разумеется, мы с вами продолжаем по традиции перешептываться, переписываться, перемигиваться, пересылать друг другу фотографии, смайлики, ну что там еще, все, что вы любите. Ссылки какие-то бесполезные, а может и очень полезные, которые вы мне присылаете, тоже можно. А когда я здесь, мы отменяем все правила. Так вот это делаем мы посредством WhatsApp, WhatsApp-чата, номер которого не изменился, и на эту минуту тоже 054-20-70-800. Ну и вопрос очень простой. Какую именно привычку, черту характера или, может быть, смешную фирменную фразочку вы переняли у своих родителей и теперь замечаете это за собой? Делитесь своими историями в нашем чате. В чем вы точная копия своих родителей? Пишите. Сравним наши яблочки и яблони. Погнали.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.
1: Разумеется, без Леди Гага никуда. Ну и волшебство должно быть в одном слове. Абракадабра.

0: темных очках. Снова Вергунова.
1: Да, это я, и зовут меня Катерина, и я снова у микрофона, и вы слушаете программу «Снова Вергунова». Мы продолжаем наполнять этот час хорошим звуком. Я очень рада, что вы проводите это время вместе со мной здесь на первом, вместе с нами. Напомню, жизнь движется в бешеном ритме. Ну, я вчера это так почувствовала на себе, кажется, сегодня продолжаю чувствовать, а еще было позавчера, еще же будет завтра. Бешеный ритм, действительно, иногда хочется и важно сделать паузу, только иногда такой останавливаешься, думаешь, а где эту паузу сделать-то? Вроде сейчас, нет, потом. А потом уже поздно, да? Но действительно важно сделать паузу, чтобы просто послушать хорошую песню, потанцевать. И если вы за рулем, кто-то... Ах, шапнемца! Лаквиш! Это каким? Почему я перешла на иврит? Да потому что у нас очень много наших, которые понимают только уже эти слова. Каким? Квиш. Итак, если вы сейчас где-то в дороге, где-то слушаете нас, стоите в пробке, грустно, не грустите, мы с вами. Я тоже стою, сижу здесь. Считайте, это моя такая душевная пробка, и я стараюсь поднять вам настроение. Да, мы делаем наш эфир максимально позитивным, легким. Следующий трек, мне кажется, это уже настоящая порция позитива для нашего вечера. Он здесь и готов, и в нем тоже есть слова «ла-ла-ла».

0: Снова Вергунова.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
0: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
9: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
10: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
14: Снова и снова.
0: Снова Вергунова.
14: Снова. Зачем так удивляться? Да, снова Вергунова у микрофона, это я, и мы с вами здесь едем в этом часе к нашим выходным. Ух, как я их жду уже. Когда будет этот маленький перерывчик, в котором можно будет выдохнуть, поесть нормально, позавтракать, я уже стала забывать это слово. Хорошо, есть коллеги, которые вовремя подскажут, что есть завтрак, дорогая. А то так бы и носила этот свой завтрак в сумке. Туда-сюда. На самом деле, я к чему? К тому, что про вкусненькое вам напомнить хочется. Нормальное же время, 16 часов 24 минуты, это еще не ужин, но уже после обеда. Поэтому самое время вам напомнить, чтобы потом вам легче было искать чего-нибудь вкусное и полезное. И да, у меня спонсор программы магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис», который всегда предлагает что-то необычное, а самое главное, по самым клевым ценам. Ну и разумеется, фабрика «Мантис» — это то, что я всегда говорю, сделано вручную, приготовлено с душой. У них там и золотистые чебуреки, напомню, и сочная самса, и классические, и жареные пельмени, различные, можете брать сколько угодно, и домашние вареники. Что вы любите больше, кюрзе или хинкали, сытный или ароматный лагман или дюшпюре? Я люблю дюшпюре. Я выбираю дюшпюре, если вам это не надо, я куплю сама себе дюшпюре, а вы выбирайте что-нибудь другое. Ну, конечно же, там настоящий бакш, куда без него, и плов. А главное, что есть пышные пирожки с мясом на тот самый завтрак, и даже с картофелем или яблоком. Все, что вы любите, берите. Все блюда, как я уже говорила, создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, недорого, нормальные цены. Проверяла. И не я одна. Но самое интересное, что я всегда говорю, не ходите туда, не ходите, потому что... А вы же не гурманы, вы же не понимаете ничего. Там каждый четверг и каждую пятницу, я вам говорю по огромному секрету, ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. И это мое самое любимое блюдо. Поэтому вы, если туда заходите, берете там пирожки, плов, что вы любите. А я пойду за бараньими ребрышками. И буду есть их, знаете, вот чтобы так аж стекало по рукам, да? Стыдно мне не будет, потому что это выходные, и потому что очень хочется порадовать самой себя. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, пожалуйста, в «Мантис» забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой и готовьте на здоровье. Делайте вид, что это приготовили и слепили вы. Те же пельмени, те же вареники или чебуреки. Ждут вас по адресу Ришон Лицион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак, Бенцви, 23. Ицхак Бен Цви, 23, это улица. Город Ришон-ле-Цион. Любую дополнительную информацию или полное меню можно найти в соцсетях. Доктор Гугл вам в помощь. Пишите магазин кейтеринг «Фабрика Мантис» или просто «Фабрика Мантис». Он находит, я проверяла, на русском языке все отлично. И очень важное дополнение для вас. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Ну а следующая песня готова. Песня на песню. И, конечно же, если я обещала найти вам хорошую песню с «На-на-на», как мы любим, да? С таким припевом, то я ее нашла, и вот она здесь, прямо сейчас.
15: Песня на песню.
14: А? Я же обещала. Как вам? Танцуем.

А мне кажется, прекрасная композиция. Да, программа «Снова Вергуном» в эфире. Меня зовут Екатерина. Задумывались ли вы когда-нибудь, как часто у нас в наших семьях проявляются одни и те же привычки или характеры? Ну, обращали на это внимание, да? Недавно я вспомнила знаменитую пословицу «Яблоко от яблони недалеко катится, падает». Кто как говорит, мы часто замечаем в себе черты родителей, близких, даже если когда-то пытались от них отличаться. Это касается всего. От манеры смеяться до любви к определенной музыке. Наследственность и воспитание делают свое дело. Не попрешь против этого никак. И с годами мы все больше угадываем в себе родные черты, правда? Знаете, мне кажется, что в этом есть своя особая прелесть и даже тепло. Напомню, вопрос эфира очень простой. Какую именно привычку, черту характера или, может быть, смешную фирменную фразочку вы переняли у своих родителей и теперь замечаете это за собой? Поделитесь своими историями в нашем чате. С чем вы, или в чем вы, скорее, точная копия своих родителей? Пишите, сравним наши яблочки и яблони. 054-20-70-800. Прилетают ваши ватсапесочки. Кто-то с опозданием нас поздравляет с Рош ха-Шаной, но желает всем хорошего года. Кто-то учит меня жить и работать. И такие тоже находятся. В любом случае, мы продолжаем наш часовой эфир и двигаемся к следующей композиции.

0: Итак, возвращаемся в эфир. Время летит незаметно, очень быстро, но впереди у нас еще много отличной музыки, хороших треков. Я их вижу. Я всегда верю, что правильный трек и в правильный момент может изменить настроение целого дня. И если у вас было сложное утро, пусть этот вечер исправит все в лучшую сторону. Главное что? Главное уметь переключаться, вовремя переключаться в нужную, в лучшую сторону и переключить внимание, наслаждаться моментом. Я, конечно, предлагаю вам сейчас переключиться на небольшую рекламу, затем я сразу же к вам вернусь, но напомню, что у нас есть вопрос эфира, и он очень простой. В чем вы точная копия своих родителей? Пишите, сравним наши яблочки и яблони. Вспоминайте, какую именно привычку, черту характера или, может быть, смешную фразу вы повторяете и переняли у своих родителей, теперь замечаете это за собой.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Смаданный мания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Смаданный мания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби 3,50 за 100 граммов. Филе сельди 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мания».
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
1: Реклама.
11: И снова Вергунова.
0: Правильно делайте, потому что я тоже доверяю ей, потому что у нее классные спонсоры. И сегодня спонсор программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа, то да, в «Мантис» есть все, и то, и другое, и вкусы, и Восток, и Кавказ. Золотистые чебуреки, сочная самса, классические жареные пельмени. И классические, и жареные. Понимаете, о чем я? И домашние вареники. Все это в «Мантис», и кюрзы, и хинкали, и сытный ароматный лагман, и душ-пюре. Вот скажите, я вам перечисляю, что у вас на ум приходит, что вам хочется, что душа сразу требует и просит. Мне сразу душ-пюре. Во-первых, мне понравилось название. Во-вторых, мне понравилось ударение. Где еще, в каком слове так будешь выделять его? Душ-пюре. А в-третьих, это действительно вкусно и еще и красиво. Конечно же, в «Мантис» есть настоящий бахши, плов и пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда, абсолютно все, создаются вручную. Вы можете наблюдать сами это. Заходите в наш YouTube-канал «Первого радио». Наш Захар Рабин специально ездил в «Мантис», снял весь процесс, мы выложили. И теперь эти ролики у нас на канале. Можете посмотреть, как это все готовится действительно вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. Ну а главное, по очень приятным ценам. Сейчас будет маленькое дополнение. Вы это дополнение не слышали, никому ничего не говорите. потому что каждый четверг и пятницу в Мантис вас ждут запеченные бараньи ребрышки с овощами. Видите, я быстро так проговариваю это, чтобы вы даже не поняли, что я говорю про бараньи ребрышки. Они есть в Мантис. Их можно приобрести, но вы же не поняли, правда? Если вдруг вы не поняли, то ждут вас по адресу Ришон Лицион, промзона Ромат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Я опять быстро это все сказала, чтобы вы не успели записать, потому что я туда пойду и куплю все ребрышки. Еще раз расскажу, это все в город Ришон Лицион, в городе Ришон Лицион. Приезжайте в промзону Ромат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация, полное меню есть в соцсетях, очень просто найти. В Google вбиваете просто «фабрика Мантис». Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Ну и напомню, фабрика Мантис сделана вручную, приготовлена с душой. Вай-вай-вай, как время быстро летит. 16 часов 46 минут. Если вы только что присоединились к нам, добро пожаловать в нашу музыкальную компанию. Мы продолжаем. А почему я говорю «мы»? Я. Я продолжаю делиться хорошим настроением и любимыми мелодиями. Впереди еще у нас почти 10 минут отличного звука, так что не меняйте волну. Музыка, по-моему, это лучший способ отвлечься от ежедневных забот, хлопот, каких-то ненужных проблем. Наслаждаемся моментом и делаем это, конечно же, вместе.
1: Лучшая музыка.
12: 89.1 FM.
13: Debido a serios reveses de nuestras tropas en Guantánamo y Santiago, mi permanencia en Cuba es insostenible. Renuncio para evitar más derramamiento de sangre y salgo de la ciudad inmediatamente.

0: insostenible.
1: Снова Вергунова.
2: Ну что ж, как обычно, по традиции, вы любите писать под конец программы. У нас уже 16 часов 51 минута. Пробегусь быстренько по вашим WhatsApp-эскам. Напомню, вопрос очень простой был. В чем вы точная копия своих родителей? Мы вспоминали яблочки и яблони. Людмила написала: «Доброго вечера, Катюша. Ничего общего. Так странно. Раньше никогда не искала сходства. Так, устрою допрос с пристрастием», — говорит Людмила. Не подписавшийся пишет: «Накручивать волосы на палец, когда думаешь о чем-то, это делал папа, мой брат и моя сестра тоже». На самом деле странная привычка, но она часто встречается, да, у многих. Незабудка тоже с нами здесь пишет: «Мой папа был инженером и очень любил точные науки. Его работа была связана со знанием физики, математики, электроники, ну и так далее. Я не знаю, каким образом у папы это получилось, но ему удалось привить мне любовь к точным наукам. Алгебра, геометрия, физика. Не школа. Он так объяснял темы, что просто хотелось знать больше. И нет, я не математик и не физик, но люблю временами порешать задачки и примеры. Я ему благодарна, пусть... И не пригодилась в жизни, незабудка». Ну как так не пригодилась? Ну как так? Во-первых, вы любите порешать задачки, это уже кайф. Во-вторых, мы знаем, кому писать, если вдруг застрянем в какой-нибудь формуле. Хорошего вечера вам, незабудка, тоже. Ну и господин Лопух, Сов Шавуа, желает самых. И даже становится на мою защиту, что приятно. Ну что ж, подходит к концу программы «Снова Вергунова». Наш часовой эфир, наши с вами и только наши с вами. Музыкальное свидание завершается. На мой взгляд, это был замечательный час, наполненный музыкой, теплом, отличным настроением. Спасибо, что были со мной на нашей волне Первого радио. Разумеется, желаю вам уюта, гармонии, только хороших новостей. И не только на весь оставшийся вечер, а вообще навсегда. Ну и до новых встреч в эфире. Берегите себя, слушайте хорошую музыку, оставайтесь первым. И пусть у вас будет все образцово. Ваша Катя Вергунова. Пока.

0: Снова Вергунова. Первому радио 25 лет.
1: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
0: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
0: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
0: Реклама.
4: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
6: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
11: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
12: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
15: Ля Вака Лока!
14: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
16: Мединат Иудим, 60.
15: Ля Вака Лока!
16: Ля Вака Лока!
17: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама. Новости.
18: Стратегический консультант Ронен Цур призвал лидеров блока перемен срочно изменить политическую стратегию. Подробности через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Стратегический консультант Ронен Цур призвал лидеров блока перемен срочно изменить политическую стратегию. В интервью радиостанции 103FM Цур заявил, что за последний год поддержка сионистских партий, согласно опросам, снизилась с 62 до 54 мандатов. По его словам, лидерам блока необходимо провести глубокий самоанализ и понять причины такого падения. Цур считает, что одна из главных проблем – отсутствие единой стратегии и внутренняя борьба между потенциальными партнерами. По его мнению, Нетаньяху сейчас фактически играет против пустых ворот, поскольку его политические противники заняты прежде всего внутренней борьбой. Офер Винтер тем временем продолжает публично критиковать Ликуд. На видеозаписи с мероприятия в Ришон Ле Ционе, оказавшейся в распоряжении Валла Ньюс, Винтер заявил, что Ликуд должен был быть партией для всех граждан Израиля, однако в партии занимаются аппаратными играми и махинациями. Тогда как, по мнению Винтера, Амха Исраэль действует иначе. Винтер также заявил, что в Ликуде хотят политически ослабить его партию, потому что она является, цитата, «неприятным отражением в зеркале». На этой неделе Винтер обвинил представителей Ликуда в угрозах и попытках оказать давление на его партию. Острая перепалка между представителем партии Яшар Саулем Меридором, министром от Ликуда Мики Зором, произошла сегодня в эфире предвыборной программы «Вайнет». Меридор, бывший глава бюджетного управления Минфина, заявил, что нынешний Ликуд утратил ценности Жаботинского и превратился лишь в бледную тень той партии, которая был раньше, и раскритиковал экономическую политику правительства и его подход к ультраортодоксальному населению. Зор признал, что у Ликуда есть проблема. Часть бывших сторонников партии, по его словам, рассматривает Гадя Эйзенкота как альтернативу, однако, по мнению Зоара, Эйзенкот представляет левый лагерь и в случае формирования правительства будет сотрудничать с Яиром Голаном и Мансуром Аббасом. Отдельно политики поспорили о положении ультраортодоксального сектора. Меридор заявил, что государство обязано добиваться их интеграции, в том числе на рынке труда, и предупредил о долгосрочных экономических последствиях нынешней политики. Зоар, в свою очередь, обвинил Меридора в том, что он не любит харидим, что это атаки на харидим, но заявил, что ультраортодоксы, которые не учатся в ешивах, должны служить в армии. Защита Бенямина Нетаньяху намерена вызвать в качестве свидетеля бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Речь идет о судебном процессе по делам 1002 и 1004. Мандельблит в прошлом санкционировал начало проверок расследований против Нетаньяху, а также подписал обвинительное заключение. Защита во главе с адвокатом Амитом Хададом намерена выяснить, какие именно разрешения Мандельблит давал полиции на проведение следственных действий, были ли они оформлены надлежащим образом. Ожидается, что показания Мандельблита станут одним из важных этапов процесса. Их возможное проведение незадолго до дня выборов придает делу и дополнительное политическое измерение. Саудовская Аравия пытается через Оман и Китай добиться прекращения огня с хуситами и остановить дальнейшую эскалацию в Йемене. По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», Рияд попросил Оман предложить хуситам двухнедельное перемирие. Предполагается, что за это время стороны должны обсудить гуманитарные вопросы и попытаться договориться о дальнейшем урегулировании. Одновременно, по информации агентства Reuters, три иранских источника сообщили, что после обращения Саудовской Аравии Китай тайно попросил Тегеран использовать свое влияние на хуситов и сдержать их. Однако боевые действия продолжаются. Саудовские СМИ сообщили, что один человек погиб и двое получили ранения, причем находятся в критическом состоянии в результате попадания осколков перехваченного беспилотника в провинции Таиф на западе страны. Также сообщалось, что беспилотник был выпущен йеменскими хуситами. При перехвате был нанесен ущерб нескольким зданиям и автомобилям. Скандинавская авиакомпания SAS отменила запланированное возобновление авиарейсов из Копенгагена в Тель-Авив. В компании объяснили это после оценки текущей ситуации. В последние дни в отношении операционных и коммерческих факторов мы пришли к выводу, что условия для этого пока неподходящие. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. И как всегда в это время, в четверг в нашем эфире Милан Левитин, который будет ранжировать искусство. Самое, наверное, неприятное занятие для творческого человека.

0: самые горячие хиты.
1: Да, есть, конечно, в словах Марка Кричевского и Талика правды, потому что периодически, когда нужно делать обзор на различные чарты мировые и слушать самую популярную музыку, которая есть на данный момент, нужно сталкиваться с большим количеством, ну, мягко скажем, песен с низким культурным кодом, ну, или попросту сказать, когда человек кнопочки нажимает, а потом на «вот вам». Слушайте, пожалуйста, и делайте с этим, что хотите. Но меня зовут Милан Левитин, это «Хит по радио», 89.1 FM, первое радио каждый четверг, сегодняшний день не исключение. Будем подводить итоги недели, и вот что мне действительно приятно, это ранжировать то, за что вы, собственно, голосовали всю эту неделю на сайте первого, 891fm.co.al. У нас одна из немногих программ, у которой есть собственная кнопочка «Хит по радио». Прям заходите туда, и 30 лучших композиций на данный момент есть в этом списке, и каждую неделю можно один свой голос отдать за одну какую-нибудь любимую песню. Ну вот, а сегодня будем слушать десятку этих лучших песен. У нас есть, конечно же, изменения, все благодаря вам, и я в этом плане, конечно же, очень вам благодарен. Но вместе с этим, конечно же, я приношу вам новиночки. И тоже огромное многообразие новых песен сейчас появляется и в самих стриминговых сервисах, и в различных чартах, но тут тоже нужно, знаете, быть аккуратным. Например, сегодня, забегая вперед, не расскажу вам, что, ну, точнее, рассказать-то расскажу, а вот поставить песню из iTunes Song Charts не смогу, потому что уже второй день здесь бушует абсолютно потрясающий хит, но не радиоформатный абсолютно. Поэтому я буду вам просто советовать его слушать отдельно. Потому что если мы вдруг сейчас в это время поставим такую песню, ну, я не знаю, остановится движение на Айалоне как минимум. Ну, а о других песнях, конечно же, мы все узнаем и послушаем. Ну, и начнем, как обычно, с рубрики «На репите». Принес вам сегодня абсолютно прекрасную историю. Buckethead называется, даже не группа, это проект американского хаус-продюсера Кенни Доб Гонсалеса, половины легендарного дуэта Masters at Work, ну и, конечно же, международный релиз The Bomb, который состоялся в феврале аж 1995 года. Ну а главный крючок этой песни практически целиком вырос из стрит-плеер группы Chicago 1979 года. Кенни Доб взял оттуда духовые групп, вокальные фрагменты и превратил их в один из самых узнаваемых хаус-треков 90-х. Что я хочу сказать? Видите, не было тогда искусственного интеллекта, но музыка и продюсеры брали, значит, различные кассеты и учленяли оттуда звуки. Действительно, очень многие исполнители так и рассказывают. Мы вот делали таким образом. Это был вот такой вот искусственный интеллект их времени. И никто не говорил, что это чепуха. Вот умели же делать. Давайте начинать. Хит по радио Buckethead и песня The Bomb. Поехали.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Ведь как просто оказаться в 1995 году, просто послушав такой вот потрясающий бенгер с того времени, и так иначе представить, какими же мы были тогда. Я в 95 году помню, как я, значит, переодевшись в мушкетера, читал стишки. Конечно же, такую музыку я не слушал, но приятно понимать, что вот в то время так было здорово. Но оказаться сейчас еще намного проще. Песня сейчас выпускается намного больше, чем в том же 1995 году. Мы понимаем, конечно же, он идет прогресс вперед, и поэтому очень сложно сейчас, знаете, найти того слушателя, потому что, ну, перенасыщены абсолютно все стриминги, и что-то вычленить оттуда, ну, буквально там, не знаю, из тысячи композиций одну, если это будет большая радость. И вот новинка, которую сегодня вам показываю первой, это Давид Кошнар и песня, которая называется «Ритуал». Ну, это совсем вообще свежий трек, вышел он 11 сентября, совсем вот-вот. Только-только. Вообще, свежие треки у нас выходят по пятницам, а потом вам приходится ждать до четверга, чтобы услышать эти новиночки. Этот трек открывает следующий альбом Кушнера «Devotion», а сам альбом официально анонсирован и выйдет он 13 ноября. В нем будет аж 14 песен, и Кушнер на днях подтвердил это во время интервью почему-то именно польскому телевидению. Ну, видимо, кто спросил, тому и ответили. Да, ну, вообще эта песня «Ритуал» очень в его духе. Для тех, кто знает Давида Кошнара, у него абсолютно узнаваемый, потрясающий низкий голос. Для тех, кто вдруг не слышал, сейчас открою для себя потрясающий абсолютно тембр. И надеюсь, он вам, конечно же, придется по вкусу. Ну а в его духе что? Это мрачная драматическая поп-баллада с фортепиано, гитарой, большим струнным ансамблем, хором. Причем, знаете, пишут, что это не синтетическая имитация, а в записи реально участвовал Stockholm Strings с отдельными скрипками, альтами, виолончелями, контрабасами. В общем, даже, видите, струнный целый оркестр был для... Ну, в наше время просто потрясающе, когда все можно, видите, сгенерировать. Музыканты все-таки выбирают живой звук и делают правильно. Песня «Ритуал» от Давида Кошнера открывает наш сезон новинок в хит-парадио. Поехали! I can hear the floors creaking.

0: Все это живые инструменты. Да, вот так вот Дэвид Кюшнер представляет свою новиночку. Ну а совсем скоро и альбом. Поэтому лично я очень советую, если даже не можете посетить все концерты этого парня, то слушать песни его очень-очень рекомендую. Лично мне заходит на ура. Ну а мы перемещаемся в наш чарт. У нас 10 место сейчас на очереди. И, наверное, это самая низкая позиция Алекса Уоррена в нашем этом списке. Он даже начинал, мне кажется, повыше. Песня Ordinary, которую многие-многие недели лидировали в нас в чарте, опустился, ну, на этой неделе на 10-ю строчку. Это, так скажем, вот эта финальная подножка, после которой уже все, дальше уже небытие. Но что можно сказать, Алекс Уоррен на самом деле не унывает. 28 августа этого года он уже выпустил второй свой альбом, который называется Wild Child. 13 треков и стартовал, между прочим, очень даже бодренько. Второе место в Billboard 200. Ну а по чистым продажам и винилу стал для Уоррена первым альбомом номер один, что передает, между прочим, Forbes. После Fever Dream, который есть у нас, между прочим, в чарте в нижней части таблички, мы уже ставили эту песню, выходили песни Passenger, Find Place и Die, Rescuer тоже. Да, и вот песня Rescuer, мы знаем, посвящена его жене Коур Аннон, ее зовут, да. И сам Уоррен рассказывал, что именно она поддержала его в самый тяжелый период жизни. Она снялась в довольно забавном клипе с костюмированным таким вот барочным балом. Ну, в общем, видите, это здорово, когда семья, особенно жена, поддерживает, и именно близкие люди становятся твоим двигателем вперед. Ну, а мы, наконец-то, слушаем песню Ordinary. Не знаю, может быть, в последний раз в чартовом нашем списке, может быть, нет, но все-таки потрясающая песня Алекса Уоррена до сих пор жива. Поехали.
1: Десятое место. 10-е.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы, номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Грузинский вино, 7 букв. Первый – буква А.
10: По горизонтали или по вертикали?
9: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
11: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
11: А когда мы без этого, конечно же, новинок сегодня будет предостаточно. И вот следующая композиция как раз-таки новенькая. Вышла она 10 дней назад, 7 сентября. Ну а вообще 10 сентября на прошлой неделе появился второй альбом музыкального альтер-эго Ивана Урганта, Гриши Урганта. Его он сам себя называет. Называется альбом «Гостелерадио». Между прочим, первый альбом «Эстрада» был выпущен еще в 2012 году. То есть перерыв получился всего-навсего 14 лет. Но тут можно понять, конечно, у Ивана Урганта много своей другой работы. Он все-таки не сколько исполнитель, сколько шоумен да ведущий. Поэтому такие вот выпуски происходят нечасто. Но вообще весь новый альбом очень интересный. Сделан он как большая мистификация, по легенде. Гриша Ургант был советским композитором во времена, знаете, 70-х-80-х и писал песни для фильмов, которых, к слову, вообще не существовало. Между прочим, если посмотреть на весь этот альбом, да, тут в скобках написано, что песни из кинофильма, а название кинофильма вы даже и не знаете, понятия не имеете. И таких треков, между прочим, 23, 12 песен и 11 фрагментов из этих вымышленных фильмов. Ну, а сейчас мы будем слушать одну из этих композиций, которая достаточно уже, ну, сильно так разобрана по плеерам. Более 700 тысяч прослушиваний только в YouTube-музыке, ну, а дальше там и в других стримерах наверняка тоже очень и очень прилично. Вот, и вот песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Зима навсегда», которая якобы звучала в фильме «Четыре песни в непогоду». Ну, вот так называется. Да, и, между прочим, клип он тоже делает как восстановленный финал вот старой советской картины. Абсолютно непонятно, кто это, что это. В общем, такая вот мистификация. Давайте немножко пофантазируем и вспомним фильм «Четыре песни в непогоду». Вышел он, наверное, где-то в 76-м году, и Гриша Ургант написал туда песню «Зима навсегда», которая была вот в финале. Давайте пофантазируем и послушаем.

0: Вот он действительно такой вот трек, как будто бы оттуда, ну, естественно, стилизованный в очень хорошем качестве, поэтому не верю, Гриша Ургант, что это оттуда. Можно было, конечно, сознательно этот трек немножечко ухудшить, чтобы получилось более, так скажем, приземленно к тому времени. Ладно, мы продолжаем, у нас 9-я строчка нашего чарта. Давайте будем вообще смотреть, что у нас вообще происходит. На 20-м месте, между прочим, у нас Fair Dream Алекса Уоррена до сих пор, Lady Gaga Dance, далее Оливия Родриго и Drop Dead на 18-м, чуть выше BTS и Swim, Avalon Rockston и песня Vertigo на 16-м месте, чуть выше Rai, Where is my husband, Zayn и Die for me на 14-м месте, быстро он, конечно, вылетел из десятки, Mr. Know It All, Teddy Swims все еще здесь, но на 13-м месте, New Religion тоже не закрепилась у нас в основном чарте, на 12-м месте Baby Rexha и Faithless, ну и в шаге от вновь оказаться в десятке Don't Wanna Go Home от Медузы и Гэри Каламен. Ну что ж, давайте продолжать. У нас 9-я строчка прямо сейчас. Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Слушаем, наслаждаемся.
1: 9-е место.

0: Party Talk. Але Фармін і Рене Міллер. Це дев'ята строчка хіт по радіо.
1: Нова музика. Нове настроєння. На Первом радіо.
0: Знакомлю вас с разными новинками, в том числе и европейской сцены. Прямо сейчас будем слушать песню, которую исполняет Зоуи и Стефани, и песня называется «Love Noir».

это вообще о чем-нибудь говорит. Зоуи зовут Рафаэль Фагет Зоуи, и он бывший, да, вокалист этой группы Терапитакси, которую я лично очень люблю. Ну а после распада группы он начал сольную карьеру, продолжил примерно ту же вот эту вот территорию, отношения, близкие отношения, эмоциональный бардак, мелодии, которые подозрительно легко запоминаются. Ну, в общем, для французской сцены абсолютно такой вот постоянный житель. Ну, вместе со Стефани песню «Love Noir» представляют прямо сейчас как новинку.

0: хит по радио.
1: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
8: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
9: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на первом.

0: вам радио.
1: 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
8: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
10: 17.42, практически уже даже 43 в стране. Это значит, что пришло время не просто новинки, а нашей отечественной новинки. Это вот специальное время премьер тех композиций, которые созданы в Израиле. Вот ближайшее, последнее время. И вы знаете, сегодня слушали новинки о любви, об отношениях, обо всем на свете. И сейчас я вам просто предлагаю послушать песню про новый мир. Ну, на самом деле, это такое понятие, которое для всех абсолютно разное. Безусловно, у нас есть какие-то такие чаяния и мечты о каком-то таком светлом и добром новом мире, но каждый, безусловно, для себя вносит какую-то свою вот эту частичку души. И вот песня, которую я хочу вам представить сейчас, спели Миша Киркелан и Вероника Брук, и, конечно же, при прекрасной абсолютно поддержке скрипки Сани Кройтера, израильского виртуоза скрипичного номер один, я думаю, с этим вообще спорить бессмысленно. Вот такой вот дуэт абсолютно потрясающих вокалистов. Миш Киркелан, Вероника Брук. И эта песня специально для них была написана продюсерским составом Русланом Лисом и Борисом Белодубровским. Ну и тут, конечно же, я хочу не только сагитировать вас сейчас слушать композицию, эту новинку, но еще и зайти в YouTube и посмотреть клип. Там история о маленьком мальчике из Холона, который вот, смотрю, листает книжку о каком-то, какую-то историческую книжку про древние-древние времена и крутит глобус и представляет, каким же может быть новый мир глазами вот этого маленького, еще совсем наивного ребенка. Ну, на самом деле, это нормально быть наивными и взрослыми, и когда мы фантазируем о чем-то вот, о таком новом мире, о прекрасном мире будущего, я думаю, что тут важно посмотреть на это как раз-таки детскими, наивными глазами. Ну что ж, давайте не откладывать, будем слушать новинку прямо сейчас. Новый мир, это Миша Киркелан, Вероника Брук и Саня Кройтер.

0: такая вот композиция от наших исполнителей. Между прочим, вот я лично всегда говорю, поддерживайте наших и ходите на концерты. Абсолютно потрясающие голоса. Это Миша Киркелан, Вероника Брук для себя лично открыл это имя. До сей песни, к сожалению, своему стыду не знал о ней. Ну, а Саня Кройтера, конечно, знают все. Я знаю, и ваши комментарии тоже вижу постоянно, как вы в восторге. Поэтому посещайте концерты наших исполнителей. Это действительно их поддержка. Живет очень хорошо, ну а мы возвращаемся в наш чарт. У нас в этом часе еще две композиции остается. На восьмом месте у нас Алан Уокер, Кэтрин О'Райан и Изабелла Мелькман. И песня, которая называется Broken Strings. Некие порванные струны. Ну вот, все. А вот, знаете, вот песен может быть множество, но всегда цепляет одно, какая-то вот эта вот меланхолия и... Ну, любовь, отношения, и, конечно же, никому никогда не хочется испытать вот эти порванные струны своей души, но помечтать и, так скажем, окунуться в жизнь других можно через песни. Это восьмое место.
1: Восьмое место.

0: Восьмое место и Broken Strings, и, ну, вот первый сегмент хит-парадио подошел-таки к концу. Мы делаем обзор еще на одну композицию из нашего списка, точнее, ту, которая сейчас находится на 7-й строчке нашего чарта. Ну, а в будущем часе буду обещать вам, конечно же, еще новинок поставить. Обзор чартов, безусловно, без этого мы не уйдем. Каждый чарт посмотрим. Интересно, там же, елки-палки, надо все узнать. Ну, и лучшие песни нашего чарта точно так, как и в любой другой четверг, прозвучат в следующем часе, поэтому не переключайтесь, смотрю за окошко в новостную, там же Марк Кричевский готовит для вас очередной выпуск новостей, поэтому не переключайтесь ни в коем случае, даже когда послушаете следующую композицию. Новости — это всегда важно, особенно от таких профессионалов своего дела, как Марк Кричевский. Давайте слушать 7-е место, здесь у нас Оливия Дин, и песня называется «So Easy to Fall in Love». На прошлой неделе была чуть выше, но тоже терпит некоторое падение. Возможно, временное, а возможно и навсегда.
1: Седьмое место.
2: Седьмое место.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
4: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
6: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
7: События военные могут начать идти на спад.
8: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
9: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
4: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
9: В прямом эфире с трансляцией.
3: Реклама.
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Мантис, Мантис.
15: Классические и жареные пельмени и кюрзе.
14: Мантис.
15: Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
16: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
17: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
18: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
19: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
20: Ля Вака Лука.
19: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
21: Медина Теудим, 60.
20: Ля Вака Лука.
21: Ля Вака Лука.
22: Лена, ну какая машина?
23: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
22: штучки. Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
3: Реклама.
0: Первое радио. Новости.
24: Багац отменил решение Центральной избирательной комиссии. Подробности через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Багац отменил решение Центральной избирательной комиссии и постановил, что представители партии на избирательных участках не имеют права передавать своим партиям информацию о проголосовавших избирателях. Речь идет о использовании активистами различных партий приложений типа «Электро», которые дают возможность передавать с избирательных участков информацию о проголосовавших в режиме реального времени. Новый опрос, проведенный изданием «Зман Исраэль», показывает, что партия Офера Винтера «Амха Исраэль» не преодолевает электоральный барьер, что предположительно сокращает размер блока сторонников Нетаньяху до 51 мандата. Согласно опросу, крупнейшей партией становится партия «Яшар» — 24 мандата, далее идут «Ликуд» — 22, «Баяхат» — 14. В опросе, опубликованном на прошлой неделе, «Яшар» и «Ликуд» шли вровень, у них было по 22 мандата. Помимо партии Винтера, согласно прогнозу, не проходят электоральный барьер такие партии, как «Кахоль-Лаван» и партия резервистов во главе с Йоазом Генделем. Таким образом, предполагаемый блок сторонников Нетаньяху получает 51 мандат, блок перемен 55, остальные 14 мандатов делят между собой Объединенный арабский список и партия РААМ. Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви провел сегодня совещание высшего состава, в ходе которого утвердил новый раунд назначений. Эти назначения вступят в силу только после соответствующей резолюции министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, который всеми силами пытается их затормозить. В окружении министра утверждают, что сегодняшнее решение генинспектора призвано оказать давление на Бен-Гвира через ожидающих повышения офицеров. Ну и в окружении Бен-Гвира утверждают, что Даниэль Леви пытается продвинуть назначение офицеров, которые считаются близкими к юридической советнице правительства Гали Бахарав-Миари. Именно поэтому министр решил заблокировать весь этот процесс. 35-летний мужчина погиб сегодня в результате ДТП на трассе 780 неподалеку от Кирьят-Аты. По данным скорой помощи МАДА, мотоциклист столкнулся с автомобилем. Прибывшие на место медики обнаружили его без сознания, без пульса и дыхания, с тяжелыми множественными травмами. После проведенных реанимационных мероприятий они были вынуждены констатировать его смерть. Обстоятельства выясняются. Против муниципалитета Тель-Авив-Яффа подан иск из-за отказа разрешить массовую молитву слихот с раздельным размещением мужчин и женщин на пляже Тель-Барух. Ассоциация общественных раввинов утверждает, что мероприятие, запланированное на субботний вечер, первоначально получило предварительное согласие муниципалитета, однако организаторам запретили устанавливать перегородки между мужчинами и женщинами. По мнению ассоциации, без такой организации молитву невозможно провести в соответствии с еврейской ортодоксальной традицией, а запрет нарушает свободу вероисповедания. Муниципалитет пока не прокомментировал этот иск. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракун резко высказался об иностранцах, которые хотят создавать в стране частные кладбища. «Если вы собираетесь умирать, езжайте в свою страну и умирайте там», — заявил премьер-министр. «Нет необходимости приезжать сюда, чтобы умереть», — заявил он на заседании Министерства внутренних дел в Бангкоке. Премьер не упомянул ни евреев, ни израильтян, однако его слова прозвучали во время обсуждения создания иностранцами молитвенных домов и кладбищ. Всего через несколько дней после переноса из Таиланда 4 тел, в том числе 3 граждан Израиля, с еврейского кладбища в провинции Чагингсау. Тайские власти заявили, что лицензия этого кладбища не была продлена. Анутин поручил губернаторам усилить контроль за иностранцами, нарушающими тайские законы, и отдельно подчеркнул, что речь не идет о какой-либо конкретной национальности. Компания Lockheed Martin получила первую партию компонентов для ракет-перехватчиков Patriot от General Motors всего через 22 дня после подписания соглашения о производстве этих снарядов. Речь идет о корпусах для перехватчиков. Подразделение General Motors Defense поставило их 28 августа. Lockheed Martin подчеркивает, обычно производство таких компонентов занимает месяцы или годы. Ускорение производства связано с нехваткой американских запасов противоракетных перехватчиков после масштабного применения систем ПВО на Ближнем Востоке, а также с продолжающейся войной в Украине. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM, но, как я понимаю, Милан Левитин продолжает ставить песни по ранжиру. Если, кстати, кстати, скажи мне, если люди с тобой не согласны, они могут тебе писать на WhatsApp? Или могут, да? Так вот, пишите на наш WhatsApp номер 054-2070-800 и жалуйтесь руководству за то, что он все неправильно делает.
3: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.
1: Ну, жаловаться всегда есть кому и на кого, но хочу сказать, что жаловаться бессмысленно, ведь это вы каждую неделю заходите на сайт Первого радио 891fm.co.al, голосуете, а я уже просто ставлю песни, как вы наголосовали. Поэтому уж, если уж и жаловаться, то только друг на друга. Можете поспорить, да хоть в нашем WhatsApp, это пожалуйста. А вот пожаловаться на Марка Кричевского можно конкретно и директивно. Он как раз отвечает за то, что говорит. Давайте продолжать. И у нас новиночка в начале этого второго часа хит по радио. Вот совсем свеженькая. Editors выпустили песню Seriously. Вот 15 числа, неожиданно, почему-то во вторник. Это третий сингл с будущего 8-го альбома Surface Echo and Sound. После Call It In и Rush. Вот такие две песни уже выходили. Но мы впервые будем слушать с этого альбома новиночку. Между прочим, сам альбом выйдет лишь 30 октября. Будет состоять из 11 треков. И вот третий мы уже сейчас услышим. Так может уже просто давайте по одному до 30 октября как раз успеем послушать. Да, ну пишут они, что заметно меняют направление. Критики тоже начинают смотреть. Вот сравнивают с предыдущими, конечно же, работами. После электронного EBM 22 года, который они делали вместе с Blank Mass, новый материал группа решила записывать более живым способом. Летом 25 года они собрались вместе в помещении, мне очень нравится, что написано в помещении, в Глостершире, да, и снова начали играть и придумывать песни как группа, а не собирать их преимущественно в студии. Да, кстати говоря, вот давно забытое чувство прийти вот всей группы и начать что-то играть и таким образом собирать композиции. Посмотрим, что получилось. Editors и Seriously. Seriously? Да, серьезно ли? Это третий сингл с нового альбома и новинка на первом.

Вот так вот звучит живая музыка Editors, и песня называется Seriously. Пока что как сингл, но ждем, конечно же, выхода альбома. Он совсем не за горами. Давайте вообще посмотрим, что происходит у нас в различных чартах, чтобы не запутаться. Сейчас прям давайте начнем сегодня, например, с Apple Music. Тут меньше всего у нас переделок и перемен. Drake и Genesis TFU на 10 месте, плюс 3 позиции. Все время захожу, он все время поднимается. Откуда, непонятно. Пока я не смотрю, он, видимо, уходит на какое-то дно. Оливия Дин и песня Man I Need, минус 1 позиция и 9 место. Тейм Импала и песня Loser, 8 место. Видите, все на манеже те же. Адера и песня, которая называется Николь Кидман. Впервые слышу 12 дней этой песни. Ну вот, к таким песням я вообще сначала внимательно их слушаю. А человек ли там поет? Ну, вроде бы, смотрю, судя по реакции, да вроде живая музыка. Шакира и Барда Бой, Дай Дай, на 6 месте, все еще в топе, хотя чемпионат мира уже давным-давно позади. Опять же Адела и песня Ain't in LA, 39 дней уже песня, и 5 место. Надо будет познакомиться с ней поближе. Оливия Родриго и The Cure, здесь 4 место. Moon into the Sun, и Угель, и Майль Ангель, и Ультра Нейт. Знаете, симбиоз живых и неживых людей, потрясающий абсолютно, на 3 месте. Оливия Родриго и песня Stupid Song все еще не может забраться на 1 место, останавливается на 2. Ну а на 1 у нас Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Ну, вновь уже 84 раза из 111. Это все каждый день же считается. Ариана Гранде покоряет этот чарт, несмотря на достаточно посредственные результаты, например, в США 51 место, в Великобритании 11, в Германии 20. Но стоит, видите, по чуть-чуть где-то и получить очки, чтобы в глобальном чарте оставаться на 1 месте. И именно эту песню мы будем сейчас слушать. Hey That I Made You Love Me от Ariana Grande.

0: Самый ненапрягательный вообще хит от Арианы Гранде. Я пришла в студию, чуть-чуть даже, знаете, может быть, сидя, напела этот трек. При этом он такой вальяжный, но ведь хит хитом. Первое место в Apple Music. Ну а переходим в iTunes. Здесь тоже есть о чем рассказать. Майли Сайрус сразу двумя композициями замыкает этот список. Песня «Bass Parachutes» и его же ремикс на 9 и 10 месте, соответственно. Dua Lipa «Training Season» — 8 место. Ella Langley «Choosing Texas» — лучшая пока что песня в Billboard здесь на 7 строчке. Зато Шакира и Барна Бой «Die Die», как и в Apple Music, на 6 месте. Kima Sounds «Rise Slow» здесь плюс 4 позиции, 5 место. Macklemore «Heinz Hall» плюс 9 позиций и 4 место. Далее у нас Угели Майлангель «Ultranate Moving to the Sun». На 2 месте «Иишная чушь даже читать не буду». И на 1 месте, я не могу сегодня поставить эту песню, но опять же прорекламирую, послушайте обязательно, «Falling in Reverse». Кори Тейлор и Серж Танкян выпустили в совместную композицию. Просто, это кореш. Ну просто, слушать по радио, не рекомендую, иначе мы сейчас тут всем как отрастим большой хайер и начнем вертеть просто им в разные стороны. Но сами послушайте обязательно, потому что, в действительности есть что послушать. Тем более, что Серж Танкян себе не изменяет. Первое место в США, первое место в Австралии, по 3 месту в Великобритании и Германии, а в Японии, даже в Японии, 141 место. Поэтому слушайте лучшую композицию iTunes сами. Ну а мы в нашем чарте, у нас «I Can't Wait» на 6 месте, это Боб Синклер и Киза. Едем дальше.
1: 6 место. 6.

0: Хит-парадио. Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
6: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
7: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: Центркар Азур.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго.
10: Вы заслуживаете знать правду.
9: 944-1111. Интеллиго.
10: 03-944-1111.
0: Реклама. Парад хитов на Первом радио.
11: Продолжаем, и давайте сейчас посмотрим, что происходит у нас в Official Charts, главном чарте Великобритании и, наверное, всей Европы. Здесь на 10-м месте Тим Импала, песня «Loser». Да, пока что это пиковая позиция у этой песни. Да, на прошлой неделе 12-ю строчку и плюс 2 позиции отыграли. Долли Партон все еще здесь, 9 to 5 на 5-м месте, на прошлой неделе на 9-м. На этом светлая память легенде. Оливия Дин, «Man I Need», песня с две позиции отыграла и восьмое место на этой неделе. Также вдруг Dua Lipa Training Season появилась здесь из ниоткуда, с 18 места прыгнула на 7. Оливия Родриго плюс две позиции, The Cure, Сэм Фендер и Оливия Дин, Rain Me In. Здесь это песня, которая вот многие-многие недели на первом месте, вдруг внезапно оказались на 7, и тут начинают подниматься постепенно обратно, встают с колен, плюс две позиции. Stella Lefty так и остается на 4 своей пик позиции с песней «Boston». «Moving to the Sun» опускается на одну позицию вниз. Это песня «Вигели Майли Ангели Ультранейт». Также одну позицию теряет Элла Лэнгли и «Choosing Texas». Лучшая песня в Соединенных Штатах. Одну неделю побывала лучшей песней и в Британии. И теперь вот потеряла эту позицию. Теперь лучшей песней этого чарта является Сиена Спайра и песня, которая называется «Great Expectation». Вот так вот, друзья. Ну, послушаем сейчас, кто ж посмел скинуть королеву кантри в Европе.

0: Ну, последний аккорд должен же быть. Надо прийти в тонику, ну же. Но не пришла. Ну как так можно? Вот видите, люди со слухом сразу же обиделись. Ладно, ну с музыкальной школы. Это лучшая песня в Европе. Прямо сейчас Official Charts ставит ее на первое место. И вот так вот она звучала. Но мы продолжаем дальше. Смотрим, что происходит у нас в Spotify. Давайте смотреть. 10 место Равин Линай. Давно не слышал его. Да, Love Me Not. Здесь эта песня уже 546 дней вновь поднимается на 10-ю строчку. Оливия Родриго, The Cure. Единожды только была на первом месте. 117 дней этой песни и 9-я. Место. Somber, Back to Friends, тоже вновь в этом списке, 547 дней, огромное количество проведенное в этом чарте, и три раза на первом месте. Далее две песни от Adele, Николь Кидман и Ain't in LA. Katy Perry, The One That Got Away на пятом месте. Tame Impala теряет одну позицию с песней Loser и четвертое место. Вновь Джастин Бибер и Ники Минаж не хотят уходить из этого списка, я не особо понимаю, почему. Malcolm Todd и Earrings на втором месте. Ну, а как и на прошлой неделе, Carol G, BBY, Wow, вместе с Judy Line и Русовски здесь лидирует в этом списке. Ну, а нам надо переходить к нашим песням. Не так уж много времени остается. David M's Rain Dance. Это песня, которая тоже уже много недель лидировала в нашем списке и опускается и сегодня. И только лишь пятое место на этой неделе.
1: Пятое место. Пятое место.

Rain Dance, David Ames. Мы продолжаем и смотрим, что у нас происходит в Billboard. Для тех, кто вдруг вновь не в курсе, Billboard является, ну, главнейшим просто чартом из чартов. И здесь у нас на 10-м месте врывается здесь BBY Wow, Карл Джи вместе с Джуди Лайм и Росовски. Напомню, что эта композиция лучшая сейчас в Spotify. Ну, а на прошлой неделе на 16-м здесь, и это пока пиковая позиция, 10-я. Элла Лэнгли, Be Here, на одну позицию поднимается. Оливия Дин и Man I Need, вот как и на прошлой неделе, на 8-й строчке. Оливия Дин и So Easy to Fall in Love здесь на 7-м месте, между прочим, как и у нас в чарте. Видите, с чем-то мы вместе с Билбордом сравнимы. Tame Impala и Дженни, песни Дракула, 6-е место вновь, как и на прошлой неделе. Минус одна позиция у Арианы Гранде и лучшей песни Apple Head That I Made You Love Me. Морган Уоллен и Been By Now, плюс одна позиция. Здесь и 4-е место. Тейлор Свифт, I Knew It, I Knew You, на 3-м, как и на прошлой неделе. Ну и 2-е место, Stella Lefty, Boston, тоже не меняется. Ну а 1-е, куда уж мы, если мы не можем 2-е и 3-е сдвинуть, куда мы сдвинем Эллу Лэнгли и Choosing Texas, лучшая песня Билборда.

0: Вот так выглядит лучшая композиция в Соединенных Штатах сегодня и, между прочим, много-много недель до этого. Ну что ж, у нас на самом деле тоже не так много-то остается. У нас остается только 4 наших композиции, поэтому все топы уже можно позакрывать. Вроде бы мы все обсудили, хотя давайте я вам еще расскажу про Шазам. Здесь вообще что происходит, я не понимаю. Шазам, для тех, кто вдруг еще не в курсе, это приложение, где вы можете в любой момент искать любую композицию. Просто вот слышите, нажимаете в приложении. Единственное, не работает, когда вы просто слышите Марка Кричевского, например, нажимаете. Это бессмысленно делать. А если это известная композиция, то ее всегда можно будет найти. Так вот, вот вы ищете, и таким образом Шазам делает свой топ. Ну, здесь просто потрясающее абсолютно название. Temper City Self-Aware на 10-м месте. Tame Impala Loser на 9-м месте. Некий Урал Гайсин и снял цепи «Ты в моих мыслях навсегда» здесь на 8-м месте. В международном Шазаме. Ничего себе. Значит, Вик Сода и Вибин песня плюс 90 позиций здесь, и такое бывает. 7-е место. Дуа Липа, видимо, где-то выступала. А, да, видимо, Royal Albert Hall. Ну и туда и дорога. Югель из Сольта, Джамейкен. Это 5-е место. Карл Джи, Джудлайн, Русовский, Биби Уай. Вау, видите, что-то совпадает. Дальше две песни иишные, ну и дальше Moving to the Sun, это полуишная песня, но там хотя бы Игорь потрясающе поработал над песней. Ну а у нас 4-е место, это Stay, это Колум Скотт и Леони. Поехали.
1: Четвертое место.

0: хіт по радіо.
1: Музикальна чайхана, музикальна чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама.
7: Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Решен лицон. Ицхак Бен Цви, 23.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
11: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
14: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
0: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Песня «Holland Ribbon» поднимается на третью строчку и пока что замыкает главную тройку нашего чарта. Ну а я напомню, что у нас сегодня было. На 10-м месте Алекс Уоррен и песня «Ordinary» падает и падает, к сожалению. Но эта песня достаточно долго держалась в главном чарте первого радио. Ну а далее на 9-м месте «Body Talk» от Али Фарбен и Рене Миллер. Пока что вот в нижней части таблицы в основном пребывает эта композиция. Также можно сказать и про «Broken Strings» от Алана Уокера, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан. Они на 8-м месте, все втроем. «So Easy» от Оливии Дин падает немного, на 7-е место. «I Can't Wait» от Боба Синклера и Кизы на 6-м. Также терпит небольшое падение «Rain Dance» от Дэвид Эмс, песня, которая долгое-долгое время лидировала в нашем чарте. На 4-м месте «Леон» и «Колумб Скотт» и песня «Stay». Ну вот, 3-е место. «Hollow» от Ива. Ну а далее мы приближаемся к двум главным композициям сегодняшнего дня. На 2-м месте Алек и Халид и песня «Dive into me». Эта песня как никогда уже близко к своему лидерству в нашем чарте. Опять же напомню, чтобы голосовать за любимые песни, нужно всего лишь зайти на сайт Первого радио 891fm.seoul.al и голосовать либо на главной странице, либо в разделе «Хит по радио». 2-е место — это Алек и Халид и «Dive into me».
1: 2-е место.

0: вот обычно каждый раз 18.53 примерно наступает и этот самый момент, когда нам нужно с вами прощаться и прощаться ровно на одну неделю. Что я лично обещаю за эту неделю? Следить за главными новинками будущей предстоящей недели. Что касается вас, это ваша работа и обязанность входит зайти на сайт первого и проголосовать за любимые композиции, тем самым ранжировать вот этот состав, чтобы было нам интереснее. Но нельзя сказать, что у нас всегда песни одинаковые. Можете всегда зайти в чарт хит-парадио в архив, и там можно увидеть много всего интересного, как менялось вообще, как менялся ваш вкус на протяжении всех вот этих последних лет. Давайте с вами прощаться. Через неделю услышимся. С новинками приду и лучшие песни тоже поставлю. На первом месте у нас вновь Take Me There от Дати. Ну, а меня зовут Милан Левитин. Хороших выходных. Я вам, конечно же, желаю прекрасного и этого продолжения вечера. Ну и, конечно же, шаббат шалом, друзья. Всего хорошего.
1: Первое место.

0: Авторадио. Лучшие хиты планеты. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
7: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
8: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мани.
1: Реклама.
11: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
12: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
11: Конкретней.
12: Я это... Все время скучаю, понимаете?
11: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
12: Я все время скучаю... По пятнице.
11: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
13: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
14: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
11: Леночка, есть еще пациенты?
15: На сегодня нет.
16: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
12: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
14: «Вечер.ком».
17: Первое радио. Новости.
18: Исраэль Айом впервые опубликовал тексты нескольких оперативных приказов Цааля, связанных с войной с Хамасом. Подробности через несколько секунд. «19 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Издание «Исраэль Айом» впервые опубликовало тексты нескольких оперативных приказов Цааля, связанных с войной, начавшейся после атаки Хамаса 7 октября 2023 года. Из документов следует, что первоначальный приказ операции «Железные мечи», выпущенный 12 часов 6 минут 7 октября, формально до сих пор остается в силе. В приказе, составленном первой частью атаки, говорится о проникновении боевиков Хамаса в израильские населенные пункты, массированном ракетном обстреле, возможных похищениях военнослужащих. Тогда масштаб происходящего еще не был известен, однако Цааль уже объявил о переходе в чрезвычайный режим, начале мобилизации резервистов, подготовке к войне на разных фронтах. Как пишет Исраэль Айом, впоследствии Цааль издал тысячи оперативных приказов по действиям в Газе, Ливане, Сирии и Иране. Большинство из них имели ограниченные сроки действия и впоследствии завершались. Исключением до сих пор остается приказ от 7 октября. По данным издания, он не был отменен или заменен, поскольку война в Газе, начатая после атаки Хамаса, формально все еще не завершилась. Лидер оппозиции Яир Лапид потребовал от юридического советника правительства Галиба Харавмиары заморозить процедуру назначения 12 новых послов, которую продвигает министр иностранных дел Гедеон Саар в разгар предвыборной кампании. Об этом сообщает Ynet. Лапид считает, что в период выборов правительство должно проявлять сдержанность и не принимать решения, которые не требуют немедленного исполнения. По его словам, нынешние назначения могут ограничить возможности следующего министра иностранных дел формировать дипломатический корпус. Верховный суд Израиля единогласно запретил партиям отслеживать день выборов, кто из избирателей уже проголосовал, и передавать эти данные в партийные штабы. Суд постановил, что для такой практики нет правовых оснований, что она нарушает положение закона о защите частной жизни. Представители партии, работающие на избирательных участках, теперь не могут сообщать своим партиям, кто уже пришел голосовать. преддверии сезона сбора оливок, который в последние годы стал одним из наиболее напряженных периодов в Иудее и Самарии, Цааль меняет политику. Впервые в этом году палестинским сборщикам не разрешат заходить для сбора оливок на территории, определенные как государственные земли. Решение будет действовать на всей территории Иудеи и Самарии, сообщает Исраэль Айом. По сообщению издания, в течение последних 3 лет в период сбора оливок постоянно возникали конфликтные ситуации между палестинскими арабами и жителями поселений. В системе безопасности убеждены, что и в этом году период может сопровождаться столкновением и насилием. Этим вечером на шоссе номер 20, недалеко от развязки Кокаль, произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек. Бригада парамедиков доставила пострадавших в больницу Ихилов. Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра у нас, кстати, 18 сентября, пятница, на севере и в центре пройдут кратковременные дожди. Уровень осадков, впрочем, будет небольшим, но, тем не менее, дожди, вот сезон дождей потихонечку начинается. Говорят метеорологи, что сильные дожди будут в октябре, но, как говорится, поживем увидим. В течение завтрашнего дня температура воздуха понизится и будет чуть ниже обычной для этого времени года. В большинстве районов ветер усилится. Итак, в Иерусалиме 16 градусов ночью и только 20 градусов днем. В Тель-Авиве 23-30, в Хайфе 23-29, в Бершеве ночью 21, днем 31 градус. В субботу существенных изменений атмосферных условий не ожидается, а вот в воскресенье перед наступлением Йом-Кипур возможно незначительное повышение температуры, она будет обычная для этого времени года. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Встречаемся в 20 часов и подводим итоги этого дня.
1: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
15: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Сегодня у нас в гостях востоковед Руслан Сулейманов. Здравствуй, Руслан.
19: Здравствуйте, приветствую.
15: Спасибо, что присоединился к нашему эфиру. И хотелось поговорить о новостях, которые обсуждают уже пару недель. Многих они удивили. Обострение опять хуситского фронта. Хуситы контролируют Бабельмандебский пролив. Что происходит? Вот давай начнем сначала с того, что на карте кто что контролирует и что случилось, а потом уже обсудим, как это влияет на ситуацию в регионе.
19: Вообще конфликт в Йемене начался не вчера. Это очень долгий, изначально внутри йеменский гражданский конфликт продолжается уже больше 10 лет, и он усугубился из-за вовлечения сразу нескольких иностранных, начиная с Саудовской Аравии, конечно же, которая объявила свою войну хуситам в 2015 году, начала операцию «Буря решимости» и сумела достичь каких-то небольших локальных успехов, отбросить тогда хуситов на север. И в общем виде ситуация не менялась тогда. С конца 2015 года, как заняли треть йеменской территории, так и продолжали ее контролировать. Бомбежки Йемена продолжались, но никаким изменениям не приводили. И в апреле 2022 года, как известно, было заключено перемирие, продлевавшееся до октября, но соблюдавшееся все последние 4 года, пусть и неформально. И вот сейчас хуситы снова пошли на юг, вновь взяли под контроль порт, который они уже когда-то контролировали. И ценность этого помимо прочего, в том, что у хуситов теперь есть выход к Баб-эль-Мандебскому проливу, порт в 70-80 километров от этой водной артерии. И правительственная армия Йемена показала полную несостоятельность и невозможность что-то противопоставить хуситам. А ударов с воздуха Саудовской Аравии недостаточно. Так что хуситы показали свое доминирование, по крайней мере, на земле.
15: А вот скажи, вот столько времени вкладывались в проправительственные силы и Саудовская Аравия, и Йемен, а у хуситов многих воображения остаются, хотя это уже далеко не так, вот люди в тапочках их так называют. Тем не менее, эти люди в тапочках удачно у них получается обстреливать и район Красного моря, их дроны и ракеты долетали до Израиля за последние 3 года, мы это видели, сирены звучали. Вот появились на этой неделе сообщения, что они сбили саудовский самолет. Не знаю, насколько это правда, но тем не менее. Что, вот насколько они сильны, откуда у них такие ресурсы военные, технические, инженерные? А главное, и вот что с другим лагерем? Почему он так отстает?
19: Действительно, это уже не совсем люди в тапочках. Может быть, они когда-то и были таковыми, наверное, еще в 90-е годы зарождалось движение Ансар-Алла. И, кстати, наименование хуситы за ними закрепилось гораздо позже, только с 2004 года, когда был убит их лидер и основатель Хусейн аль-Хуси. Собственно, поэтому и хуситы. Но с тех пор они развили в том числе международные контакты, а именно с ливанской Хизбаллой, с Ираном. В какой степени Иран поставляет им вооружение в опционы, потому что с 2015 года территория подконтрольная хуситам находится в полной блокаде, и морской, и воздушной. Эксперты Совбеза ООН сообщали о попытках контрабанды вооружений на территорию Йемена, подконтрольную хуситам, со стороны Омана, со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и со стороны Африканского Рога. Но годы все-таки хуситам удалось наладить собственное производство вооружений, в том числе ракет, беспилотников. Главным образом Иран и, кстати, Россия помогают хуситам военными советниками, которые присутствуют в Йемене. Что касается правительственных йеменских сил, то они, в общем, никогда не отличались сплоченностью. Там всегда было огромное количество проблем, распри. И сейчас эти конфликты вновь вылились наружу. И это связано с тем, что Саудовская Аравия конфликтовала с Объединенными Арабскими Эмиратами, были свои виды на Йемен, и эмиратцы, как известно, поддерживали сепаратистов, Южный переходный совет, появившийся на авансцене в 2017 году, и вплоть до начала нынешнего года в Йемене, на юге страны, вполне легально существовали структуры вот этого Южного переходного совета. Когда посещал Йемен 2 года назад, в нынешней временной столице вообще не встретил ни одного правительственного флага. Там были только флаги вот этого Южного переходного совета. Но в начале года произошел конфликт, конфликтовцами и эмиратцами, конфликт между вот этим Южным переходным, проэмиратским Южным переходным советом и правительственными войсками. И последствия этого конфликта не преодолены до сих пор. Сейчас, во время наступления хуситов, мы видели, как формально все те, кто принадлежат к официальным правительственным войскам, конфликтовали между собой. То есть о какой-то единой сплоченной армии в Йемене говорить не приходится.
15: Но, тем не менее, мы опять помним, ты про это упомянул, что хуситы уже брали Моху, были в этом районе, потом их коалиция откинула на их такие исторические территории, изначально занятые в начале конфликта. То есть, можно ли надеяться, что сейчас получится их надвинуть, или за эти годы они усилились, и теперь позиция сложнее будет что-либо делать с хуситами?
19: Я думаю, что сейчас будет гораздо сложнее выбить хуситов, потому что 4 года они готовились, и я сам это наблюдал. Опять же, посещая Йемен, и хуситов мне говорили, что война продолжается, война не закончена, и они готовятся к одной схватке. Они готовили какие-то схроны с оружием, они готовили пещеры. И они, конечно, прекрасно знают свою территорию и думаю, что не хуже представляют те территории, которые переходят сейчас под их контроль. И в любом случае одних с воздуха недостаточно, что показала летняя непрерывная кампания саудовцев с 2015 по 2022 год. Сейчас я думаю, что саудовцам понадобится в разы больше вооружений, ударов с воздуха, чтобы нанести саудовцам какой-то ощутимый урон. Но даже, кстати, если мы вспомним кампанию Трампа весной минувшего года, когда он в течение 52 дней пытался уничтожить хуситов, подавить их сопротивление и, кстати, даже объявил об их капитуляции. В общем, мало что поменялось с тех пор и точно не убавило решительности и боевого настроя этих повстанцев.
15: Ну, собственно, никто и не стремится действовать на земле. Там не закрытые... И в Иран не решились, и, собственно, в Йемен тоже не решились по разным причинам, так и иначе. И США явно эта война не нужна, а Саудовская Аравия одна не способна воевать, как мы уже видели. Вот с твоей точки зрения, какие сценарии возможны, и будет ли эта война, останется ли эта война войной Саудовской Аравии только, ну, может быть, такой при минимальной поддержке некоторых стран, или все-таки она заставит западные державы опять втянуться в Йемен еще?
19: Я не вижу каких-то серьезных вовлечений в этот конфликт, кого бы то ни было. Никому эта война не нужна. Начиная с Соединенных Штатов, мы видим, что Трамп вообще никак не реагирует. Максимум есть поддержка, наверное, какими-то военными непосредственно в Саудовской Аравии, но не более того. А поэтому Эр-Рияду придется как-то самостоятельно выходить из этой ситуации. И здесь, я полагаю, два варианта. Либо это вновь затяжной, тяжелый, многолетний конфликт с неизвестным исходом. А либо все-таки придется как-то договариваться с хуситами. И мы уже получали сообщение о том, что вроде как в Омане американские дипломаты с хуситами и пытались с ними договориться о деэскалации. И вот такой вариант, такой сценарий мне видится наиболее реалистичным в ближайшее время, потому что если война не будет остановлена, эскалация не будет прекращена, то просто цены на нефть будут расти и дальше. Саудовская Аравия будет получать новые прилеты, в том числе по своей нефтетуре. Я не думаю, что саудовцы в этом заинтересованы.
15: А какие условия договоренности могут быть, по крайней мере, для Саудовской Аравии? То есть пропускают их суда, а мы закрываем глаза, что вы контролируете Баб-аль-Манде. По сути, эта волна формально началась с того, что Саудовская Аравия ударила по Сане, чтобы не допустить иранских самолет из Ирана сесть в йеменской столице. Вот что может быть? Какие договоренности? Что, на чем удовлетворится Эр-Рияд?
19: Эр-Рияду, я думаю, действительно достаточно будет прекращения ударов по саудовской территории, по нефтепроводам, по НПЗ, блокировка Баб-аль-Мандебского пролива. доступ саудовских кораблей в порты и обратно на мировые рынки. Что касается хуситов, то их давняя цель заключается в том, чтобы доступ к йеменским нефтегазовым районам. Они все преимущественно сосредоточены на юге, и у хуситов доступа в эти районы не было. Кроме того, они, можно сказать, сами отказались от транзита нефти через порт Худейда, который они контролировали уже давно. Но сейчас я могу предположить, что они попытаются, исходя из своей уже более выигрышной позиции, навязать и Саудовской Аравии, и, соответственно, официальным йеменским руководителям доступ к этим, может быть, не напрямую, может быть, получение какой-то прибыли за транзит через ту же Худейду, а теперь еще и через Мохку. Хуситы, я думаю, попросят гораздо более высокую цену за прекращение своих атак, чем это было, скажем, 4 года назад.
20: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
21: Прямой ответ.
22: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
23: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
24: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
25: Я раб этой лампы.
24: А что мне делать?
25: Приказывай.
24: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
25: Слушаю и повинуюсь.
24: Теперь, Анна, ты загадывай.
23: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
26: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
27: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
2: Ришон-Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Прямой ответ.
8: Мы продолжаем нашу передачу. У нас в гостях Руслан Сулейманов.
9: А могут ли они потребовать по иранскому примеру плату или, как это называется, налог и тариф какой-то по охране за проход через Баб-эль-Мандеб? Или они пока эту карту придержат?
10: Пока что они не заявляли о таких намерениях. Я не думаю, что кто-то слепо копировать иранцев, они вообще всегда были сами себе на уме. Говорить о том, что они действуют, скажем, по указке из Тегерана, это, конечно, огромное преувеличение. Но, собственно, они не контролируют Баб-эль-Мандебский пролив полностью. Им достаточно осуществить диверсию, нападение на одно, может быть, два, может быть, три судна, и это уже будет реализовать весь Баб-эль-Мандебский пролив. Технически они даже не в состоянии просто взять и заблокировать весь этот пролив, и целей у них таких нет. Я думаю, что идея взимания каких-то пошлин за проход она может возникнуть, но только в том случае, если конфликт будет затягиваться, конфликтация, если у хуситов появится действительно техническая возможность полностью взять под свой контроль Баб-эль-Мандеб. Пока, повторюсь, они лишь наносить урон отдельным судам, которые будут проходить через эту водную артерию.
9: А ты уже упомянул Иран, что у них достаточно ограниченное влияние и хуситов. Тем не менее, мы помним, что Саудовская Аравия через посредников обращалась или требовала, кто как трактует, от Тегерана на хуситов надавить, повлиять. Ну, они, в принципе, должны знать, насколько у Тегерана есть такие возможности или их нет. Вот насколько здесь просматривается вообще иранский сценарий, насколько эта история отдельно от того, что происходит в Ормузском проливе, так совпало по времени просто, или все-таки здесь есть связи?
10: Вообще, вступление хуситов в войну ожидали еще весной, и многие это хуситы не приходят на помощь своим иранским союзникам. Были разные трактовки в Иране, когда я в марте посещал северные провинции Исламской Республики, мне говорили, что хуситов берегут до худших, и они вступят в конфликт тогда, когда это понадобится. Другая трактовка заключалась в том, что хуситы сами себе на уме, и когда они увидят необходимость для себя вмешаться на стороне Ирана, или возникнет какая-то исключительно их собственная потребность, вот тогда они откроют, что называется, второй фронт Ирана. Сейчас это во многом, как ты уже упомянула, в качестве реакции на саудовские обстрелы. Еще в июле лидер Хусейн Малик аль-Хуси говорил о том, что саудовцы готовят агрессию, и в любой момент хуситы готовы ее отвратить. Вот, собственно, что и произошло по их трактовке. Но это действительно перекликается с тем, что происходит в другую сторону Аравийского полуострова, с тем, что происходит вокруг Ирана, вокруг Армана. Поэтому так или иначе, конечно, хуситы осознают, это как минимум, что они действуют на пользу Ирану, что они действуют против американцев, которые так увязли в конфликте с Тегераном. И я думаю, что это один из тех многих случаев в истории, как это уже бывало, когда просто интересы хуситов наложились, совпали с интересами Тегерана.
9: Хорошо, а тогда вопрос, где союзники Саудовской Аравии? Перед буквально накануне всей этой истории, в ее самом начале, мы все писали, очень много говорили про американские соглашения, которые Рияд заключил с Анкарой и Исламабадом, о том, что там договоренности в сфере безопасности похожи на НАТО, пятая статья, что если нападение на одного, то все остальные тоже воспримут как общую угрозу. Но, тем не менее, от Турции и Пакистана мы слышим только, в общем-то, да, возмущение ударом по Мекке, осуждение ударов по Саудовской Аравии, но ничего более. Они пытаются посредничать, но ни о какой военной поддержке речи не идет. Вот что это было, и действительно ли можно говорить, что американские соглашения несостоятельны, вот это вот они не прошли проверку на прочность, или пока это ни о чем не говорит?
10: Это действительно можно считать первым тестом для американского пакта, но не думаю, что всерьез у кого-то были ожидания того, что, например, Саудовская Аравия и Турция готовы воевать с талибами в случае Пакистана-афганского обострения. Или, как сейчас, что Турция готова отправлять своих военных в Йемен, чтобы отстаивать интересы Саудовской Аравии. Нет, изначально этот пакт предполагал такую декларацию, демонстрацию о намерениях, направленную, очевидно, главным образом против кто-то трактовал это как еще антипакт, хотя были сообщения, что Иран вообще приглашали присоединиться. Но так или иначе, это скорее была демонстрация и реакция на ту нестабильность, сложилась, в общем, на Ближнем Востоке, когда каждый сам за себя, каждый вынужден обеспечивать свою безопасность так, как он может. У Эмиратов, как известно, может быть, ты меня поправишь, есть контакты с Израилем, и это осознанный выбор эмиратов в сфере безопасности. Саудовская Аравия решила пойти по пути выстраивания такой мусульманской коалиции с Турцией и Пакистаном. Но это точно не аналог Североатлантического альянса, не какой-то новый военный альянс, военный блок. Поэтому происходит какой-то обмен информацией, разведданными, но точно не реальное военное участие.
9: Ну, собственно, да, ты упомянул Израиль, но вот теперь Саудовская Аравия, которая сначала кинулась в объятия мусульманского блока, теперь, по некоторым сведениям, публикациям, просят помощи в том числе и у Израиля. В борьбе с хуситами какую-то помощь ей предоставляют, ну, разведывательную, не более того, как я понимаю, а может быть, мы что-то не знаем. Так или иначе, вот когда очень нужно, можно, собственно, пренебречь предыдущими союзами и пойти говорить с теми, от кого ты вроде как отказался, получается.
10: Да, собственно, контакты Саудовской Аравии с Израилем и не прекращались все последние годы. И не будем забывать, что в 2023 году две страны были вообще на пороге отношений. Но 7 октября все перечеркнуло, тем не менее, какие-то все равно ведь сохранялись. И если мы говорим о тех странах, у которых уже были типа отношения с Израилем, 6 таких арабских стран, ведь никто не разорвал эти отношения, несмотря на очень жесткую критику действий Израиля в Газе, в Ливане, так и никто не разрывал. Поэтому Саудовская Аравия точно так же, пусть и это не формальные, не официальные отношения, но все-таки какие-то контакты с Израилем имеются. Единственное, что я думаю, они не являются какими-то приоритетными. Опять же, как я сказал, все-таки приоритет, я думаю, отдается Турции в целом вот такому сотрудничеству на основе ислама, принадлежности к исламской цивилизации в широком смысле. Контакты с Израилем, я думаю, если и имеют место, во вторую очередь.
9: Знаешь, я хотела задать вопрос на тему, которую практически не говорят, она тоже связана с Йеменом, но и немножко в другом контексте. Не вспомнить не про хуситов, а про Аль-Каиду, тем более, что была недавно годовщина 11 сентября. И, в общем-то, след Йемена был в этих терактах, и все, мы все помним еще атаку на американский эсминец в Адене в 2000 году, которая стала такой предтечей своеобразно 11 сентября. И Аль-Каида достаточно активна на территории Йемена до сих пор. Она называется по-другому. Что можно сказать о ситуации с Аль-Каидой и в Йемене, и в целом в мире? Тем более, что ты недавно был в Афганистане, и, может быть, там другая тема была, но все равно наверняка всплывали эти разговоры тоже.
10: За прошедшие 25 лет все-таки Аль-Каида была очень сильно разгромлена, и это не та Аль-Каида, что прежде. Конечно, есть какое-то присутствие, в том числе и в Йемене, но, опять же, не в тех этапах, что, например, еще 10 лет назад, когда Аль-Каида контролировала целый, воспользовавшись вакуумом власти. Теперь этого нет. Отдельные спящие ячейки. Многие боевики из Йемена, из Сирии, из Ирака переместились в Афганистан. Талибы – это союзническая для них организация. Но и талибы, кстати, сейчас предпринимают очень серьезные усилия для того, чтобы не позволять боевикам Аль-Каиды как-то расползаться, проявлять какую-то активность. Они используют Аль-Каиду для решения каких-то своих локальных задач, например, в борьбе с группировкой «Исламское государство». Поэтому Аль-Каида все-таки уже не та, ее активность, скажем так, сведена к минимуму. Но говорить о том, что она полностью уничтожена, тоже неправильно.
9: А что происходит в Афганистане, раз ты там был? Потому что все про него забыли, отвлеклись на ближневосточные проблемы. Чем живет сегодняшний Афганистан? Я так понимаю, иногда приходит сообщение о том, что талибы все больше навязывают свой такой, ну, собственно, навязали диктат, но все ужесточают правила. И что происходит вообще?
10: Происходит, на мой взгляд, такая консервация режима самих в себе, потому что действительно забытости, а перспектив официального признания международного сообщества не проглядывается, хотя есть неофициальные контакты, и отдельные представители талибов, в частности их пресс-секретарь Забиулла Муджахид, мне в частной беседе говорили о том деле, их признают уже много стран, не один десяток, просто никто, кроме России, об этом официально не объявил. Отчасти это похоже на правду, потому что, можно сказать, все соседние страны сотрудничают с талибами, не считая Пакистана, который вступил в очень серьезный конфликт, и сейчас Пакистан – это враг номер один для талибов. Все остальные страны с ними, с талибами сотрудничают, торгуют и очень активно. Но при этом, что касается ситуации в Иране, она, конечно, усугубляется. Я имею в виду гуманитарную, экономическую ситуацию. За прошедшие 5 лет объемы международной гуманитарной помощи сократились в 4 раза, с 4 миллиардов долларов до 1 миллиарда. При этом увеличился поток населения, беженцев из того же Пакистана, из Ирана, афганцев, которых насильно возвращают домой. Я имею в виду Пакистан, Иран. И за прошедшие примерно 3 года население страны увеличилось сразу на 10%. Примерно 14 были возвращены.

0: более репрессивные законы. Поэтому международное сообщество, я полагаю, должно выработать какую-то новую стратегию. В противном случае ситуация будет усугубляться, и это чревато радикализацией, что и так происходит. Есть сообщение о том, что отдельные афганцы, не найдя себе применения в нормальной жизни, присоединяются или к Исламскому государству, или к пакистанскому филиалу талибов, Техрик и Талибан Пакистан, собственно, из-за чего весь сыр-бор между Исламом.
1: Ну да, собственно, международное сообщество любит закрывать глаза на проблемы, лишь бы это не выливалось из отдельной страны, а потом удивляется, ой, а почему здесь вот так вот происходит, и не нужно ли нам вмешаться. Собственно, мы видим это на Ближнем Востоке тоже, и с тем же Ираном, когда обсуждали, что делать с иранскими протестами, помогать иранцам, но оказались совершенно не готовы. И вот хотела перескочить на Иран как раз. Что с твоей точки зрения происходит там, насколько, с твоей точки зрения, удачно, в смысле давления на Тегеран, новая американская экономическая компания? Что говорят твои друзья в Иране, как они живут?
0: Живут очень тяжело, ситуация лучше не становится. Каких-то реальных политических или военных, тем более, результатов вот этой кампании давления я не наблюдаю, потому что Трамп, его единомышленники ничего не делают для создания какой-то альтернативы внутри Ирана, создания какой-то альтернативной, так скажем, политической инфраструктуры, которая могла бы стать противовесом действующему режиму. Недовольство людей, конечно, растет. Но не факт, что оно сейчас будет выливаться в какие-то новые протесты. Да даже если протесты возобновятся, они будут также жестоко, возможно, еще более жестоко, более кроваво, чем в начале нынешнего года подавляться. Людей будут массово расстреливать на улицах. А какая альтернатива? А кто мог бы прийти на смену власти? Администрация Трампа на такие вопросы не отвечает, просто потому что она, очевидно, ничего не делает для того, чтобы предложить какую-то альтернативу действующему режиму. И я полагаю, это главная проблема в стратегическом планировании Трампа, так скажем. Сам по себе режим рухнет и не испарится. Наверное, 28 февраля расчет был именно на это. Но этот расчет не сработал, режим выстоял, режим бился. На место Али Хаменеи и его соратников пришли другие люди, кстати, еще более жестких, сильных, консервативных взглядов. И теперь они правят бал. И, опять же, несмотря на колоссальные экономические проблемы, недовольство, возможные выходы на улицы людей, они ужесточают репрессии, ужесточают контакт. Я слышал о том, что даже полиция нравов стала возвращаться на улицы, чего не было все последние примерно 3,5 года. Так что пока стратегия Трампа не приносит каких-то реальных результатов.
1: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Прямой ответ. Слушайте каждый час новости на Первом.
3: Это самые проверенные факты.
4: Это самая оперативная информация.
5: Это самая непредвзятая подача.
2: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: Ля Вака Лука.
6: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
8: Медина Теудим, 60.
7: Ля Вака Лука.
8: Ля Вака Лука.
9: Грузинский вино, 7 буквы. Первый, буква А.
10: По горизонтали или по вертикали?
9: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
2: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсон.

0: И хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Максане и хашмаль.
3: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года всего 990 шекелей в месяц.
4: Центркар Азу. Перех Ашива 9.
5: Реклама. Прямой ответ.
6: Мы продолжаем нашу передачу. У нас в гостях Руслан Сулейманов.
7: А скажи, при той экономической ситуации, в которой оказался Тегеран, откуда и у иранских властей остаются ресурсы на поддержку своих прокси, на Хизбаллу, и иракские группировки, и, собственно, хуситов, которые в той или иной степени все равно они помогают, хотя сохраняют и самостоятельность, как ты говорил?
8: Продолжается торговля с соседними странами. Иран продолжает поставлять свою нефть, несмотря на блокировку Армуза. Есть какие-то альтернативные маршруты, скажем, через Пакистан. После 28 февраля, как я знаю, на пакистано-иранской границе еще 7 дополнительных КПП, если не больше. Китай, главный покупатель нефти из Исламской Республики, продолжает эту нефть получать. Я слышал о каких-то маршрутах, в том числе через Центральную Азию. И, собственно, с Центральноазиатскими республиками торговля также продолжается. Обмен на вот эти нефтяные ресурсы, нефтепродукты из Ирана. Центральноазиатские республики поставляют очень много продовольствия. Например, Казахстан, можно сказать, главный поставщик муки в Иран, и эти связи не прекращаются. Поэтому Иран точно не находится в полной изоляции.
7: Ну, то есть угрозы вторичных санкций США на соседей Ирана не возымели действия. То есть они продолжают торговлю. Хотя вот сегодня была статья Wall Street Journal, не знаю, успел ты прочитать, о том, что есть проблемы с логистикой, что огромные пробки на пунктах пограничных скапливаются грузовики. Многие продукты портятся, то, что пытается Иран поставить на экспорт. Понятно, что основной упор не на фрукты и не на овощи, то, что портится, а на то, что испортиться не может. Но, тем не менее, вот неужели не боятся?
8: Я думаю, что этот процесс будет происходить, но постепенно. То есть он может быть растянут на месяцы и на годы. Как и везде, вот эта бюрократия, в том числе экономическая бюрократия, она довольно медлительна. Тот эффект, на который рассчитывает администрация Трампа, он может быть ощутим через год, два, три, мы точно не знаем. Но ожидать, что вот прямо сейчас все цепочки будут приостановлены, как-то разорваны, и все традиционные партнеры резко прекратят с ним торговлю, я думаю, что это
7: Ты на этой упомянул Китай. На этой неделе, вот буквально на днях, был визит главы МИД Ирана в Пекин. И все отмечают, что это визит накануне визита главы КНР в США. Насколько это значимо с твоей точки зрения визит? Насколько вообще Китай определяющий в истории, роль Китая определяющая в истории вокруг Ирана?
8: Я бы не стал называть эту роль определяющей, но так или иначе у Китая есть присутствие. Китай остается гарантом соглашения между Ираном и Саудовской. Именно он, напомню, примирил в свое время Тегеран и Иран в марте 23 года. В целом у Китая увеличено присутствие на Ближнем Востоке. Китай главным покупателем иранской нефти по очень хорошему дисконту. И тем не менее, я бы не стал преувеличивать какое-то политическое влияние Китая на иранцев, потому что для властей в Тегеране очень важно сохранить самостоятельность, независимость, неважно от кого. Я с трудом себе представляю, что Китай, как, собственно, и любая другая страна, может что-то навязать иранцам, заставить их поменять свою точку зрения. Поэтому максимум, я думаю, здесь скорее роль посредника, попытка как-то добиться деэскалации хотя бы частичной в Ливии и вообще на Ближнем Востоке. Но я бы не преувеличивал посреднические способности Китая, способности как-то влиять на иранцев или заставить иранцев изменить свое поведение.
7: А ну, я так понимаю, на иранцев, собственно, как и на хуситов, практически никто повлиять не может, и никакие посредники здесь не срабатывают. Но, может быть, я ошибаюсь. И, в принципе, тогда давай поговорим про регион. Кто сейчас может быть такой самый влиятельный игрок в регионе? Мы видим, что Саудовская Аравия оказалась в ловушке и немножко, можно сказать, опозорилась в Йемене. Турция выходит и вышла, и была, и остается, а может быть усиливается как такой посредник-примиритель. Мы видели, опять же, визит принца Саудовского в Египет, хотя про Египет к посредникам мы знаем, ну, на примере Газа, но он такой важный, но не определяющий в регионе, давно уже не определяющий. Кто сейчас главный игрок? Эмираты, Турция или все вместе потихоньку никто?
8: Здесь, на мой взгляд, важно разделять два вопроса: кто главный игрок и кто главный посредник. Многие претендуют на роль лидера, гегемона, но это, в принципе, невозможно на Ближнем Востоке. И как только у кого-то появляются устремления лидировать, доминировать в регионе, сразу же образуются коалиции против этого гегемона. Притом самые удивительные, как это было в 80-е годы, когда Саддам Хусейн претендовал на лидерство. И мы помним, что на короткий период Израиль стал даже помогать Ирану. В том числе для того, чтобы предотвратить вот этот гегемонизм. То же самое мы наблюдали 3 года, когда Израиль активно наносил удары по всем странам, из которых, по его мнению, исходила угроза, и это привело к сплочению мусульманского мира, к объединению тех стран, которые прежде трудно было представить, но тем не менее проходили вот такие крупные мусульманские форумы, как, например, израильского удара по штаб-квартире Хамаса в Катаре год назад. Представитель Ирана, представитель Эмиратов, Саудовской, остальных собрались в Катаре с тем, чтобы выразить свое недовольство действиями Израиля. Точно так же и в этом году, когда Иран стал демонстрировать свои замашки на некое лидерство, гегемонизм, я думаю, преувеличение все равно, это явно и вылилось в том числе в создание Мекканского пакта, как мы упомянули. Это один вопрос. Что касается посредничества, то я думаю, что по-прежнему ключевым посредником остается Оман. И не случайно, опять же, сегодня Айтер сообщал о том, что якобы американцы уже провели какие-то консультации с представителями хуситов, и провели они их именно в Омане.
7: Да, при том, что роль Омана, казалось, это отодвинули, потому что это был центральный посредник между Ираном и США. Потом все ушло в Пакистан, опять же, Турция, Саудовская Аравия. Оман, казалось, вдвоем ведет переговоры с Ираном, непонятно о чем. Вот нам все пытались презентовать договоренность Ирана и Омана по поводу Армуз, но почему-то все время не презентуют. В том числе отменился такой мини-арабский саммит региональный в Омане, как раз посвященный этому вопросу. Вот все-таки не так все для Омана она печальна, все-таки роль сохраняется. Вообще, что происходит вокруг Амана?
8: Ситуация очень переменчива, и здесь, на мой взгляд, нельзя однозначно утверждать, что Аман или утратил свои посреднические функции, или укрепил их. Я думаю, что все-таки именно за счет сохранения вот каких-то уже наработанных контактов и способности проводить, будь то американо-иранские консультации или консультации между теми же хуситами и Вашингтоном, это то, что позволяет в любой момент при необходимости, при какой-то острой необходимости Аману включать в качестве посредника. Вот сейчас настал именно такой момент. Может быть, в последние месяцы в услугах Амана особо и не нуждались. Но сейчас, видимо, когда ситуация такова, что обратиться-то больше некому, нет ни у кого такого у Амана, поэтому в каком-то смысле Маскат остается ним.
7: Знаешь, не могу не спросить в контексте игроков в регионе про Сирию. Сегодня натолкнулась на одну статью в израильских СМИ о том, что Ахмед Ашара укрепляет свою армию. Сирия, как и раньше говорили про Россию, концентрируется, собирается. И, в общем-то, это может вернуть себе статус влиятельной региональной державы. Что ты думаешь на эту тему? Как, действительно ли этот процесс идет? И как скоро он может, мы увидим сюрприз со стороны Сирии?
8: Я, честно говоря, не ожидаю каких-то сюрпризов, потому что страна по-прежнему восстанавливается от тяжелейшей гражданской войны. Огромные проблемы с инфраструктурой, с логистикой. Кроме того, не будем забывать, что в стране по-прежнему довольно серьезное иностранное присутствие. Это и Россия, и США, и Турция, и Израиль в той или иной степени, но все-таки это фактор, который не позволяет нынешним властям быть самостоятельными и строить какую-то мощную армию, становиться какой-то региональной, каковой Сирия была, возможно, во второй половине 20 века. Поэтому я думаю, что разговор про то, что сирийская армия как-то концентрируется и у нее есть перспективы такой региональной мощной армии, это преувеличение.
7: Окей, ну тогда можно немножко, по крайней мере, в Израиле пожить спокойно относительно Сирии хотя бы, хотя посмотрим. Я вообще на самом деле не успокаивалась, учитывая все сюрпризы, которые преподносит то Хамас, то Хизбалла, то хуситы, то, в принципе, мне кажется, спокойно быть в регионе не может. Скажу, кстати, про Хизбаллу. С твоей точки зрения, действительно ей нанесен такой серьезный удар в последнее время? Сегодня как раз вторая годовщина операции пейджеров. Вот эти два года. Насколько Хизбалла перестала быть тем серьезным игроком, которым она была в регионе?
8: Конечно, Хизбалла уже не та, что была два года назад, тем более три года назад. Она лишилась практически всего своего руководства, лишилась очень многих технических возможностей, в том числе ракетного потенциала, но ее со счетов еще очень рано. У нее по-прежнему очень широкое присутствие на земле, по-прежнему огромное число сторонников, и когда я в Ливане в июне нынешнего года, у меня было полное ощущение того, будто вновь приехал в Иран. Это ощущается в южных кварталах Бейрута и далее, если ехать по Ливану, то там всюду портреты иранских лидеров, понятно, погибших лидеров Хизбаллы, и никуда от этого не деться. Это десятки тысяч сторонников, тех людей, которые готовы участвовать в каких-то операциях Хизбаллы, воевать за Хизбаллу. И это очень важный фактор, в том числе внутри Ливана, ливанской. Поэтому, несмотря на вот эти колоссальные потери, Хизбалла все равно никуда не делась.
7: Что ж, как обычно я говорю, будем следить за развитием событий, потому что регион наш непредсказуем, хотя, конечно, определенные тенденции прослеживаются. Спасибо тебе огромное за этот разговор, надеюсь, не последний, и спасибо нашим слушателям и зрителям за внимание. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Первого радио. Оставайтесь с нами и до новых встреч. До свидания.
8: Спасибо.
3: Прямой ответ. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
9: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
10: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
13: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Цаль продолжает ликвидации в Газе. Подробности через несколько секунд. «20 часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Цаэль ликвидировал Аль-Бурейджи в городе Газа террориста Мухаммеда Джамала Ахмеда Эйда, командира Нухбы, командира морского подразделения Хамаса, который в том числе проник в Израиль 7 октября 2023 года. В ходе другого удара в городе Газа был ликвидирован террорист Салах Зият Ибрагим Мигдад, командир роты в морском подразделении военного крыла Хамаса. В последнее время оба готовили террористические акты и работали над повышением боеготовности этой организации. Сегодня стало известно, что подполковник Алиф окончательно уволил из ЦАЛя по итогам расследования событий 7 октября 2023 года. Об этом сегодня вечером сообщила пресс-служба армии. Сообщается, что в армии принято решение о досрочном прекращении его службы и завершении военной карьеры. ЦАЛи подчеркнули, что офицер имеет право подать апелляцию начальнику генштаба. Имя офицера по-прежнему запрещено к публикации, хотя на этой неделе административный суд разрешил раскрыть его личность. Он подал ходатайство о приостановке исполнения решения, поскольку служит в разведывательной системе ЦАЛя. Профессор Арье Левин, бывший многолетний руководитель отделения детской гастроэнтерологии и питания медицинского центра Вольфсон, приговорен окружным судом Тель-Авива к 6 годам лишения свободы. Врач был признан виновным в рамках сделки со следствием в изнасиловании матери одной из пациенток, совершение непристойных действий в отношении двух пациенток, злоупотреблением своим служебным положением. В соответствии с условиями сделки до слушания по вопросу о наказании он внес 750 тысяч шекелей в качестве компенсации пострадавшим. Кроме того, Левин обязался уведомить Министерство здравоохранения о том, что больше не будет заниматься медицинской практикой, обратиться с просьбой о пожизненном лишении медицинской лицензии, действие которой в настоящее время приостановлено. Защита Бенямина Нетаньяху намерена вызвать в качестве свидетеля бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Речь идет о делах 1000, 2000 и 4000. Мандельблит в прошлом санкционировал начало проверок и расследований против Нетаньяху, а также подписал обвинительные заключения. Защита во главе с адвокатом Амитом Хададом намерена выяснить, какие именно разрешения Мандельблит давал полиции на проведение следственных действий и были ли они оформлены надлежащим образом. Ожидается, что показания Мандельблита станут одним из важных этапов процесса. Их возможное проведение незадолго до выборов придает делу и дополнительное политическое измерение. Багац отменил сегодня решение Центральной избирательной комиссии и постановил, что представители партии на избирательных участках не имеют права передавать своим партиям информацию о проголосовавших гражданах. Речь идет об использовании активистами различных партий приложений типа «Электор», которые дают возможность передавать с избирательных участков информацию о проголосовавших в режиме реального времени. Центральная избирательная комиссия, отменив этот запрет, выступила против ранее принятого решения председателя ЦИКа судьи Ноама Сольберга, который убежден, что информация о самом факте прихода человека на избирательный участок является его частной информацией, и поэтому представители партии, получившие доступ к этим данным в рамках работы на участке, не имеют права передавать их в базы партии. Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви провел сегодня совещание высшего состава полиции, в ходе которого утвердил новый раунд назначений. Назначения вступят в силу только после соответствующей резолюции министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, который всеми силами их пытается затянуть. В окружении министра утверждают, что сегодняшнее решение генинспектора призвано оказать давление на Бен-Гвира через ожидающих повышения офицеров полиции. Бен-Гвир утверждает, что те офицеры, которых пытаются продвинуть Даниэль Леви, близки к юридической советнице правительства. Именно поэтому якобы министр решил заблокировать этот процесс. Лидер оппозиции Яир Лапид потребовал от юридического советника правительства Галуба Бахаравмиара заморозить процедуру назначения 12 новых послов, которую продвигает министр иностранных дел Гедеон Саар в разгар предвыборной кампании, сообщает Вайнет. Лапид считает, что в период выборов правительство должно проявлять сдержанность и не принимать решения, которые не требуют немедленного исполнения. И в завершении о погоде. Итак, согласно прогнозу, завтра, 18 сентября, на севере и центре возможны кратковременные дожди. В течение дня температура воздуха немножечко понизится и будет ниже обычной до этого времени года. В большинстве районов ветер усилится, температура воздуха в Тель-Авиве 23-30, в Хайфе 23-29, в Бейершеве ночью 21, днем 31 градус. В субботу, 19 сентября, существенных изменений атмосферных условий не ожидается. Вы слушали последний на сегодня, слава богу, итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного вечера, потому что я наблюдаю, что у нас в студии две девушки, которые, как я понимаю, ну все познали о любви. И с этим знанием они будут с вами, так сказать, делиться.
16: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
17: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви». И в студии Марина Оленева. И Владлена Прежнева.
18: Я зависла, да, я Маша, да, я Мария.
17: Маша Оленева, да, окей.
18: Всем привет.
17: Всем привет еще раз, да, давно не слышались, уже целых две недели, правильно?
18: Ну, да, меня в прошлый раз не было, значит,
17: да. Да, и сегодня у нас, как всегда, будет очень острый, противоречивый, и не всегда вы будете соглашаться с нашими высказываниями, и иногда мы не будем соглашаться друг с другом тоже. Вот такой у нас сегодня будет эфир, и посвящен он, знаете, кому? Чему? Кому? К чему? Свадьбам?
18: Да, у нас недавно женился Омер Адам, и везде новости про это, везде фотографии, какой там великолепный, прекрасный... Что-то замок или что-то такое итальянское, что-то,
17: да,
18: такое все красивое,
17: вилла. Портофино.
18: Да, и очень круто выглядит, конечно, и смотришь на это все роскошество и думаешь, вот блогеры, звезды, музыкальные исполнители, актеры, для них кажется, что такая большая роскошная свадьба – это естественная часть их регулярной жизни, то есть у них в целом какая-то такая вся красивая жизнь, и я уверена, что в их случае им еще, наверное, и дарят, не знаю, какие-нибудь свадебные организаторы, свои человека-часы, фотографы, свои фотографии, просто чтобы они где-нибудь там их упомянули, или чтобы откуда-нибудь стало известно, что они работали на свадьбе Омера Адама. И я ожидаю, что Омеру Адаму на самом деле это не особенно влетает в копеечку, а некоторые блогеры, вероятно, на этом даже и зарабатывают, то есть, проведя большую свадьбу, получают себе какую-то комиссию. При этом некоторые люди, обычные люди, средний класс, рабочие, крестьяне, тоже женятся очень-очень пафосно, и часть людей очень любят годами копить на свадьбу.
17: Да-да-да. Родители там кредиты берут, не знаю.
18: Не только родители, дети, бабушки,
17: дети.
18: Внуки.
17: Все накопления свои, да.
18: Да, и бухают все накопления в свадьбу, причем выбирают такой формат с тамадой, с играми, когда там надо что-то веревочку к поясу привязывать, надо что-то бутылочку. Последняя была моя, на которой была, но у меня такого не было.
17: Так.
18: Вот, и мы сегодня решили поговорить про то, насколько вообще осмысленно делать такую вот дорогущую свадьбу, если ты не Омер Адам, если ты обычный человек, насколько имеет смысл копить деньги и вкладываться в свадьбу по полной.
17: Да, если даже ты Омер Адам, тоже не все звезды отмечают свадьбы вот так. Некоторые любят вообще поскромнее и наоборот, подальше от прессы, подальше от каких-то посторонних людей. И когда заходишь к ним на свадьбу, они заставляют давать, чтобы ты там либо отдал телефон, чтобы никто не снял ничего, либо подписываешь какой-то документ, что ты не можешь это выложить никуда. Кстати, часто такое тоже бывает. Наоборот, как-то хотят все это закрытым образом сделать. Так что звезды тоже разные бывают. Кто-то делает на показ, кто-то делает это больше для себя. Но сегодня у нас для вас, дорогие радиослушатели, есть вопрос. В конце программы мы будем подводить такое наше мини-исследование, да, по итогам этого опроса, и мы бы вас очень попросили, чтобы вы написали нам в студию Первого радио свое мнение на номер 054-2070-800, надо ли устраивать пышную свадьбу, или лучше расписаться вдвоем, тихо, ну или там с родителями посидеть, и все, и этого достаточно. За какую свадьбу вы? За пышную, дорогую, когда вот накопление все туда тратится, да? Или за такую небольшую камерную, и когда только там молодожены и их самые близкие рядом? Вот ждем вашего мнения, и можете разъяснить, почему. Но, опять же, повторюсь, в конце мы будем подводить итог. Ну что, про свадьбу Омера Адама можно еще пару слов сказать, да, что там было 150 гостей. Ну, кстати, для такого...
18: Для Израиля вообще немного.
17: Вот, да, я, для человека такого масштаба это как будто бы не сильно много, но все очень красиво, там возле Портофино какой-то исторический монастырь был, они там проводили хупу, ему 32, ей 24. Кстати, вот ему 32 года, а вот... Не знаю, вот мне 33, как будто бы я моложе выгляжу.
18: Ну, у него там растительность на лице.
17: Я реально думала, что он прям, ну, взрослый уже такой вот. Он 32, думаю, ой, да ты юнец.
18: У меня есть ощущение, что часть восточных мужчин выглядит очень взросло, по моим ощущениям.
17: Да, да, да. И там выступал певец, хасидский певец Моти Штайнмец, сопровождавший молодоженов во время церемонии тоже. Ну, в общем, потому что Адам очень любит его творчество, знаком с ним. Там все было очень дорого, красиво, богато. Вот это все, там еще только не давали. Пасту трофи по-портофински с песто, томатным соусом, запеченным в лигурийском стиле сибаса с кедровыми орехами и черными оливками, картофель с розмарином, овощной... О, господи, все. Где мой ужин?
18: Подожди, я сейчас достану. Хорошо, что я поела перед эфиром.
17: Да, на десерт подавали сорбет из красного грейпфрута и со свежей мятой. Я не знаю, зачем вам эта информация, но на всякий случай слушайте.
18: Это, наверное, для тех, у кого есть кто-то на антидепрессантах, нельзя есть грейпфруты. Знаешь эту тему, да, что если... Ну, у грейпфрута есть какой-то прикол, что он влияет, какие-то вещества в грейпфруте влияют на процесс...
17: потенцию?
18: На потенцию не знаю, но на всасывание некоторых веществ. То есть, если человек принимает антидепрессанты или некоторые другие лекарства, то ему нужно быть осторожнее с грейпфрутами.
17: Понятно, умер Адам. Так, а у нас уже есть сообщение. Эдди, спасибо за то, что вы подключились. Вот прям с первых минут нашего эфира. Вот берите пример с Эдди. Он пишет: привет. Расписались и в самолет. Лучше потратить деньги на медовый месяц, чем на всякую чепуху. То есть у нас, вот я веду подсчет. У нас один голос против пышной свадьбы.
18: Мне кажется, путешествие — это вообще огонь. То есть потратить все собранные деньги на что-то, чего правда хотят молодожены, это очень круто. И мне, я сама написала, я перед эфиром всегда пишу пост у себя в Фейсбуке.
17: Так.
18: И спрашиваю свою аудиторию, расскажите мне истории про свои свадьбы.
17: Как тебя найти на Фейсбуке?
18: Меня зовут также Мария Оленева на Фейсбуке.
17: Все-таки.
18: Мария, и она же Маша, да. Ну, по Маше Оленевой я тоже нахожусь.
17: Так.
18: И я в Фейсбуке пишу про отношения, длинные посты, разбираю всякие разные современные тренды в отношениях. И я написала пост, спросила своих подписчиков про то, как они сами женились, что они думают про шикарные свадьбы. И некоторые подписчики рассказали очень интересные истории о том, как необычно они женились. Вот одна девушка, например, уехала на один азиатский остров и там провела церемонию, купила церемонию, ей ее провели по местному обряду. То есть они были вот...
17: Вау.
18: Местный обряд. Другие друзья в библиотеке поженились, мне кажется, это супер классно. Они все-таки интеллектуалы оба, мне кажется, очень круто, что два интеллектуальных человека в такой интеллектуальной среде. И вообще всякие придумки неожиданных, необычных вещей, которые выражают суть молодожен, мне кажется, очень классным началом могут быть и классной головой в истории. Вот даже я когда свой пост пощу и вижу комментарии, вижу, что для людей эта тема живая, потому что они сделали что-то не шаблонное, не позвали тамаду, а придумали, как проявить себя и выразить себя, в том числе в том, какая у них была свадьба.
17: А мне кажется, кстати, тамаду уже мало кто зовет, но чисто вот для прикола некоторые, да, кто-то устраивает прям свадьбу из 90-х, но это обычно русскоязычные. У израильтян я была на свадьбах, у прямо израильтян, тамады там не было, да, был диджей, да, было весело, люди танцевали, и что мне понравилось, никто не кричал «горько», не заставляли их целоваться. Для меня самый вот этот вот стыдящий момент, и чего я бы стыдилась, это когда вот реально нужно показывать свои чувства, там, поцелуи, вот это все при родственниках, при бабушках, при дедушках. Они тебе еще в рот смотрят и аплодируют. Ну, камон!
18: Мне кажется, что это немножечко такое, как еще по заказу, что, типа, нужно целоваться не когда ты хочешь целоваться,
17: да,
18: а
17: да,
18: когда
17: да.
18: тебя родители этого требуют. Это очень странная комбо, что проявление чувств потребовать у родителей.
17: А вообще для тебя свадьба, это что? Была ли у тебя свадьба? Сколько у тебя свадеб было?
18: Две.
17: Так, так.
18: Ну как, на самом деле как? У меня была первая прямо свадьба-свадьба. Мы ходили, это все было в России. Нет, тамадой была я.
17: Так.
18: Ну, в смысле, что я на первую свою свадьбу придумала тест, который я...
17: На беременность.
18: На гостей, да. А, нет, мы придумали с женихом тест, где были вопросы про жениха и невесту. И мы объединили гостей в команды, разбив, то есть у нас были часть гостей, это люди, которые знают нас всю жизнь, кто-то из родственников, кто-то из друзей, и они соревновались, кто больше угадает. То есть они вместе решали вопросы, это было очень забавно, очень весело. Еще я сделала фанты, я написала на бумажках разные... вопросы к гостям, связанные с их романтической жизнью. И так я узнала удивительную историю свадьбы моего двоюродного дедушки. Мой двоюродный дедушка был лихой солдат. И он служил во Владивостоке, хотя сам он из Центральной России. И он влюбился там в мою двоюродную бабушку. И его... Ну, он приходил к ней в гости, и ее папа сказал: «Скажи, а готов ли ты жениться? Мы видим, что ты влюблен. А серьезны ли твои намерения?» Он говорит: да хоть сейчас женюсь, а была суббота. И они говорят: хоть сейчас, но окей. Выяснилось, что отец моей двоюродной бабушки знал мужика, который работал в ЗАГСе, поэтому они реально взяли вот эту книгу амбарную, куда всех записывали в Советском Союзе, или не знаю, как это было, примерно так. И они их расписали в нерабочий день, так оказался женатым мой двоюродный дедушка.
17: Это очень удобно, кстати. Ну, вообще, кстати, еще вопрос, а нужна ли вообще свадьба в нынешних реалиях, да? Потому что раньше это было таким способом обрести какую-то стабильность, особенно для женщины, которые не зарабатывали столько же, сколько и мужчины, были не так социально защищенные, возможно, и там рожали детей, и не было времени на работу там. А сейчас как будто бы мы все на равных, и женщины иногда даже больше зарабатывают. И вот я сейчас смотрю тенденцию, да, и у меня среди знакомых многие-то и не хотят. Они думают, а зачем я буду лишать себя свободы добровольно? Я закон не приступала, ничего не делала. Почему я должна туда добровольно идти? И вот как будто бы вот этот институт брака, да, и вот эти свадьбы, они потеряли свою ценность.
18: Мне казалось, наоборот, что ценность довольно велика, особенно моя вторая свадьба для меня была важной в юридическом именно плане, но это происходило еще до переезда. И для меня именно расписаться — это был такой способ одновременно подписать много юридических документов. Например, если у меня, не приведи Господь, что-нибудь случится здесь, например, я попаду в больницу или что-то еще, и за меня будет решать мой муж, потому что мой муж. У меня больше ни одной родной души нет в Израиле, и мне было бы очень небезопасно быть в ситуации, когда все, что есть, это живущие в другой стране родители, не знающие никаких языков, кроме русского. Поэтому я была очень рада. И еще вопросы всякие типа наследования, тоже случись чего, у нас времена неспокойные, вопросы визовые, например. Если внезапно кому-то из нас предложат обалденную работу в Англии, например, да, помечтаем. Ну, у меня муж работает в хай-теке, поэтому теоретически такое возможно. То если мы не женаты, возможно, он поедет, а я не смогу, потому что мне не смогу. Ну, визы, некоторые страны делают визы, а некоторые страны мужу сделают визу, а парню нет. Еще я заметила, когда я первый раз выходила замуж, как сильно изменился мой статус для моих коллег. Я тогда работала в образовательном учреждении. И когда ты говоришь, что твой муж болеет, тебя могут отпустить с работы. Попробуй сказать, что твой парень заболел, отпроситься.
17: Ну да, да, да, юридические моменты очень важны. Нам пишут еще радиослушатели. Дмитрий пишет: «Добрый вечер, пышная свадьба, лажа». Обожаю. «Собрали 10 близких и в Грузию. Расписались, кайфовали неделю, и страну новую увидели, и полезное дело сделали, и ногу я подвернул, и все счастливые вернулись в Израиль. И еще раз полетим». Еще один плюсик я ставлю в графу «против пышной свадьбы». Вот Дмитрий тоже против вот этого всего показного, скажем так. А, кстати, в Грузии прекрасно.
18: Да, да, у меня как раз свадьба у родственника будет в Грузии буквально через 2 недели. Я полечу в Грузию, они там тоже что-то интересную программу придумали. Они тоже такие необычные ребята, которые много организуют мероприятия по другой своей деятельности, и для них свадьба, мне кажется, это очередной прикольный проект интересного мероприятия, который будет интересен и для гостей тоже. И мне очень нравится вот эта агентность, то, что люди делают выбор, исходя из своих каких-то представлений о прекрасном, потому что мне кажется, что действительно, чем дальше мы отходим, чем дальше в будущее, я не знаю, чем дальше мы отходим от вот условного советского, постсоветского прошлого, тем больше опций и вариантов каких-то появляется, что люди могут понять, что, чего они хотят, а не просто следовать традиции, повторяя ее досконально.
17: Ну да, каждый же хочет, каждый же у нас индивидуальный, каждый же хочет, когда вот это вот все, я не как все. Ну да, тоже неплохо, почему бы и нет. А, кстати, у меня всегда был вопрос, вот люди иногда устраивают там шикарные свадьбы на Кома, да, вот в Портофино тоже, и часто они приглашают гостей, но при этом предлагается гостям оплатить самостоятельно перелеты и гостиницу. И вы думаете, вы, конечно, молодцы, но вам подарить подарок нужно, перелет оплатить себе, гостиницу себе оплатить. Ну, как бы накладненько выходит ваша свадьба, если так уж платить, тогда оплачивайте нам хотя бы там гостиницу, перелет. Ну вот иногда люди не думают о приглашенных, не знаю. Так, еще Кирилл 226 пишет. «Привет, девочки. Насчет пышной показушной свадьбы есть деньги, понты на здоровье. Свадьба – важное событие и должна быть на долгую память веселая. Но по большому счету, кто как хочет, то так и делать. Главное, в дальнейшем не должно быть упрека». Кирилл 226. Так, Кирилл, куда вас записывать? Так умным или красивым? Знаете, как в том анекдоте? Я умная и красивая, не знаю куда. Кирилл, давайте, вот за пышную свадьбу или против пышной свадьбы? За что вы? И пока мы ждем других ваших сообщений, сообщений. Очень ждем. На 054-2070-800. Это номер WhatsApp. Еще раз 054-2070-800. Мы послушаем сейчас рекламу, а после этого песню Омера Адама. Ну, не зря же мы здесь сегодня про него собрались поговорить, правильно?
19: Реклама.
20: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
21: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
22: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
23: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
19: Реклама.

0: Вот так про Тель-Авив спел Омер Адам. Не зря же мы сегодня обсуждаем его свадьбу, правильно? Это вот 32-летнего красавца. А в эфире программа «До и после любви». В студии Маша Оленева.
1: И Влада Прешин.
0: Да, и сегодня у нас есть даже опрос для вас. Ну, не только для вас, для нас тоже. То есть мы такую статистику ведем и очень ждем ваших сообщений, вашего мнения, потому что нам нужно в конце эфира как-то понять, кто за, кто против. Сегодня мы обсуждаем то, нужна ли пышная свадьба или можно обойтись без нее и жить прекрасно, прекрасной крепкой семьей, и жить в любви и счастье. Вот, пишите нам на 054-2070-800, это номер WhatsApp Первого радио. Вы за пышную свадьбу или вы считаете, что это понты и не нужны они точно?
1: У меня только что была подружка невесты, моя преподавательница по ивриту. Я раз в неделю занимаюсь ивритом, и мы в том числе с ней разговариваем просто о разных культурных аспектах. Она рассказывала, она сама марокканская еврейка, и она рассказывала о том, как они делали церемонию хны, когда там, значит, сначала они долго эту хну готовят специальным образом, и это такое семейное дело, то есть все в семье в этом участвуют. И это такая более маленькая часть всего мероприятия, там много кусочков мероприятия, они готовят эту хну, потом они эту хну, значит, наносят на ладони, я так поняла, невесты, и после этого в большом зале происходит мероприятие, там, на 300 гостей. Но она мне рассказала, и другие израильтяне тоже, кто делал большие свадьбы, рассказали мне, что я сама ни разу не была на таком, что у них принято дарить деньги, и причем довольно большие суммы, и из-за этого получается, что ты, по сути, организуешь для своих гостей платную вечеринку. То есть многие, я думаю, еще и в плюс таким образом выходят. Что у нас как было часто бывает, что делаешь свадьбу, и тебе дарят какие-нибудь набор утятницу. Или просто некоторые тебе не подходят. Путешествия круто, если дарят путешествия. Обычно, мне кажется, дарят предметы, которые потом у тебя стоят в серванте, и ты такой, да, окей. Вот, а когда дарят деньги, мне кажется, гораздо проще решиться на большую свадьбу и сделать ее пышной, скорее, не ради того, чтобы кого-то поразить, а для того, чтобы сделать людям какую-то атмосферу, которую они хотят, ожидают, которой им приятно оказаться. То есть ей самой очень понравилось, моя преподавательница была очень рада оказаться на свадьбе. Говорит, вот мы всех видели, там она упоминала, что там было много народу, в том числе какие-то дальние родственники, наверное, тоже. Я своих дальних родственников даже не знаю, в смысле, что мне кажется, что очень сильно отличаются наши, условно, люди, которые переехали сюда из постсоветского пространства. У нас семьи значительно меньше, а еще у нас переехали не все. Там я одна, например, да? И там ни родители мои, никто не здесь. И из-за этого получается совсем другая история в плане того, как справлять. И тоже у меня в комментариях в Фейсбуке часть русскоязычных, которые выходили замуж за израильтян, все были за пышную свадьбу из-за того, что их партнеры израильтяне. И часто было, что со стороны невесты. Да почти все время девчонки, ты замечала? Почти все время...
0: Ну, конечно, я еще не видела ни одного мужчину, которому такой, я хочу пышную свадьбу, вот чтобы у меня фрак такой был.
1: Я имею в виду, что девчонки русские или русскоязычные, да, русскопонимающие, а парни израильтяне. Я редко вижу пары, где наоборот, обычно в паре смешанные.
0: Да, наши как-то не хотят израильтянок идти. Маленький секрет. Это чисто статистика моя.
1: Да, у меня тоже такая статистика, что девчонки более открыты в целом, ну, к другим репатриантам из других стран или к ивритоязычным, а русскоязычные ребята больше ищут русскоязычных же девчонок. И вот, да, девчонки, кто выходил замуж за коренных израильтян, они многие рассказывали про то, что вот от них было там 6-7 человек, а от него остальные 295.
0: То есть получается, что за эту свадьбу обычно платят родители, да, если это свадьба там 20-25-летних людей. То есть родители как бы заплатили за это, а деньги с этой свадьбы собирают молодожены. То есть получается, это такой стартовый капитал для их жизни, я правильно понимаю? То есть это
1: что-то типа того.
0: Не только еще традиция, а это еще и в финансовом плане. Все же у нас продумано. Правильно, мы что тут, чтобы нас не обманули на деньги, это тоже. То есть как будто бы это очень продуманный ход, чтобы накопить стартовый капитал и с какими-то деньгами уже двигаться дальше. Как будто бы, но опять же, я не знаю. Анти Арсават нам пишет. Доброе. Здравствуйте, дорогие Влад, Лена и Мария. Поскольку, возможно, вашу программу слушают дети, я не могу сказать все, что я думаю насчет Омера Адама. Но вы напишите, мы хоть так почитаем в кулуарах, посмеемся. И поэтому сразу перехожу к ответу на ваш вопрос. Лично я всегда не только свадьбу, но и любое событие предпочитаю праздновать только с близкими людьми. Спасибо и всем здоровья, антиарсоват. И еще один плюсик мы ставим против пышной свадьбы. Слушайте, а вот у меня есть такое тоже наблюдение, и я по себе наблюдаю, и по знакомым тоже. Те, у кого не было пышной свадьбы, как будто бы у них не закрыт гештальт, как будто бы все равно хочется. Вот у меня оба раза не было пышных свадеб, тоже для меня, потому что, ну, если вам интересно, конечно. Потому что для меня это такое очень личное. Первый раз мы улетели в отпуск вдвоем, даже родителей не было на нашей свадьбе. И второй раз тоже с тем же, правда, мужем уже, опять же. Но тоже так же...
1: Это необычно очень.
0: Да, родителей не было, и мы были вдвоем. То есть как будто бы для меня это такое что-то интимное. То есть я же, ну, вот опять же, я говорю, ты про поцелуи, и про вот эти объятия, про демонстрацию любви. Мы же не пускаем в спальню там первую брачную ночь всех посмотреть, там, как все у нас проходит, правильно? Вот для меня
1: советами
0: это...
1: замучают.
0: Да, для меня это вот то же самое. То же самое, что вот вокруг тебя все встали, такие говорят тебе так, левее, правее, вот это вот все. И, ну, как
1: это
0: бы...
1: моя первая скрипка.
0: Ну, в общем, для меня это похоже на это. Но вот сейчас я смотрю на эти свадьбы, такая, ой, так хочется. И вот как будто бы хочется. Ничего не понимаю, что какие-то противоречия. Переезд в Израиль мне в голову вбил какие-то другие ценности. Во-первых, детей захотела. Чего к чему?
1: Ну что, если тебе надарят, если ты будешь выходить замуж за израильтянина, и тебе надарят миллионы денег, так и замечательно. Тогда пышная свадьба будет как раз очень в тему, что она порадует...
0: Ну, я у мужа спрошу, если он будет не против.
1: А, точно, у тебя же, да, муж.
0: Тогда с израильтянином тоже попробуем. Так, диджей Рубин нам пишет. Диджей Рубин, Игорь, здравствуйте. Пишет, можно и маленькую свадьбу сделать веселой.
1: Это правда.
0: Да, пышная свадьба для тех, кто на ней работает. Это good. Классная позиция, кстати, да.
1: Это как 8 марта, это профессиональный праздник продавцов цветов, да, и шоколадок.
0: Да, здесь, кстати, не принято, да. Я так расстраивалась на 8 марта здесь, что нет, вот как в Москве, да, идут все в метро, в общественном транспорте, все с этими букетами, а здесь как-то никто. Ну, как-то грустно так было.
1: Но мне кажется, что часто еще бывает, что когда совпадают еврейские праздники, то они даже у русскоязычных тоже сильно оттягивают внимание на себя. Я заметила, что когда Ханука и Новый год в одно и то же время, у меня Ханука оттягивает внимание с Нового года. Я уже так устаю за время Хануки, что мне уже не хочется никакого Нового года. А если между ними пару недель, то можно и оба отметить, в принципе.
0: Ну, когда никто не отмечает, тоже странно отмечать как-то это все.
1: Это правда, да.
0: Так, у нас сейчас перерыв на песню. Песня будет «I Will Survive», между прочим.
1: Это, наверное, если у тебя большая свадьба, и ты замученная, и ты весь день готовилась, там невеста, там тебя красили, перекрашивали.
0: Да, да, тогда вы должны точно выжить после этой свадьбы. Ну, в общем, наслаждайтесь песней, можете потанцевать, мы тут потанцуем тоже пока, а после этого вернемся. Пишите нам ваши мнение на номер 054 20 70 800.

0: Хочешь большой, но чистой любви?
1: Да кто же ее не хочет?
2: До и после любви.
3: Добрый вечер, с вами программа «До и после любви». Влада Прешель
4: и Маша Оленева сегодня с вами. И спасибо вам за то, что вы так активно подключились к нашему обсуждению свадеб. Нужна ли пышная свадьба

0: на своих, не оглядываясь на деньги. Кирилл Виссарионович, серьезно?
1: Я не представляю себе, то есть как
0: а
1: так?
0: Их не подписывают конверты?
1: Я не знаю. Напишите нам, подписывали ли вы конверт, если вы были на израильской свадьбе. Мне как-то это кажется, что это странно звучит.
0: Ну, как можно прийти на израильскую, ну, как бы на любую свадьбу, подарить пустой конверт? Ну, типа, зачем ты тогда идешь? Ну, я бы не пошла.
1: Поесть, не знаю, да. Ну, я бы тоже не пошла,
0: наверное,
1: да.
0: Не пошла. Кстати, да.
1: Да, я была на нескольких свадьбах, но последние две свадьбы, на которых я была, обе были моими. То есть я первый раз женилась так более активно, в смысле у меня было платье. Я, правда, купила его на Авито за 500 рублей, но все равно у меня было платье, у меня были белые туфли. Я их продала потом. Уже тогда я знала, видимо, какой-то кусок меня понимал, куда меня поведут дальше ноги. И с первым мужем нас, значит, пофотографировал наш один друг. Еду мы сделали дома. И у нас тоже оказалось, мы вышли в плюс. Мы потом посчитали, мы по деньгам оказались в плюсе. А второй раз в 22-м году уже совершенно не было настроения. То есть казалось каким-то немножко кощунством, что ли, делать какую-то большую вечеринку, когда такое все происходило вокруг. Поэтому мы просто сходили даже не в ЗАГС, а в МФЦ. То есть это место...
0: даже в МФЦ, да, вообще.
1: Первый раз было забавно, что когда мы женились... И когда мы разводились, мы это делали в одном и том же месте. И там, когда люди женятся, там такой парадный вход. Красный ковер, колонны. И ты, да, вот идешь, да, чтобы разводиться, ты идешь в соседнюю дверь по какой-то маленькой приставной лесенке к этому всему. И смотришь, как люди, значит, идут там такие все пышные, красивые. Мне кажется, это вообще частая история, что повторная свадьба, типа вторая, третья, оказываются более дешевыми и более простыми.
0: А вот у меня еще вопрос. Надо ли отмечать развод?
1: У меня друзья делали такую вечеринку. Я на ней поймала букет и тоже развелась.
0: Вот правда, иногда такое ощущение, что вот развод тоже хочется отметить. Вот это прям вот такое четкое ощущение есть. У меня подруга тоже отмечала, она даже песню записала. Она пригласила своего бывшего мужа туда тоже. Да, и будущего. Там все бы, они дружат все вместе. Там какие-то свингеры на самом деле. Но тем не менее, они прям вот вообще очень, очень хорошо отметили. Ну да, про развод, окей, мы поговорим. И, кстати, у нас тут уже есть возмущение, ну? От диджея Рубина. Он пишет, это не так, бывают пустые конверты, но точно не половина, не нужно утрировать. Так что, пожалуйста, вот, Кирилл 226, не нужно утрировать. Бывают пустые, но не часто.
1: Будем верить в любовь и полные конверты.
0: И в Игоря Рубина. Без него, потому что никуда, мы вас очень любим. Так, что насчет повторной свадьбы? Да, вот можно поговорить об этом, потому что мы уж с вами люди взрослые, да, у кого-то была одна свадьба, у кого-то две, у кого-то три и больше, да. И вот отличались ли ваши свадьбы первая, скажем, и последующие по масштабу или нет? Вот как у тебя было?
1: Ну, у меня вторая была без свадьбы, просто роспись, то есть мы расписались и ушли, да, первая была большой. У меня есть одна подруга, у которой, наоборот, было две свадьбы, и первая свадьба была очень бюджетная, а вторая свадьба была менее бюджетная, потому что появились деньги, и она говорит, что третья, если она снова будет выходить замуж, она еще более шикарную свадьбу сделает, потому что теперь, наконец, на это есть деньги, и если в ранней юности еще жалко денег, их мало, то часто люди к 40 годам уже имеют запасы, и они могут себе позволить свадьбу мечты, которую не могли позволить в 20 лет.
0: Да, 100% есть такое. Но вот у нас как-то, вот если что касается меня, у нас это не был вопрос денег, а просто вопрос, надо ли. Ну, то есть, ну, зачем? Ну, вот как будто бы не было такой надобности, но сейчас хочется. Это противоречие. Так, нам пишет радиослушательница, которая не подписалась, к сожалению. А, Ксения ждет. Да, Ксения, здравствуйте. Добрый вечер, пишет Ксения. Во-первых, есть много пар, жених русскоязычный, а невеста израильтянка. Например, мой сын.
1: О, классно, наверное, да. Наверное, очень крутой сын. Сразу думается, что это какой-то
0: очень
1: замечательный
0: сильный
1: парень, да.
0: Да, потому что они же, ну, израильтянки, в моем понимании, да, сколько вот у меня есть знакомых, они очень такие сильные и ну, даже властные, я бы сказала. Есть, конечно, разные, но вот если так брать среднюю температуру по больнице, они такие достаточно, такие женщины, ну, не слабые, не будут прогибаться.
1: Мне кажется, часто, что тоже, когда пара, что парень русскоязычный, нередко это парень, который родился в Израиле, у которого свободный иврит. То есть тут тоже есть разница между русскоязычным, рожденным в Израиле или приехавшим в совсем юном возрасте и русскоязычным, условно, репатриантом 2022 года.
0: Ну да, да, да, это совсем разные, потому что ментальность, мне кажется, сильно отличается в плане вот семейного устроя, да, какого-то. Все равно те, которые репатриировались вот в последние годы, они больше как-то в патриархальных семьях, наверное, росли. Но все равно там...

0: ну, как мне кажется, опять же, мужчина главный, мужчина зарабатывает. Там норма, когда женщина не работает. То есть, ну, окей, не работает, не работает. А здесь как будто бы я немножко вижу другое соотношение сторон, как будто бы даже матриархат. Но это лично мои наблюдения. Можете бросить у меня помидор.
1: Рис, как в честь свадьбы.
0: Да, как будто женщина главнее. Вот у меня такое ощущение. Ну, ладно, надо дочитать сообщение от Ксении. У них, то есть у сына, где жених русскоязычный, а невеста израильтянка, сына Ксении, у них была очень пышная свадьба на 420 человек, было огромное количество друзей, ни одной секунды не пожалели, было весело, шумно и вкусно, и мало. На утро я проснулась с чувством, что хочется повторить, и где-то полгода не покидала. Мы ничего не платили, кроме солидного подарка, дети все сами организовали, за все сами платили, свадьба полностью окупилась, еще и в плюсе остались. А вообще каждый сам решает, иногда путешествие за границу впечатление заменяет веселье и шум. Всем счастья и любви. Так, Ксению мы заносим за пышную свадьбу.
1: Я хочу восхититься. Восхититься, что после свадьбы на 400 человек у человека было ощущение, что мало и хочется еще, это очень крутая социальная батарейка у человека, круто, Ксения.
0: Ну, еще на 420 человек, то есть это же это какой-то дворец прямо снимать, да? Где столько людей уместить?
1: Или парк, не знаю, парк Иркон. Стадион. Блумфилд. Как Тейлор Свифт выходила замуж на стадионе, насколько известно.
0: Да, да, да. Экспо Тель-Авив закрыть, как вариант.
1: Да.
0: Да. Ну да ладно. Эдди пишет: мои две последние свадьбы — это медовый месяц на берегу океана. Эдди, трижды не женат, интересно. Ну вот как-то Эдди мне был близок тоже до сегодняшнего дня. Потому что как будто бы вот этот праздник любви вы отмечаете вдвоем и наслаждаетесь друг другом, а не вечеринкой. Вечеринку можно устроить в другую честь. Но как будто бы через какое-то время, если у меня появится возможность отметить прям очень шикарную такую свадьбу, прям как у Омы Радома, как будто бы я ее устрою. И неважно, сколько лет мы с моим мужем прожили. И неважно, что у нас уже есть дети. Как будто бы хочется вот закрыть гештальт.
1: Это, кстати, обалденная идея, что свадьбу можно делать не только в момент начала отношений, но и в любой момент, когда появились деньги и подобное желание. Я знаю немало людей, кто, допустим, проходил гиюр или как-то у него меняли жизненные обстоятельства, и они делали позже хупу или какой-то еще вариант свадьбы постфактум, то есть тоже русскоязычные, которые здесь открывали для себя еврейскую культуру и делали свадьбу по еврейскому обряду для того, чтобы... А, и, кстати, да, много людей мне писало про несколько свадеб с одним и тем же человеком, без развода даже. То есть просто что отметили семьей, потом отметили второй семьей, потом с друзьями, потом там где-то еще, и праздник может не заканчиваться. И мне нравится очень вот эта вот попытка искать собственный путь и подстраивать традиции и подстраивать то, как принято, под реальность, в которой мы все живем, потому что, мне кажется, многие традиции были сформированы в реальности, где все одной национальности, все родились и умерли в один день, в одном месте в один день. Вот. А сейчас, поскольку такая жизнь более хаотическая, в ней более всего необычного добавляется, переезды, семья жены, русскоязычные люди, живущие там в двух странах разных, семья жениха, какие-нибудь еще ивритоязычные люди, тоже живущие в двух странах разных. И под это дело можно придумать много разных праздников и быть счастливыми, любить друг друга и проводить время так, как хочется, с теми, с кем хочется.
0: Как будто тост, да? Хочется немножко выпить даже после таких слов.
1: Ну, тоже захотелось.
0: Да, мы пока послушаем песню Pink, Get the Party Started.
1: Как раз, выпить, выпить.
0: Ну, как раз, да, я считаю, что это прям в тему. А после этого мы вернемся и продолжим наше обсуждение. Остается не так много времени на то, чтобы прочитать ваши сообщения, где вы делитесь о том, тем, за какую свадьбу вы, за пышную или за скромную, и почему тоже. 054-20-70-800, телефон студии Первого радио, пишите. А сейчас мы слушаем песню. Скоро вернемся.

0: Я требую развода!
1: Ты всегда что-то требуешь!
2: До и после любви.
0: Какой у нас переход получился, да? Я думала, это Пинка что-то продолжает в песне говорить, да? А я требую развода на русском языке. Окей, в студии программа «До и после», вернее, в эфире программа «До и после любви», в студии Маша Оленева.
3: И Влада Прешель. И очень удачный сейчас был джингл, потому что я вспомнила еще одну интересную тему. Это тема «Брайдзилла».
0: Брайдзилла звучит такое, угрожающе.
3: Это и есть, это очень-очень-очень угрожающая вещь. Это английский термин для обозначения особенного состояния, в котором иногда находятся женщины накануне собственной свадьбы и во время нее. Брайд — это невеста, а зилла — это от Годзиллы. То есть когда такая невеста-годзилла, бывают, мне кажется, ситуации, когда вообще в целом у женщин больше ожиданий, больше каких-то мечт, фантазий на тему свадьбы, и из-за этого больше шансов разочароваться в процессе. И я сама, поскольку работала в отеле какое-то время, у нас иногда жили люди, которые приезжали жениться в отель, и было видно, насколько много нервов часто это у людей занимает, и насколько части женщин, ну не только женщин, кстати, самая страшная бродила, которую я видела, это был парень, который выходил замуж за другого парня, и который был всем недоволен, ему хотелось свадьбы своей мечты, белый костюм мечты, там, с чем-нибудь еще вот таким красивеньким, а реальность выдавала там какую-то неидеальную погоду, сложности логистического характера, что-то там не отгладили, какие-нибудь цветы не те привезли. И,
0: как мне мама говорила, прости, перебью, когда вот такое состояние, ремня тебе надо дать. Вот я думаю, что такая же ситуация.
3: Может быть, ему бы очень понравилось, наоборот.
0: Ну, тем более, отвлекся бы хоть как-то. Это не так, это не то.
3: А, может быть, он напрашивался на какое-нибудь подобное взаимодействие, да, ты это имеешь в виду? Ну, возможно, возможно, молодожены могут как хотят.
0: Так.
3: Да, и мне кажется, что часто важно сделать некоторый фокус на этом, что не забывать, что у женщины могут быть более ярко выраженные ожидания, и подстраиваться или как-то так вокруг женщины немножечко показать ей экстра заботу в этот день, потому что для многих девчонок действительно с ранней юности или с детства даже свадьба — это какая-то большая мечта и главный день жизни, и она хочет себя почувствовать принцессой. Мужчины, кажется, реже такое говорят, хотя, когда я написала свой пост, у меня там был один из вопросов, это расскажите про свадьбу своей мечты. Единственный человек, который ответил на этот вопрос, был ивритоязычный мужчина. Он рассказал про свадьбу своей мечты в лесу, да, или что-то такое очень прикольное. Я подумала, как круто.
0: В лесу?
3: Что, ну, такое, да, что как романтично, в романтичном лесу, то есть не в темном лесу, где трепещут осины, а в каком-то красивом месте на природе.
0: Вот. На природе свадьба?
3: Мне кажется, что бывают свадьбы на природе. Я жила в Мексике какое-то время, и там очень распространено было, ставили такую арку белую из цветов прямо на берегу моря, то есть
0: на
3: там сзади Карибское море.
0: Да, красиво.
3: Да, очень красиво. И там специально даже сделали часовню, мне кажется, она была исключительно для свадеб. И там периодически люди женились. Угу. Такая часовня, которая выглядела немножко как декорация, в Плайя-дель-Кармен в городе на юге Мексики стояла. И на море, на природе люди, мне кажется, делают такое, да, делают такую свадьбу-пикник. Типа, ну, как бы пикник не в стиле, что люди приходят в костюме, в котором они рыбачат, в лесном, да, а что это какой-то гламурный пикник, так, знаешь, как есть глэмпинг, вид отдыха, да, когда люди живут на природе, но со всеми удобствами, также бывают и мероприятия на открытом воздухе со всеми удобствами.
0: Кстати, мне, ну не мне, а нам в студию, Ксения прислала фотографию с этой свадьбы на 420 человек, все
3: круто,
0: такие красивые, божечки, все просто одеты с иголочки, и видно, что тут родственники все рады, класс, на самом деле это очень классно. Невероятно красивая невеста, и жених тоже. Ксения, мы вас еще раз поздравляем. Я понимаю, что это было не вчера, да, но тем не менее, мы вас поздравляем. Очень красиво. Кстати, я заметила, я была на одной свадьбе, как будто более расслабленный стиль в одежде у гостей. Я видела там в джинсах человека. Ну, то есть как будто типа, ну... Окей.
3: Жениха?
0: Нет. Нет, не жениха.
3: Жигмен-свидетель.
0: Никак наряжаются, что ли. Они, ну, не знаю, у нас тут что, надо купить платье для этого, там, заказать себе визажиста, стилиста, если ты не невеста даже. А тут как будто как, так попроще. С одной стороны, меня это немножко сначала напрягало, сейчас мне так нравится это. Такая простота, что у тебя нет каких-то... Ну, не то, что рамок, да, но рамок тоже тут меньше. А нет каких-то обязательств постоянных, что вот ты можешь делать так, а не можешь делать так. как тебе комфортно, так ты и делаешь. Mm-hmm. Все.
3: Кажется, в Израиле в целом, мне кажется, подход к официальной одежде расслабленный. Типа, это мои официальные биркинштоки.
0: Да, можно сразу меня поклеить, как вы. Ну что, у нас эфирное время подходит к концу. Вы знаете... А, кстати, у нас еще приколеха есть от Алексея Котлера. Я думаю, что мы успеем ее прочитать. Алексей, только пишите, пожалуйста, менее длинные, потому что не успеваем мы так много читать. Но сегодня, я думаю, что сможем. Да ведь? Привет, девушки. С актуальной приколехой прилетел под вечер Леха. Как-то раз швея Луиса... Так он, да, это у нас радиослушатель, который всегда пишет в стихах. Он пишет классные стихи именно в тему нашего эфира. Очень талантливый молодой человек. Мужчина. В общем, как-то раз швея Луиса отшивала Мармариса. Он ей свадьбу обещал, только слова не сдержал. Ночью он ей пел романсы, а она взяла тайцы. Мармарис был терпелив, лет 15 к ней ходил, но неукротимой даме был романс по барабану. Наконец она сказала: «Мармарисик, умоляю, отпустил бы ты павлина, слушать это я бессильна. Этот голос просто сказка, только под водой и в маске. Хочешь в маске? Не вопрос. Вот знакомься, альбатрос», — говорит ей Мармарис. «Он споет тебе на бис все, что только пожелаешь, арию из Баттерфляй, хочешь с птичками споем. О май гад, прошу пардон, птички очень гениальные, но мне тайцы довязать бы. Ты сходи на променад, да, мы птичкам будут рады, но а за твои старания вот примерь мое вязание. Этот саунд панталоны, в них вокал ты вмиг освоишь, так потом поди глядишь и на свадьбу пригласишь. Пышность должна быть в любви, остальное лишь понты». Вот так нам написал Алексей Котляр. Плюсик против пышной свадьбы мы ставим, но еще давайте последнее сообщение. «Хорошее дело, брака мне назовут, так зачем тратить больше? Строгие, пусть дорогие костюмы, рядом лишь близкие. Ешь, пей, танцуй, все остальное – гормоны и кредиты. А любая будущая жена для жениха и так принцесса. Оксана – жена Дмитрия». Вытрала телефон, такая: «Ну-ка, дай, я напишу». В общем, окей, Оксана против пышной свадьбы, я так понимаю.
3: У нас в итоге противопышные свадьбы победили, да?
0: Да, вот сейчас как раз подводим итог. Против пышной свадьбы у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 человек и 2 человека за. Ну, один сомневается пока. Еще не решил. Так что у нас большинство сегодня решило, что мы против пышной свадьбы. Ну, наверное, если это не, ну, как сказать, нелегко дается, да, то есть если это пышная свадьба с каким-то надрывом, то есть нужно брать какие-то дополнительные деньги, искать еще что-то там стараться. Я думаю, что против вот такой свадьбы, потому что миром правит любовь.
3: Это
0: да?
3: Точно.
0: Я знаю, Мария мне Маша мне в кулуарах говорила то, чем она хотела закончить эфир, что главное, чтобы люди были счастливы. Да. Какая там свадьба, пышная или не пышная, это уже не важно.
3: Мне кажется, не нужно стесняться своих желаний. Если вы хотите тамаду, вот игры, все, что мы писали, как кринж вначале, если вам ровно этого хочется, делайте так, как вам хочется, и будьте счастливы.
0: Да, главное, чтобы вы были счастливы, любимые, и вас, чтобы тоже любили, чтобы все было взаимно. Это была программа «До и после любви». В студии была Маша Оленева.
3: И Влада Прешель.
0: Услышимся в следующий четверг.
3: До новых встреч.
0: Пока-пока.
2: Каждый четверг в 20:00 программа «До и после любви».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

ложусь в кровать, чтобы помечтать. Чтобы помечтать. Меня любит сон, и я в сон влюблен. Прекрасны сны мои, цветные, длинные, и даже иногда с продолжением. Непростые у меня со сном отношения, но тем не менее. Каждый вечер я жду этой встречи, уже с вечера я готов к встрече. Ложусь я, и ты ложись, моя вторая жизнь. Моя территория, где сам себя стою я, отстаивая в сражениях без поражения. Облака массивные в снах моих, девушки красивые, агрессивные.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Я хочу быть с тобой.
3: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
0: Первое
4: это
0: радио всегда с тобой.
5: Tell me.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот.
3: А?
0: Оно вам надо. Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком. 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.rm.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

первое письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

тебе по плечу. Верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

Если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: 89,1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Радио 89.5.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Музыка 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Первое радио. You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Хочу быть с тобой. Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.